0: И было на другой день. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своею на струнах. Как и в другие дни, в руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него. Дорогие друзья, история очень непростая. Во дворце царь Саул, в депрессии, огорченный, и придворный музыкант, победитель Голиафа, Давид играет на гуслях, успокаивает дух царя Саула. Кажется, после этой ситуации, когда огорченный царь кидает в Давида свое копье, то Давид должен был испугаться смерти. Но мы читаем дальше, в 12 стихе, что-то удивительное. Все наоборот, Саул начал бояться Давида. И это поразительно, но именно так и происходит. Люди, которые хотят навредить нам, на самом деле боятся нас. И агрессия – это способ борьбы со своими страхами. С Давидом был Господь, и он был благоразумен во всем. И Саул видел, что он очень благоразумен, и боялся его. Дорогие друзья, прошу вас не забывать, что Давид не сделал ничего плохого. Но после блистательной победы Давида над Голиафом возникает опасность звездной болезни. И Бог начинает вынимать из-под ног Давида опоры, одну за другой. Я насчитал 5 таких опор, и на каждой из которой мы остановимся. Первая книга Царств, 19 глава, 8 стих. Опять началась война, и вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение. И они побежали от него. Обращаю ваше внимание, что Давид был воином, был офицером, военачальником в израильской армии под начальством Саула. Давид руководит подразделением, батальоном или дивизией, и он ходил на войну с филистимлянами и одержал победу. Мы читаем в 19 главе 1 книги Царств. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь». То есть эта же ситуация повторяется уже второй раз. Давид же убежал и спасся. Мы читаем эти слова не один раз. Первая опора, которой лишился Давид, это его положение. Он пришел в армию, где зарекомендовал себя как герой, верный воин. Но теперь этого нет. После того, как копье со свистом пролетело рядом с ним, Давид убегает. Он больше не будет служить в армии Саула. Может быть, кто-то из вас тоже потерял свое положение в обществе. Может быть, вы потеряли свою позицию на работе. И сейчас вам плохо, потому что именно это положение было вашей главной опорой в жизни. Вы были руководителем бизнеса. Друзья мои, возможно, таким образом Бог говорит вам. Положись на меня. Надейся только на меня. Давид убежал и тем самым спас свою жизнь. Он прибежал к жене в свой дом. В прошлых беседах мы уже упоминали о жене Давида. Я думаю, стоит подробнее остановиться на ней. Вернемся к 18 главе 1 книги Царств, откройте 20 стих. «Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал, отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, через другую ты проднишься ныне со мною». Саул не мог справиться со своей дочерью Мелхолой, поэтому он с радостью отдает ее Давиду. Давид женится на ней. Ну а теперь возвращаемся к 19 главе. Здесь мы снова читаем о Мелхоле. И понимаем, что еще одна опора, ушедшая из-под ног Давида, это как раз его жена. Первая книга Царств, 19 глава, с 11 стиха. «И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Милхола, жена его, если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». С одной стороны, кажется, что она искренне заботится о своем муже. Но читаем дальше. «И спустила Милхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся». Помните, мы уже читали эти слова, вот они и встречаются еще раз. Давид убегает, пытаясь спастись от Саула, и его жена помогает ему в этом. Но читаем далее. «Милхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида. Но Милхола сказала, он болен. И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря, принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». Весьма четкое и конкретное повеление, которое не требует никаких дополнительных объяснений. И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Ну, естественно, Саул вызывает дочь и спрашивает у нее, что это все значит. Тогда Саул сказал Милхоле, «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Милхола Саулу, «Он сказал мне, отпусти меня, иначе я убью тебя». Жена подводит Давида, она оклеветала его. С этого момента вы больше нигде не прочитаете, что между ними был мир, гармония, семейное счастье. Она отвернулась от Давида, как когда-то отвернулась от своего отца, для которого она была большим переживанием. И вот жена, на которую полагался Давид, который доверял, тоже предает его. Еще одна пора падает. Она обманывает и тем самым настраивает Саула еще больше против Давида. Итак, первое положение – статус, второе – жена. Третья опора. Мы читаем первую книгу Царств, 19 глава, 18 стих. «И убежал Давид и спасся». Это уже третий раз, когда мы читаем такие слова. Он все время убегает, бежит через холмы, пытаясь найти место, где бы он мог бы почувствовать себя в безопасности. И он пришел к Самуилу. Так что его третья опора – это пророк Самуил, его наставник, человек, который помазал его на царство. И мы читаем. «И пришел к Самуилу в Раму и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Нафафе». Интересно, что в Нафафе происходили археологические раскопки, и были найдены дома, которые строились впритык один к другому, один на другим. Этакий лабиринт домов, из которого было очень сложно выбраться, если ты не знаешь местности. Именно туда они направляются. И Самуил говорит, отправимся в Нафаф. Там нас точно не найдут. Но если мы прочитаем далее 19 стих, то заметим, что Саулу донесли, что Давид в Нафафе. И Саул отправил своих слуг, чтобы они нашли Давида. Давиду пришлось бежать и оттуда. Первая книга Царств, 20 глава, 1 стих. Давид убежал из Нафафа в Раме. Да уж, у Давида был очень непростой период в жизни. Почва уходила из-под ног. У него было положение в армии, которого больше нет. Была жена, но он потерял и ее. Был пророк Самуил, но Давиду пришлось покинуть и его. Теперь он прибегает к своему лучшему другу Иоаннафану. В прошлой беседе мы достаточно пристально смотрели на Иоаннафана. Сегодня мы посмотрим только на один небольшой эпизод их дружбы. Сейчас мы будем читать слова Давида, которые он говорит Иоаннафану. И обратите внимание, сколько эмоций он вкладывает в них. Его чувство безопасности разбито. Таких слов он никогда ранее не произносил. 20 глава 1 книги Царств. Давид убежал из Навафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим, что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих. И потому говорит сам себе: пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мною и смертью». Вы чувствуете, сколько эмоций в этой последней фразе? «Один только шаг между мною и смертью». Наверное, люди, которые побывали на войне, хорошо понимают, что это такое. Чувствовать, когда между тобой и смертью только один шаг. Мне кажется, что в волосах Давида седина начала появляться в очень молодом возрасте, потому что он чувствовал, что смерть рядом с ним, и что он ходит между жизнью и смертью. Некоторые люди не могут справиться с этим стрессом. Мы часто слышим о случаях самоубийства. Люди, оказавшись в ситуациях, когда они эмоционально разбиты, не знают, как жить дальше, и предпочитают уйти из жизни. Но неужели они забывают, что есть тот, кто заботится о них, кто знает каждое переживание, каждую беду, который может принести мир больному и израненному сердцу? Мы поем хороший гимн: «У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое на груди Господа». Не забывайте, как бы вам не было плохо, есть тот, у чьей груди можно найти мир, где сердце найдет покой. Давид же теряет еще одну опору – своего лучшего друга Иоаннафана. Из 42 стиха мы видим, что они расстались, и каждый пошел своей дорогой, но в противоположных направлениях. И в этой главе мы можем прочитать, что Давид и Иоаннафан пытаются понять, может ли Давид найти спокойствие и безопасность в армии Саула. И ответ, к которому они приходят – нет. Прочитаем библейский текст. «И сказал Иоаннафан Давиду: иди с миром. А в чем клялись мы оба именем Господа, говоря: Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город». Это последняя лебединая песня. «Ты идешь направо, я иду налево. Ты на север, я на юг. Мы не можем больше двигаться вместе». Что происходит в жизни Давида? Он лишается своего положения во дворце, в армии. Бог забирает его жену, а потом его наставника, пророка Самуила. И вот даже его лучший друг Иоаннафан оказывается не рядом. У Давида остается последняя опора – самоуважение. Но он теряет и его. В его жизни наступает самый ужасный период, когда человек падает так низко, насколько это только возможно. И мы читаем в 21 главе 1 книги Царств с 1 стиха. «И пришел Давид в Номву к Авимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: почему ты один, и никого нет с тобою?» И далее мы читаем о череде событий, когда Давид не раскрывает правду. Он рассказывает совсем другую историю. Затем он опять бежит. 10 стих 21 главы. «И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому». Геф. Где этот Геф? Это то самое место, где жил Голиаф, тот исполин, которого убил Давид, был именно из Гефа. Он был главным силачом всех филистимлян, А город Геф был политической столицей филистимлян. Там располагался их белый дом, Кремль. И Давид прибежал в этот город и ищет царя. Он не остался незамеченным. Давида еще помнят в этом городе. Люди смотрят на него, и послушайте, что они говорят. И сказали Анхусу слуги его: «Не это ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Это же Давид! Что он здесь делает?» И думаю, у вас возникает тот же вопрос. Что Давид делает в столице вражеского государства? Может быть, он с ума сошел? И мы читаем дальше 21 главу 1 книги Царств. Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского. И изменил лицо свое перед ними и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. Кто? И это наш Давид? Наш герой? Он ведет себя как безумный, пуская пену изо рта. Уверяю вас, в своей жизни он не бывал ниже, чем в этот момент. И, может быть, мы можем сравнить этот момент только с потерей сына Авессалома. Дорогие друзья, когда опоры уходят из-под наших ног, и мы начинаем ломаться, меняться, мы начинаем думать по-другому, и очень странные мысли вытесняют ваши прежние соображения, вы начинаете искажать истину. Все это не просто печально, но и страшно. Для того, чтобы немного снять напряжение и даже улыбнуться, а сейчас нам это необходимо, и читаем далее, здесь не так страшно. Первая книга Царств, 21 глава, 14 стих. «И сказал Анхус рабам своим». Видите, он человек сумасшедший. «Для чего вы его привели ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой? Избавьтесь от него». Вот что требует царь Анхус. У Давида было положение в обществе, он его потерял. У него была жена, но он потерял и ее. У него был наставник, старший друг, но и с ним пришлось расстаться. У Давида был преданный друг, но и он далеко. Давид имел самоуважение, но и оно потеряно. Может быть, оказалось так, что кто-то из вас сегодня находится именно в таком положении. И сейчас хочется обратиться именно к вам. Есть книга «Стремление к Богу» автора Тоузера. Первая глава называется «Благословение, которое вы получаете, ничего не имея». Ее можно перефразировать так. «Благословение, которое вы получаете, когда теряете все опоры». Послушайте, пожалуйста, несколько отрывков из этой книги. Я думаю, там есть то, что может быть для вас очень полезно. Перед тем, как Господь Бог сотворил человека, Он сначала приготовил для него множество приятных и полезных вещей, которые бы помогали ему жить и радоваться. В книге «Бытие» они достаточно просто описаны. Все было создано для пользы человека. Они предназначались всегда быть в подчинении и службе человеку. Глубоко в сердце человека было святое святых, куда никто, кроме Бога, не был достоин входить. Внутри человека был Бог, а кроме того, Бог осыпал человека еще и тысячей даров. Но грех все испортил, все усложнил. Он сделал так, что эти Божьи дары могут быть потенциальными разрушителями души. Все наши беды начались, когда Бог был изгнан с центральной позиции в нас, когда мы позволили чему-то другому занять его место, когда в нашем человеческом сердце главенство было отдано чему-то другому. Мы называем это как раз опорами. Мужчины и женщины лишились мира и покоя в своих сердцах как раз потому, что они свергли Бога с трона в своей душе. А за право властвовать борются упрямство агрессия и разврат. И это древнее проклятие не может пройти мимо нас безболезненно. Упрямый старый скряга, живущий внутри нас, не может так просто уйти по нашей команде. Он должен быть вырван из сердца, как сорняк из земли. Он должен быть удален, как зуб, с болью и кровью. Его нужно изгонять из души с жестокостью, подобно тому, как Иисус изгонял торговцев из храма. И мы должны полностью убедить себя в том, что нам необходимо избавиться от него, не испытывая никакой жалости к себе, потому что, когда мы жалеем себя, с грехами расставаться становится очень трудно. Дорогие друзья, возможно, у кого-то сейчас вырвана опора. И это похоже на вырванный зуб. У вас были прекрасные иллюзии, а теперь они ушли. И реальность оказалась совсем другой. Вам казалось, что эта женщина – дар от Бога, а теперь ее нет рядом. Или мужчина, на которого вы возлагали все свои надежды, кто был вашей опорой. Больше он не с вами, и вы страдаете глубоко и больно. Потому что когда мы лишаемся того, на что опирались, мы испытываем боль, и сердце кровоточит. Кто-то, может быть, сейчас испытывает сложности в семейной жизни. Вам казалось, что развод – это последнее, что могло вообще коснуться вас. Но вы на пороге именно этой беды. Другие, возможно, сейчас наблюдают, как рушатся их мечты. Вы уже нарисовали в своей голове, все спланировали, но теперь все ваши мечты рассеялись, как дым. Дорогие друзья, у вас есть выбор. Вы можете выбрать, на кого опираться. На людей, на работу, на деньги, на привычки, на обстоятельства или прежде всего на Бога. И не получится объединить обе категории. Если на Бога, то только на Бога. Что еще нам нужно пережить, чтобы понять, что Он единственный, кто может на самом деле поддерживать нас? Перед тем, как мы подведем некоторые итоги и закончим размышления над этой темой, хочу предложить вам послушать, как автор этой книги закончил первую главу своей книги. Он закончил ее молитвой. Послушайте. Небесный Отец, я хочу знать Тебя, но мое сердце боится расставаться с любимыми игрушками. Я не хочу их прятать от Тебя. Я не знаю, как попрощаться с ними. Прихожу к Тебе с трепетом, но все же прихожу. И прошу, вырви из моего сердца все то, на что я так долго полагался, что стало частью не просто моей жизни, но и меня. Чтобы Ты сам мог войти в мою жизнь и занять главное место в ней. Потому что если Ты будешь царствовать в моем сердце, то мне уже не нужно будет другое солнце. Ты осветишь мою жизнь своим светом, и ночь уже никогда не наступит. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот что говорит муж, когда жена, придя из поликлиники, сообщает, что необходима операция. Скорее всего, опухоль окажется злокачественной. Вот что говорят родители, когда в больничной карте их ребенка написана лейкемия. Вот что говорят те, кто получает последний квиток о зарплате и слышит, что он уволен. Вот что говорит жена, когда видит, как муж собирает вещи и уходит из семьи. Они начинают молить Бога занять главное место в их жизни. И перед тем, как мы закончим нашу беседу, я хочу сказать вам еще две мысли. Первое. Нет ничего плохого в том, чтобы полагаться на кого-то, но только если этот кто-то – Бог. Одному не справиться со всем тем, что мы встречаем на своем жизненном пути. Поэтому нам нужен Бог. Внутри вас есть святилище, и никто не имеет права царствовать в вашем сердце и осветить его, кроме Спасителя Господа Иисуса Христа. Пусть Христос будет Господином сердца, и об этом мы можем читать в Евангелии в первом послании Петра, 5 главе. все заботы ваши возложите на Него, на Господа, ибо Он печется о вас. Или, как сказано в притчах, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Нам всем нужны опоры. В этом нет ничего плохого, но пусть нашей первой опорой, главной опорой будет Бог. Второе. Быть лишенным всех своих опор – самый болезненный опыт на земле. И это серьезное заявление, но я осознанно произношу это. Нет ничего болезненного, чем вырывание любимых игрушек из сердца. Нам сложно признать то, что лишение опор – это необходимость. Потому что это больно, неприятно, но это необходимо. Не делайте себе идола ни из чего. Не делайте идола из своей жены или своего мужа. Есть только один Бог, кому мы должны поклоняться. Да будет Его имя прославлено и возвеличено. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы услышали вторую часть передачи «Когда почва уходит из-под ног». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу и следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы рассуждали о том, как действовать, когда все опоры выбиты, когда почва уходит из-под ног, и кажется, что сил и надежды больше нет. И поняли самое главное – нужно надеяться на Бога, полностью положитесь на Него. В Евангелии, в первом послании Петра, в 5 главе, в 7 стихе написано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Освободите свое сердце от всех других надежд и чаяний. Позвольте Богу наполнить его своим миром и благодатью. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами: свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Только для жителей пещер. Самое тонкое искушение в жизни. Чем накормить разъяренного мужчину?» А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите завершение беседы «Когда почва уходит из-под ног» в следующей передаче «Свет жизни».
2: Если, прослушав эту передачу, у вас появились вопросы об Иисусе Христе, о спасении, о том, что Он сделал для каждого из нас, мы приглашаем вас заглянуть на нашу страничку в раздел «Как попасть на небо». Адрес нашей страницы www.bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть вопросы на духовные темы, мы приглашаем вас посетить наш чат по адресу www.bbnchat.org.

настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

потоке в степи». Эта книга для ежедневного чтения была написана Летти Кауман во время ее миссионерского служения. Сегодняшнее место на 8 июня записано в первом послании Иоанна 5:4. Там сказано: «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». На каждом повороте дороги нас поджидает нечто, стремящееся отобрать у нас победу и лишить душевного спокойствия, если только мы позволяем это сделать. Сатана не дремлет, он без устали, где только может, вводит в заблуждение детей Божьих и губит их. Хорошо было бы на каждом километре нашего пути внимательно поглядывать на воображаемый духовный термометр, чтобы убедиться, что сила нашего духа находится на должной высоте. Иногда случается, что человеку удается вырвать победу прямо из пасти поражения, но для этого он должен решительно и в нужный момент проявить свою веру. Нет ничего неподвластного вере. Как бы ни сгустилась тьма, каковы бы ни были всевозможные преграды, немедленное обращение сердцем к Богу с истинной, искренней верой в Него мгновенно изменит положение. Бог по-прежнему восседает на престоле Своем, и Он в мгновение ока может обратить поражение в победу, если только мы действительно полагаемся на Него. «Верить, молиться, Господь, научи, бодрость, терпение в меня Ты всели, в трудные дни держи сердце к себе вблизи, волю свою яви, молю тебя. Имеющий веру никогда не отступает, но, встретив врага, преграждает ему дорогу».

Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Три раза в сутки чтение Священного Писания вместе с нами. bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 17. «Все попечение возлагать надобно на Бога. Сын мой, оставь мне творить с тобою, что мне угодно. Я знаю, что нужно тебе. Ты как человек мыслишь, и многое чувствуешь так, как внушает тебе склонность человеческая. Истинно слово твое, Господи, твое обо мне попечение более всякой заботы, какую я могу возыметь о себе, ибо во всем зависит от случая, кто не возвергает на тебя все свое попечение. Господи, лишь бы воля моя просто и твердо в тебе пребывала, твори о мне все, что тебе благоугодно. Что бы ты со мною ни сотворил, не иное, что быть может, разве доброе? Хочешь, чтоб и во мраке был? Будь благословен. Хочешь, чтобы во свете я был? Будь вовеки благословен. Благоволишь мне в утешение? Будь благословен. Благоволишь в скорбь мне? И тогда будь благословен вовеки. Сын мой, как тебе стоять надобно, если хочешь ходить со мною? Ты должен быть так же готов страдать, как готов радоваться. В скудости и в нищете должен жить с такой же охотой, как в изобилии и в богатстве. Господи, охотно ради тебя все терпеть буду. С чем ты ко мне снизойти изволишь? Доброе и худое от руки твоей равно желаю принимать, сладкое и горькое, радостное и скорбное, и за все, что со мною не последует, хвалу воздавать тебе. Соблюди меня от всякого греха, и не убоюсь я ни смерти, ни ада. Лишь бы не отвергнул ты меня в вечность, лишь бы не изгладил меня из книги жизни, ничто не повредит мне, какое бы ни постигло меня бедствие». Глава 18. О том, что временные бедствия надобно переносить равнодушно по примеру Христову. «Сын мой, я сошел с небес ради твоего спасения, взял на себя болезни твои по любви, а не по нужде, чтобы ты научился терпению и временные бедствия переносил бы безропотно. От того часа, как родился, до самого исхода на кресте не переставал я терпеть скорбь, и была мне скудость великая во всех временных благах. Часто слышал я великий на себя ропот, всякие смущения и поношения переносил с кротостью, за благодеяние принимал неблагодарность, за чудеса — хуление, за учение — укоризны. Господи, когда Ты терпелив был в жизни, исполняя в том прежде всего волю Отца Своего, праведно, чтоб я, бедный грешник, по воле Твоей содержал себя в терпении, и, доколе угодно Тебе, нес бы бремя тленной жизни ради своего спасения. Ибо хотя и тягостно ощущение настоящей жизни, но уже за благодать Твою стала она весьма многоценна, и по Твоему примеру, и по следам святых Твоих стала в ней слабым людям светлее и приятней. Еще и много утешительнее стала она, чем была в Ветхом Завете, когда затворена пребывала дверь небесная, и самый путь к небу казался мрачнее, когда так мало было желавших искать Царство Небесного. Но и кто был в то время праведен и удостоен спасения, и те не могли войти в Царство Небесное прежде страдания Твоего, и доколе смерть Твоя священная не совершилась. О, какую хвалу повинен я воздавать Тебе, что Ты благоволил мне и всем верным показать правый и добрый путь к вечному Царству, ибо жизнь Твоя — путь наш, и через святое терпение мы к Тебе, венцу Своему, шествуем. Когда бы Ты вперед нас не шел и не научил бы нас, кто бы захотел последовать? Увы, сколько людей позади осталось бы далеко, когда бы не взирали на Твой светлый пример. Вот сколько слышали мы чудес Твоих и Твоего учения, и еще остаемся холодны. Что же было бы, когда бы такого света не было у нас, чтобы следовать за Тобою?» Глава 19. О перенесении обид и о том, кто оказывается воистину терпеливым. «Что говоришь ты, сын мой? Перестань роптать, посмотри на мои и прочих святых страдания, ибо еще не до крови сражался ты, Евреям 12:4. Немного страдаешь ты в сравнении с теми, которые пострадали так много, были в таком крепком искушении, в таких тяжких бедствиях, всяким трудом были испытаны так многообразно, и для того надобно тебе приводить на мысль, какие у других были тягости, чтобы легче тебе было переносить свои, которые много легче. Если же не чувствуешь ты, что легче тягости твои, смотри, не твое ли нетерпение тому виною? Каковы бы, впрочем, ни были они, малые или великие, все старайся сносить с терпением. Чем больше располагаешь себя к терпению, тем разумнее дела твои и тем больше тебе заслуги. И переносить будет легче, когда усердно приготовишь себя и крепостью духа, и привычкой к терпению. Не говори так: «Не могу я сносить то или другое от этого человека, и это потерпеть мне невозможно. Он меня тяжко обидел, он мне приписывает то, что мне никогда не приходило на мысль, а другого я легче перенес бы, когда бы другой это сделал, я думал бы, что надо бы натерпеть». Безумны такие мысли. И кто говорит так, тот не думает, какая добродетель в терпении, и кто за нее награждает венцом, но больше смотрит на лица и помышляет о своей обиде. Не тот истинный терпеливец, кто не хочет терпеть свыше меры, какая ему самому угодна, и от кого ему не угодно терпеть. Терпеливец истинный не рассуждает, от какого человека приходит ему испытание, от начальника или от постороннего, от равного или от низшего, от доброго и святого или от развратного и недостойного. Но все равно, от какого бы создания, когда бы и сколько бы раз не встретились ему противность, все то приемлет с благодарностью от руки Божией и вменяет себе в великое приобретение. Ибо когда ради Бога терпит человек, ничто, как бы ни было мало, без заслуги у Бога не проходит. Будь же готов к битве, когда хочешь победы. Без войны нельзя тебе получить венец терпению. Если не хочешь терпеть, стало быть, от венца отказываешься. А если желаешь венца, борись мужественно, сноси терпеливо. Без труда нечего стремиться к покою, и без сражения не дойдешь до победы. Господи, благодатью Твоею сотвори для меня возможным, что по природе мне невозможным кажется. Ты ведаешь и знаешь, как мало у меня терпения, и как скоро я падаю, лишь только малая беда покажется. Какая бы ни постигла меня искусительная напасть, хочу всякую во имя Твое встретить с любовью и с доброю волей, ибо спасительно для души моей страдать и быть в стеснении Тебя ради».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Является ли Божье присутствие и для вас радостью в жизни? Сейчас время дать ответ на этот вопрос. Примите это спасение сегодня.

Напоминаем вам, что библейское служение BBN – это живой чат, онлайн-институт и вещание в интернете. Благодарим за то, что вы остаетесь с нами.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем наш краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Несмотря на то, что мы можем получить много сведений от изучения книги «Деяния святых апостолов», однако нам интересно узнать нечто об условиях, преобладающих в то время. Апостол должен был родиться приблизительно в то же самое время, как Господь Иисус Христос, или немного позже. Его родители принадлежали к религиозной группе, известной как фарисеи. И, очевидно, апостол получил у них строгое воспитание. Позже он также учился у Гамалиила, выдающего фарисея и доктора закона. Мы должны обратить внимание, продолжая обзор жизни и служения апостола Павла, на еврейскую жизнь под властью и влиянием Рима. Несмотря на то, что нам важно понять религиозное положение во время апостола Павла, также важно посмотреть на реакцию иудеев на созданную власть Рима. Иудея стала страной или государством под управлением Рима. Хотя народ попал под языческое господство столетия перед Христом, народ был неспокойным и мятежным. Пророки предупреждали народ, что их состояние было результатом их отвержения, как народа, чтобы ходить путем Господним. Бог намеревался, чтобы народ не был в подчинении ни у какой власти при условии, что они будут послушны Ему. Но Бог также провозгласил, что если они повернутся к Нему спиною, они падут пред Ним их врагами. Книга Числа, 23 глава, 9 стих заявляет: «Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Обращаясь к книге Второзакония, 28 главе, 9 стиху, мы читаем: «Постави тебя Господь народом святым своим, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». Псалмопевец провозглашает эти слова, когда он думает об израильском народе: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе». Вечный Бог в ответ на молитву царя Соломона во время посвящения храма в Иерусалиме провозгласил: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщет лица моего, и обратится от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Народ, как таковой, не реагировал на предложение Давида. Во времена Иисуса Христа и апостола Павла национальные вожди сознавали, что над ними был Римом назначенный губернатор, а также первосвященник был поставлен Римом, хотя, конечно, еврей. Собиратели податей, как было раньше упомянуто в прошлом, были евреи, которые обогатились, вымогая большие подати от своих соотечественников и служа своим римским владыкам. Собиратели налогов были поэтому ненавидимой и презираемой группой евреев. Среди народа были те, которые возмущались при мысли проявления верности Риму. Деяния святых апостолов в 5 главе 37 стихе говорится об одном, который руководил восстанием против них. Однако интересно заметить, что римское повеление относительно налогов привело Иосифа и Марию из Назарета в Вифлеем, где родился Христос. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки 2 главе. Хотя Мария получила слово от специального ангела, посланного сообщить намерение Бога относительно рождения Господа Иисуса, она проживала в Назарете, когда приближалось время рождения Спасителя. Но согласно ветхозаветнего провозглашения, Мессия должен был родиться в Вифлееме, Иудейском. Михея 5 глава 2 стих. Таким образом, превозмогающий провидение Бога, римский кесарь издал повеление относительно налогов для израильского народа в точное время, когда Мария должна была родить Мессию. Это не было совпадение. Это было прямое вмешательство вечного Бога в советы и решения людей. Это был не первый раз, когда Бог употреблял языческих управителей для издания повелений, которые влияли на жизнь израильского народа, его избранных людей. Вечный Завет имеет много таких вмешательств, и на протяжении веков после рождения Христа в Вифлееме Бог употреблял людей на высоких постах, даже управителей, делать решения, которые они думали были их собственные решения, но в действительности были решениями, сделанными в результате повеления Бога. Осознать эту удивительную истину является поощрением, особенно когда восстают трудности и проблемы. Сегодня Бог наблюдает над своим народом для их блага и для распространения Евангелия и постройки своей церкви. Было видно беспокойствие в жизни Израиля во время жизни Иисуса Христа и апостола Павла. Они чувствовали руку заграничной власти над ними, и они мучились над нею. Однако они были готовы восклицать: «Нет у нас царя, кроме кесаря», для того, чтобы приобрести одобрение римлянина Пилата для распятия нашего блаженного Господа Иисуса Христа. И вместо Иисуса они избрали Вараву, человека, который, очевидно, был руководителем восстания в Иерусалиме. Варава мог быть сильным иудейским националистом, намеренный освободиться, если возможно, от римского ига. Иисус, с другой стороны, пришел как Мессия для иудеев. Его они распяли. Надпись, которую написал Пилат, и которую поместили над главой страдающего Господа Иисуса, была написана по-гречески, по-еврейски и по-латински, которые каждый и все окружающие крест могли читать. Это произвело гневное требование со стороны израильских священников, но их просьба изменить была отвергнута Пилатом, потому что он сознавал, что это была зависть, которая была причиной для требования смерти Иисуса. Первосвященники страдали от молчаливого свидетельства, которое иудеи и язычники одинаково могли читать: «Иисус Назарей, царь иудейский». Подумали ли вы когда-нибудь, насколько первосвященники должны были ненавидеть Господа Иисуса Христа, что заставило их просить разрешения у Пилата предать его смерти, Они ненавидели роль, которую они должны были играть, но они были готовы на это. Национальные вожди, религиозные руководители страдали под ярмом Рима, но они еще больше были озлоблены провозглашениями Господа Иисуса относительно их и Его удивительным служением. Что касается апостола Павла в это время, он учился у наставника Гамалиила, который, по всей вероятности, слушал рассуждения об Иисусе Христе, когда заседал Синедрион. Гамалиил, несомненно, видел Господа Иисуса Христа, когда он молчаливо стоял перед Синедрионом. Павел был еще молодым человеком во время распятия. Он был ревностным фарисеем, усваивающий все учения Гамалиила. Был ли человек, предназначенный стать выдающимся апостолом к язычникам в Иерусалиме, когда умер Христос на кресте? По всей вероятности, он жил в Тарсе. Но события плюс факт пасхальных требований, чтобы евреи праздновали Пасху в Иерусалиме, могли привести его в Иерусалим для сезона года. Божья рука уже была над молодой жизнью, хотя Савл, как он был известен тогда, не понимал этого. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Будьте всегда с Иисусом, не пропускайте ни дня, и никакие искусы в вас не угасят огня. Да благословит Господь вас обильно. Будьте с Ним, и вы никогда ни в чем не разочаруетесь ни в этой земной жизни, ни в той жизни, куда Он всех детей Своих ведет в небесах. В эфире библейское вещание BBN. Радио лично для вас.

я закрою глаза и в тиши помолюсь за тебя у реки. Ты лишь сердце открой в высоте, ты мне станешь сестрой во Христе. Я закрою глаза и в тиши помолюсь за тебя у реки. Ты сказал сердцу верь, как я рад, дай мне руку теперь, ты мне брат. Бог с тобою будет в любой твой час, не остудят будни его любовь. Душу в нас согреет он вновь и вновь, он хранит и лелеет, что свято у нас. Стоит только решиться, и вот, победив безнадежность, пустот, твое сердце познает тот час, для кого оно будет стучать, и пойдет ледоход твоих чувств. Скажешь, я ничего не боюсь, за меня на кресте умер Бог, он иначе не мог, нет, не мог. Бог с тобою будет в любой твой час,

0: Бог с тобою будет в любой твой час. Не остудят будни его любовь. Душу в нас согреет он вновь и вновь. Он хранит велично свято нас.
1: По определению словаря, богоугождение – это повиновение, послушание Богу и делание добра. Наилучшее добро для себя вы сможете сделать, исследуя Писание. Заходите в наш библейский институт и вместе с нами продолжайте это благое дело. www.bbnbi.org Памятный стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих «Благой вести» от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Восхищение Церкви включает в себя два события. Первое – это воскресение физических тел верующих, которые умерли физической смертью до пришествия Господа. Второе – это перемещение живущих на земле верующих на небо. Все это случится мгновенно в момент пришествия Господа для восхищения Церкви. И как мы уже говорили не раз, это может случиться в любой момент. Хочу также напомнить значение слова «восхищение». Это слово означает «схватить что-либо» или «кого-либо» и забрать прочь. Далее приступим к материалу этого урока. Откройте, пожалуйста, Римлянам 8:23. Там написано: «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Хочу обратить ваше внимание на следующие истины. Мы были рождены от Духа Святого. Мы были крещены Духом Святым в тело Христово. Мы были наполнены Духом Святым. Мы были запечатлены Духом Святым, мы были помазаны Духом Святым. О всех этих истинах говорится в Новом Завете в прошедшем времени. И все это случилось с теми, кто был спасен. В связи с этим мы видим первые плоды Духа Святого. В 22 стихе написано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Думаю, что ни для кого не секрет, что все люди подвержены болезням, старению, усталости, разочарованием, сердечным и головным болям. В данном случае не имеет значения, спасен человек или нет. Все, что присуще этой жизни, влияет как на спасенных людей, так и на неспасенных людей. Например, огонь может обжечь руку нераскаянного грешника, но он также может обжечь руку возрожденного христианина. Таким образом, мы стенаем и мучимся в самих себе и находимся в ожидании фактического усыновления. Посмотрите, пожалуйста, на стих 15 в этой же главе. «Но вы приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Кстати, это еще одно из имен Духа Святого. И слово «усыновление» означает приобретение статуса сына. Итак, усыновление уже случилось посредством Духа Святого. И сейчас мы ожидаем фактического свершения этого усыновления. Другими словами, мы ожидаем то время, когда мы будем находиться в присутствии нашего Господа и получим все те благословения от нашего спасения, ради которых Он умер на кресте. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня, живя на земле и являясь возрожденными людьми, мы не имеем всего того, ради чего Господь умер на кресте, потому что мы продолжаем жить в греховной плоти и в греховном мире. Именно поэтому многие из нас одевают, например, очки или испытывают различные болезни. Если предположить, что мы можем получить все, за что Иисус Христос умер на кресте, то никто бы из нас не нуждался в медицинской помощи и не испытывал бы никакой боли и страданий. Но это не так. Каждый из нас испытывает болезни и страдания, поэтому мы стенаем и мучимся в себе по ожидании получения всех благословений, связанных с нашим спасением. Итак, чего мы ожидаем? Во-первых, искупление наших тел. В данный момент мы имеем искупление нашей души и духа, и пребывание Духа Святого в наших телах является залогом того, что в один день мы получим все, что полагается нам, как спасенным во Христе, включая искупление наших тел. Это произойдет в момент пришествия Иисуса Христа. Таким образом, когда Он придет, а это может случиться при нашей жизни на земле, я надеюсь, что так оно и случится, что мы не умрем, а будем перемещены, и наши тела будут изменены. Но если мы не дождемся прихода нашего Господа и умрем физической смертью, то наши тела в момент Его пришествия будут воскрешены. В любом из этих двух случаев, конечно, результат будет один и тот же. Как написано в 1 Иоанна 3 глава 2 стих: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Еще раз, это случится либо посредством перемещения и изменения наших тел, либо посредством воскресения и изменения наших тел в момент, когда Спаситель придет для восхищения Церкви. И это событие является следующим в Божьем календаре. Хочу обратить ваше внимание на 24 стих: «Ибо мы спасены в надежде». Как вы думаете, о какой надежде здесь идет речь? Так вот, наша надежда заключается в том, что мы получим оставшееся, то есть искупление наших тел, как полагающееся нам результате спасения через веру во Христа. Придет время, когда мы получим новые тела и не будем испытывать уже никаких болезней, страданий и мучений. Придет время, когда нам не нужно будет ставить никакие импланты и прочие искусственные части нашего тела. У каждого из нас будет тело, которое ни с чем не сравнимо при жизни на земле и которое мы никогда прежде не имели. И все это случится в момент восхищения Церкви. Далее, пожалуйста, откройте 13 главу, стих 11. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Здесь говорится о грядущем спасении от присутствия греха в нашей жизни, что также является одинаковым по смыслу с выражением искупления наших тел. Именно этого мы и ожидаем в нашей жизни. Прочитаем следующий стих. «Ночь прошла, а день приблизился». День – это день Иисуса Христа. Это выражение используется для того, чтобы описать первое воскресение или восхищение Церкви. День Христа – это следующее событие в Божьем календаре. Обратите внимание на слово «приблизился». Другими словами, наступление дня неизбежно. Это не значит, что прямо сейчас, но наступление дня неизбежно, потому что ночь прошла, а день приблизился. Порой мы путаем значение слова «рядом» или «сейчас» со значением слова «неизбежно» или «близко». Иногда мы думаем, что «близко» – это значит «прямо сейчас», но это не так. «Близко» или «неизбежно» – это может означать либо «сейчас», либо «чуть позже». Наш Господь может прийти сегодня, а может прийти на следующей неделе, или в следующем году, или через 10 лет, 20 и так далее. Об этом знает только сам Бог. Но одно бесспорно – это событие неизбежно, и оно уже близко. Хочу отметить, что Писание не свидетельствует нам о каких-то особенных событиях, предшествующих восхищению Церкви. С другой стороны, в Библии приводится очень много пророчеств, которые будут предшествовать второму пришествию Иисуса Христа на землю, которое случится в конце периода Великой Скорби. Еще раз повторим порядок событий. Первое – восхищение Церкви. После этого начинается период Великой Скорби. И в конце периода Великой Скорби придет Иисус Христос на землю для того, чтобы править на земле 1000 лет. Таким образом, второе пришествие Иисуса Христа состоит из двух стадий. Первая – это восхищение Церкви. Вторая, которая произойдет в конце периода Великой Скорби, это фактическое пришествие Господа на землю. Как мы уже, наверное, поняли, цель данного курса – это изучение библейского материала, связанного с первой стадией второго пришествия нашего Господа, или, другими словами, восхищение Церкви. Откройте, пожалуйста, следующее место в Писании. Оно записано в послании к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Там сказано: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «мы ожидаем». Это свидетельствует о неизбежности и близости этого события. Прочитаем далее. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Во-первых, это место в Писании еще раз подтверждает, что мы живем в уничиженных телах, то есть в униженных телах. Наши тела неполноценны, они склонны к разрушению, поэтому нам необходимо ухаживать за ними, например, принимать душ, упражнять, питать, лечить и так далее. Мы просто не можем игнорировать наши тела, мы должны заботиться о них. Ну а сейчас зададимся вопросом, кто же преобразит наше уничиженное тело? Конечно же, наш Господь Иисус Христос. Именно Он изменит наши тела, которые приносят нам столько страданий. Иисус Христос преобразит их из состояния уничижения в состояние прославления. Другими словами, наши тела станут сообразны славному телу Иисуса Христа. Каждый из нас пришел в этот мир в том теле, в котором мы сейчас живем. Как правило, полноценное физическое тело включает в себя одну голову, две ноги, две руки, два уха, один нос, один рот и два глаза. Далее, как мы уже знаем, человек получает сначала молочные зубы, а затем уже постоянные. Конечно же, при жизни на земле человек может потерять какую-то часть своего тела. Например, во время автомобильной аварии или во время какого-нибудь несчастного случая. Кроме этого, ни для кого не секрет, что каждый из нас может потерять в результате болезни определенные органы или внутренние части нашего тела. Таким образом, нам нужно заботиться о наших настоящих телах, которые даны нам на время земной жизни. Ну а затем они будут заменены на другие нашим Господом. Но еще раз, мы не должны пренебрегать нашими настоящими телами. Мы должны заботиться и следить за ними, чтобы они функционировали нормально, настолько, насколько это возможно. Если же мы будем пренебрегать нашими физическими телами, то очень скоро обнаружим, что полноценное функционирование наших тел будет ограничиваться, и очень скоро они будут прикованы к кровати. Также хочу отметить, что с другой стороны, даже наши настоящие уничиженные тела – это удивительный механизм, который служит нам удивительным образом на протяжении многих и многих лет. Но еще раз, в момент пришествия нашего Господа мы получим новое тело, подобное славному телу нашего Господа Иисуса Христа. Еще раз, новые тела, которые мы получим, никогда не будут испытывать усталость, болезни и прочие недуги, которым подвержены наши настоящие физические тела. Не будет инвалидных колясок, не будет хромых, слепых, глухих, парализованных. В новых прославленных телах никогда уже не будет никакого недостатка. Вы только можете себе представить, что значит для христианина, который при жизни на земле лишен полноценной жизни в физическом теле из различных недугов. Конечно же, нам, может быть, трудно представить это, но, как написано, он совершит это силою, которую он действует и покоряет себе все. Наш Господь способен сделать это потому, что все через Него и для Него, и придет время, когда наши тела станут подобными Его телу. Далее откройте, пожалуйста, Филиппийцам 4:5. Там написано: «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». Мы видим пожелание Павла быть кроткими, а также причину этого пожелания – Господь близко. Как мы уже говорили, близко – это значит, что Он может быть здесь в любой момент. Для наглядности хочу привести вам пример. Допустим, на моем рабочем столе лежит ручка. Она находится на расстоянии вытянутой руки, и мне достаточно всего лишь мгновения, чтобы взять ее и что-то написать. Мне не нужно куда-то идти за ней или где-то ее добывать, она находится под рукой. Но в то же самое время я могу ее не брать в данный момент, а взять ее через несколько минут, часов, дней, месяцев или даже лет. Теперь вы понимаете значение слова «близко»? Это практически под рукой, но когда случится это, зависит от Господа. Итак, Господь близко. Он может прийти мгновенно в данный момент или позже, но факт Его пришествия неизбежен, а неизбежность предстоящего пришествия бесспорна. Мы очень часто говорим о неизбежности предстоящего суда для неверующих, а порою забываем напоминать о неизбежности предстоящего пришествия нашего Господа. Конечно же, пришествие Господа для нас – это большая радость, а для неверующих в тот момент – это наказание и осуждение. Почему? Да потому что после того, как все рожденные свыше люди будут забраны Господом от земли, на земле начнется период великой скорби. Некоторые исследователи Библии утверждают, что земля в период великой скорби условно будет подобна аду, и это будет продолжаться 7 лет. В книге Откровения этому периоду посвящены главы 6 по 18. Это будет время страданий и горя, которые не были прежде ведомы людям. Но Господь заберет своих земли прежде, чем начнется это время, подобно Лоту, которого Он забрал из Содома и Гоморры прежде, чем Он уничтожил это место. Далее откройте, пожалуйста, 1 Тимофею 6:14. Там сказано: «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Мы снова видим, что Писание свидетельствует нам о пришествии нашего Господа, и Он явится для того, чтобы забрать своих. Важно отметить, что если во время восхищения Господь явится только для своих, то в момент Его фактического пришествия, после периода великой скорби, Он явится для всего мира. Весь мир увидит Его, когда Он придет в силе и славе, но еще раз, в момент восхищения Церкви, Он явится только своим и только для своих. Прочитаем следующий стих: «Которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Далее обратим внимание на второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих. Это последнее послание, написанное Павлом. Предыдущий стих свидетельствует нам о том, что Павел знал, что он будет казнен. Он знал, что уже пришел его конец. Давайте прочитаем этот стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Далее прочтем 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Без всякого сомнения, те, кто любит Иисуса, возлюбили также Его пришествие и ожидают этого с нетерпением. Если вы, например, кого-нибудь любите, и в настоящее время вы не вместе, то я уверен, что вы считаете часы и дни до того момента, когда вы снова сможете увидеть вашего любимого человека, и когда вы будете снова вместе. То же самое в отношении нашего Господа. Если мы любим Его, то мы с любовью ожидаем Его пришествия. Мне вспоминается церковь, в которой я уверовал во спасение. Так вот, в этой церкви над баптистерией было написано «Книга, кровь и благословенная надежда». Хочу напомнить вам, что наша благословенная надежда еще раз заключается в том, что мы ожидаем пришествия нашего Господа, которое неизбежно и близко. Далее, пожалуйста, откройте послание к Титу, 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Обратите внимание на следующие слова. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Другими словами, мы пребываем в благословенной надежде, ожидая пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Хочу также напомнить вам слова из 1 Фессалоникийцам 4:18. «Итак, утешайте друг друга сими словами. Пришествие Господа должно быть для нас утешением, и мы должны с радостью ожидать этот момент». Если, допустим, пришествие Господа для восхищения церкви было бы после периода великой скорби, то, по всей видимости, было бы сказано: «Ожидайте этого ужасного периода великой скорби». Но слава Богу, что мы не пребываем в ожидании ужасного периода великой скорби. Мы пребываем в благословенном ожидании пришествия нашего Господа для восхищения своей церкви, прежде чем начнется период великой скорби на земле. А сейчас, пожалуйста, откройте Евреям 9 глава 27 и 28 стихи. Там написано: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Здесь как раз говорится об искуплении наших тел, о спасении от присутствия греха в нашей греховной плоти. В тот момент мы получим все, ради чего умер Иисус на кресте. И это случится в один из грядущих дней. Господь придет и заберет нас к себе. Далее прочитаем Евреям 10 глава 35 и 36 стихи. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Далее будьте внимательны к следующим словам в 37 стихе. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Возможно, вы иногда слышите, что некоторые люди говорят, что мы сделаем то-то и то-то, если Господь умедлит. Но обратите внимание еще раз на слова, которые мы только что прочитали в Библии. «Господь не умедлит». Наш Господь не медлит и исполнением своих обетований. Просто в данный момент Он занят. Вы спросите, чем же? Прочтем Евреям 7:25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Время Его пришествия еще не пришло, и все, что делает Господь, Он делает вовремя. Когда же время пришествия Господа настанет в Божьем календаре, то Он не замедлит, Он не будет откладывать и ждать, Он сразу же обязательно придет. Еще раз, это время неизбежно, и оно близко. Сейчас же Господь комплектует свою церковь. Еще не все души спаслись, остались еще те, кто должен родиться заново и войти в число церкви. По-прежнему еще есть люди, до которых нужно донести благую весть, которые должны услышать и уверовать во спасение. Таким образом, наш Господь работает, а мы находимся в ожидании Его пришествия. Он обязательно придет, когда наступит время, которое находится в руках Отца Небесного. Но пока оно еще не наступило. Даже как Писание уверяет нас, Ангелы Божии не знают этого дня. Никто не знает ни дня, ни времени. И никто не должен устанавливать подобное время. Об этом знает только Отец Небесный. Далее, пожалуйста, откройте послание Иакова, 5 глава, 7 стих. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Далее прочитаем иллюстрацию, которую дает Иаков. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Прочтем далее 9 стих. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей, он уже близко, его возвращение неизбежно и очень рядом. Он даже может прийти сегодня, сейчас. Но в то же самое время, о моменте его пришествия не знает никто. Никто не знает ни день, ни час его возвращения за церковью. Таким образом, осознание того, что возвращение Господа неизбежно и близко, должно влиять на наше поведение и образ жизни. Каждый из нас, зная и помня об этом, должен постоянно быть наготове и находиться в пике своего духовного состояния. Никто из нас, пожалуй, не хочет быть застигнутым врасплох и испытывать чувство стыда. Если мы будем постоянно помнить о том, что Он может прийти в любой момент, то это поможет нам быть на страже и наготове. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе с 10 по 13 стих мы читаем, что те люди, которые услышали благую весть, но отвергли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, в момент пришествия Господа за церковью не будут восхищены, а останутся на земле и воочию видят и испытают на себе, что такое период великой скорби. Конечно, во время периода великой скорби люди будут слышать благую весть и также будут обращаться к Иисусу Христу как к Господу и Спасителю. Об этом нам свидетельствует 7 глава книги Откровения. Но вместе с этим книга Откровения свидетельствует об ужасающих событиях, которые будут происходить на земле в период великой скорби. И если здравый человек прочтет о них, то он, конечно же, скажет: «Я не хочу жить в такое время на земле. Я хочу, чтобы Господь Иисус Христос спас меня от этого».
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Дэвида Аллена, посвященных теме «Восхищение Церкви». Вы можете продолжить изучение этой темы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам. russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

В эфире вещание библейского радио BBN. Хотите побольше узнать о нашем служении? Приглашаем вас посетить нашу страничку по адресу www.bbnradio.org.

притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

Знаем ли мы, что мы должны переехать, переселиться, переместиться в небесный край, но туда ничто нечистое не войдет, только чистые сердцем Бога узрят. Только Господь может очистить нас от греха, Его кровь святая омывает всю нечистоту нашего сердца. Да, действительно, мы должны прославить Творца, что где бы мы ни жили на этой земле, нас ожидает страна небесная. Да поможет Господь всем нам войти туда через Иисуса Христа.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Матфея 24:42. И во время бодрствования слушайте наше круглосуточное вещание www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Церковь в Фессалониках сделалась выдающейся церковью в первой эпохе истории христианства. Вряд ли Павел, Сила и Тимофей, которые впервые возвестили Евангелие в Фессалониках, представляли себе, какие будут огромные результаты их краткой инвазии этого города. После трехнедельного пребывания там им суждено было покинуть город, а верующие, только что обратившиеся к Господу, подверглись ужасному преследованию. Но, как мы видим из истории церкви, она всегда преуспевала и процветала во время гонений. Можно безошибочно сказать, что популярность церкви оскверняет ее, а преследование очищает и делает ее сильнее. Церковь в Фессалониках сделалась образцовой и примерной церковью, как сказано, не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте. Фессалоникийская церковь родилась при многих скорбях, но, тем не менее, она с радостью Духа Святого приняла на себя это поношение. Да, гонимую церковь в Фессалониках Господь вознаградил своей радостью за нанесенные ей обиды. Так молодая церковь Македонии стала ярким примером для церкви Христовой в течение этих почти 2000 лет. Апостол Павел в своем первом послании им, в 1:8, употребил слово, которое только один раз употребляется в Новом Завете. Слово это «пронеслось». Оно описывает очевидный и широко распространенный образ их влияния и свидетельства. Он говорит: «От вас пронеслось слово Господне». Это выражение «пронеслось» лучше всего описывает действие музыкальной трубы. Можно сказать, от вас прозвучал трубный звон так сильно, что звук этот прогремел далеко за пределы вашей страны. Так ясен и звонок, так громок, проницателен, мелодичен, пробуждающий и полон был этот звон, то есть их благовестие, что Павел обязан был сказать им, что ему уже ни о чем не нужно было рассказывать, все ими уже было сказано. Что сделало их провозглашение таким мощным и эффективным? Причина этой эффективности была двоякой – их свидетельство и их жизненный пример. В первую очередь отметьте, что от них пронеслось Слово Господне. От самого начала, принявши чистое, без примеси учение Слова Божие, они несли это животворящее Слово не только в своей области, но и в самые отдаленные края, так что во всяком месте стало известно через них евангельская весть. Но не менее сильно прозвучала благая весть через их примерную жизнь. Тут мы ясно видим, что этот трубный звук, который так далеко пронесся, имел двойную мощь. Не менее громко звучал христианский пример их новой жизни во Христе. Да, церковь должна быть этой мощной Божьей трубой. Будем помнить, что единственное средство, через которое голос Божий будет услышан в нашем греховном мире, это через церковь. Евангелие, благая весть, должна провозглашаться человеческими устами, чтобы она дошла до слуха грешников. «Вы, мои свидетели, — говорит Господь, — не будем потому молчать, дорогие мои, но скажем всему миру, как Бог его возлюбил». Притом этот трубный звук должен быть ясным. В нем не должно быть ни малейшего колебания, ни решительности или неопределенности. Дальше этот звук должен быть пронзительным и постоянным, без перерывов. Как поется в любимой песне верного служителя и мученика Христова Ивана Моисеева: «Во все концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым, силой властной течет евангельская весть. Так, возлюбленные, должны струиться ее святые воды из наших уст». Но, дорогие мои, не менее этого, сама наша жизнь должна быть Божьим посланием, читаемым всеми. Вы обнаружите из контекста, что свидетельство этих верующих в Фессалониках, их поведение, их примерной жизни звучало не менее их устного свидетельства. Никогда не забудем, что при двух свидетелях утверждается всякое слово. нужен свидетель слова и свидетель примера. Павел упоминает о их деле веры, о труде любви, о терпении упования на Господа, о их уверенности, о том, как они приняли слово с радостью Духа Святого, несмотря на многие скорби, о их вере в Бога, о том, как они обратились от своих идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Да, они не только говорили о своем христианстве, и это они делали, но они жизненным примером закрепляли свое свидетельство. Теперь с Божьей помощью вникнем ближе в 9 и 10 стихи 1 главы 1 послания Фессалоникийцам, в которых сказано: «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». То, что Павел, Сила и Тимофей слышали от людей, которые встречались с верующими из Фессалоники, было о том, какой вход имели они, то есть Павел, Сила и Тимофей, к фессалоникийцам, и как они обратились к Богу. С этим действием благой вести в нашем тексте связаны три глагола. Один, то есть первый глагол, относится к прошедшему времени, второй – к настоящему и третий – к будущему времени. Эти же три глагола вы обнаружите в первой части этой главы, где Павел говорит о их деле веры, о их труде любви и о их терпении упования на Господа. Их Павел описывает и поясняет в нашем тексте в 9 и 10 стихах. Заметьте, где начинается христианская жизнь. «Вы обратились к Богу от идолов». Это первый глагол в прошедшем времени. Точно так же, как имеет начало физическая жизнь, так точно должен быть и момент, когда человек рождается духовно, к новой, вечной жизни. Если у тебя, мой друг, не было этого нового рождения, то я обязан тебе сказать, что ты на пути к погибели, и при том вечной погибели. Не думай, что религия тебя спасет. Ты можешь быть очень религиозным человеком и в то же время быть погибшим грешником. Обратился ли ты к Богу от мертвых идолов? Произошло ли с тобой это обращение? Был ли такой момент в твоей жизни, когда ты родился свыше от Бога? Вы заметили, тут сказано «вы обратились». Без этого обращения спасение невозможно. Обращение значит сделать полный поворот, повернуться и пойти в противоположную сторону. На прошлой неделе я был в Цюрихе, Швейцарии, и должен был отправиться на север, в Амстердам, Голландию. По ошибке я попал в другой самолет, на котором я вместо Амстердама попал в Мадрид, Испанию. Только полчаса позже, когда мы уже были в полете, слышу, пилот сообщает, что через час и 40 минут мы будем в Мадриде. Я спросил стюардессу, правильно ли я понял, ведь я, мол, лечу в Амстердам, в Голландию, а не в Испанию. Да, так и было. Я летел в противоположную сторону. Осталось только одно. В Мадриде садиться вновь на тот же самолет и возвратиться в Цюрих, а оттуда в Амстердам. Апостолу Павлу Господь дал поручение открыть глаза язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Обращение значит сделать полный поворот и направиться в противоположную сторону. «Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря», — говорит апостол Петр. «Но возвратились», — в подлиннике сказано «обратились», — «к пастырю и блюстителю душ ваших». Вы возвратились, вы обратились к Богу от идолов. Это, возлюбленные, и было то дело веры фессалоникийцев, о котором вспоминает апостол Павел в 3 стихе. Этим делом веры они сделались детьми Божьими. Когда нашего Господа спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии, то как Он ответил? «Вот дело Божие, — говорит Христос, — чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Это и есть первый акт, то есть дело веры. Вы обратились Богу от идолов. Это было их дело веры. Но кто-то возражает. Если хотите сказать, что я, мол, какой-нибудь идолопоклонник, то ошибаетесь, я вовсе не язычник. Позвольте вам указать на два места в Священном Писании. В первом послании к Коринфянам Павел говорит верующим в Коринфе: «Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». Ну вот, видите, что мы вам сказали? Они обратились от этих безгласных идолов. Да, вы правы, но вы слушайте второе место. Тут апостол Иоанн говорит к уже обратившимся детям Божьим: «Дети, храните себя от идолов». Это значит, что даже у верующих могут быть идолы. Идолом может быть твой ребенок, твой муж или твоя жена, твоя профессия, деньги, дом, спорт. Все то, что занимает место Иисуса Христа в нашем сердце, является идолом. Всякий, не поставивший Иисуса Христа на первое место, является идолопоклонником. Дорогие мои, или Христос Спаситель и Господь, или Он ничто. Христос никогда не согласится быть только Спасителем. Он, помимо того, должен быть и властелином в нашей жизни. Заметьте, в каком порядке это происходит. Вы обратились к Богу от идолов. Не сказано, что вы обратились от идолов к Богу. Нет, обращение должно быть сперва к Богу, тогда идолы сами собой отпадут. Человек думает, что он должен сперва преодолеть тот или иной грех, прекратить ту или иную привычку, и тогда он достоин обратиться к Богу. Нет, дорогие мои, обратись сперва к Богу, и Он даст тебе победу над всеми твоими идолами, грехами и дурными привычками. Итак, это обращение и было их делом веры. Теперь обратите внимание на следующий глагол, относящийся к настоящему времени. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Это было их трудом веры, о котором Павел упоминает в третьем стихе. Возлюбленные, это служение Богу живому, это труд любви должен характеризовать нашу христианскую жизнь. Мы спасены, чтобы служить нашему Богу. Господь не спас нас только для того, чтобы мы украшали наш молитвенный дом. Он спас нас для того, чтобы мы шли и приносили Ему плоды. Да, Бог нас спас, чтобы мы Ему служили. Мы служим Богу не потому, чтобы отплачивать за дарованное им нам спасение. Нет, возлюбленные, наш долг любви Ему, который нас так возлюбил, что отдал ради нашего спасения самое драгоценное, которое Он имел. Мы служим Богу от избытка любви, потому что, как сказано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Вот почему мы говорим вместе с Иисусом Навином: «Я и дом мой будем служить Господу». Теперь апостол Павел приводит третий глагол. Он относится к будущему времени. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Да, это стало новым желанием возрожденного чада Божьего. Мы ожидаем Господа Иисуса Христа с небес. Он сам сказал: «Я иду приготовить место вам, и когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Наше блаженное упование – явление в славе нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Мой друг, имеешь ли ты эту надежду? Радует ли тебя возможность Его пришествия в любой момент? Он может прийти сегодня. Готов ли ты к встрече с твоим Богом? Если нет, то сейчас поди на колени там у своего радиоприемника и обратись к Богу живому и истинному. Это будет твое дело веры. Бог милости и любви спасет тебя, как скоро услышит вопль твой. И как скоро ты станешь чадом Божьим, то в сердце своем ты обнаружишь любовь к пришествию твоего Спасителя. Прими его своим личным Спасителем и Господом сейчас. Да поможет тебе сам Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете интернет-радио BBN, библейское вещание круглосуточно на русском языке для всей семьи. Христос умер за тех, кто не может предложить Ему ничего, кроме своего горя и нужды. Он умер за тех, кто далеко отошел от своего предназначения – познавать Его, славить Его и вечно радоваться Ему. Я был таковым. Если ты таков сегодня, именно для тебя Христос родился, пострадал, умер и воскрес. Прими Его подарок сегодня, а подарок бесценный – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.

Вы слушаете библейское вещание BBN. Если у вас есть вопросы, пожелания или комментарии, пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Как мы уже раньше сказали, книга пророка Иезекииля является одной из важных книг Ветхого Завета. Его служение родным пленникам в Вавилоне было Богом посланным, так как он оказался тоже пленником вместе с ними. Но служение его пророческое началось еще в Иерусалиме, до его полного разрушения в 586 году до нашей эры. Иезекииль был, однако, переселен в Вавилон до этого времени. Даниил и другие молодые князья были переселены, были также уведены в Вавилон. Книга Даниила свидетельствует об их твердой вере и готовности страдать за имя Божие. Это указывает, что Господь имел своих верных слуг служить Ему в трудное месте и при трудных обстоятельствах. Иезекииль был лет 25, когда его увели в Вавилон. Имея 30 лет, он стал священником. Некоторые исследователи Библии склонны назвать его мистиком из-за характера его пророчества. Вся книга его полна видений и символов, притчей и пророчеств. Его видения достигали дальнейших времен, грядущих после опустошения Иерусалима, касающихся полного избавления. Поэтому мы можем назвать его пророком надежды. Он видел духовное и моральное падение своего народа, сознавал, что суд Божий над ним был справедлив, но в то же время он видел славное будущее и восстановление Израиля. Хотя Иезекииль был молод, но его разумение характера Божия было вполне ясным. Это должно бы и нас в наше время ободрять, что, несмотря на молодость нашу или на годы преклонные, мы можем воспринять ясно вопрос Божьей святости, праведности и любви Его, а также всего, что касается характера Божия, всемогущего Творца нашего. Дух Святой, Утешитель Благословенный, откроет нам ясно ипостась Божию для благословения наших мыслей и сердца, конечно, если мы позволим это совершить. Естественно, что, находясь с народом в плену, пророчества Иезекииля касались весьма глубоко стороны утешения и укрепления духовного этих дорогих и родных его пленников. Он стремился, чтобы они творили волю Божию, находясь на чужбине, а также приготовлялись к возвращению назад в землю отцов своих, в назначенное Богом время. Поэтому он опять и опять напоминал, что эти испытания посетили их по причине национального греха, что страна и возлюбленный Иерусалим был опустошены. Молодому поколению, родившемуся на чужбине, не видевшему славы Иерусалима и его опустошения, конечно, некоторые его поучения казались странными и непонятными. Это было необходимо, дабы пророк возвещал им об этом. Это новое поколение могло легко склониться к идолопоклонству и всему пути жизни Вавилона. Все это было чуждо народу Завета с Богом живым. Есть мнение, что Иезекииль был хорошим учителем молодежи и детей, родившийся в пленных иудеев и израильтян в Вавилоне. Он давал им правильное наставление о Господе. Не забудьте, что пленение длилось 70 лет. Из этого вытекает, что родившиеся в начале пленения, во время первого возвращения в Иерусалим, были уже пожилыми людьми. Сам пророк не дожил до времени указа царя Кира о возвращении желающих в Иудею. Но в течение своей жизни он обогревал в сердцах народа надежду на милость Божию и восстановление Иерусалима, которые придут в свое время, назначенное Богом. Иеремия провозгласил возвращение, что Иерусалим будет оставаться в запустении в течение 70 лет, и вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить цару Вавилонскому 70 лет. Иеремия, 25 глава, 11 стих. Даниил является современником Иезекииля в Вавилоне, и он нашел это слово в манускрипте Иеремии. В первый год царствования его Дария я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Даниила 9 глава 2 стих. Вероятно, Иезекииль был одарен хорошим здоровьем, верой, надеждой. Ежегодно он возвещал народу, зная, что самому не придется этого пережить, но верный Богу народ вернется в Иерусалим. Разделение этой книги на такие части поможет ее изучению. Первая часть. Призвание и приготовление пророка. Главы 1 по 3. Сведения о пророке, видение Бога и призвание, первая глава. Поручение Израилю и исполнение силой для труда. Главы 2 по 3. Вторая часть. Действия Божие по отношению к Израилю, к народу его, по причине грехов народа и вождей его. Главы 4 по 24. Возвещение пророка перед окончательным разрушением Иерусалима. Все это имело большое значение, потому что и Иезекииль был отведен в плен. Главы 4 по 14 связаны с результатом духовного падения народа, а именно судом Божьим. Главы 15 по 19 связаны с положением его времени. Главы 20 по 24 указывают на праведность Божию даже при совершении этих судов. Третья часть. Весь надежды о восстановлении для укрепления тех, кто верили в живого Бога. Главы 25 по 48. Эти пророчества были произнесены после окончательного разрушения Иерусалима. Посему многие могли получить духовное укрепление. Эту часть можно подразделить следующим образом. Первое. Нееврейские народы и действия Божии по отношению к ним. Главы 25 по 32. Второе. Народ иудейский и рука Божия и дело в деле его восстановления. Главы 33 по 39. Третье. Слава окончательного восстановления в отношении народа и его служения. Главы 40 по 48. Здесь мы видим, что восстановленный народ, 12 колен Израиля, получит все, что Бог ему обещал. Новый Иерусалим, о котором возвестил пророк, получит новое название. Там Господь. Воспевая эту величественную песнь, Иезекииль заканчивает свое пророчество. Кто в силах изобразить эту великую славу Господню, которая будет пребывать в Новом Иерусалиме, возлюбленном городе Божьем? Апостол Иоанн повторил эту картину в Откровении. О ней торжествуют искупленные Божьи изо всех народов, всех времен, омытые кровью Спасителя. Они смогут быть свидетелями этой неописуемой славы Господней. Даже будущее обеспечено, если мы пребываем во Христе. А теперь мы рассмотрим более подробно упомянутые разделения книги. Первое разделение. Главы 1 по 3. Призвание и приготовление пророка на служение. Призвание описано в первых двух главах. В них же сказано о видении, которое Иезекииль видел. Это было чудное видение славы Бога. Оно состоит из четырех отдельных возвещений, откровений. В конце этого явления славы Божьей, личности его ипостаси, мы знаем с вами, что в Ветхом Завете народу Божию было позволено видеть славу Божию. Пророк Исаия также видел славу Божию. Он в тот момент в страхе воскликнул: погиб я, потому что увидел царя Господа Саваофа. Тоже пережил и пророк Иезекииль. Он увидел славу его. Первое явление было. Это большое облако. Оно двигалось по причине большой бури, а внутри и вокруг него клубящийся огонь. Второе явление связано с видением четырех живых существ. Оно связано с первым видением. Лица делались все яснее. Стихи 10 по 11. Человека, льва, тельца и орла. Все они были окружены славой. Сравните их с Откровением 4 главой 6 по 8 стих, и вы получите духовное наставление. Они непрестанно поклонялись Богу в небесах. Заметьте, что они все время возвещают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, который был, есть и опять грядет». Откровение 4 глава с 10 по 11 стих. Видение 4, стих 15, связано с четырьмя колесами, которые двигались в полной гармонии с живыми существами. Это четвертое видение особенно торжественно. Когда пророк пристально смотрел вверх, он увидел сияние великое и славу Божию и пал на лицо свое. Стихи 22 по 28. Иезекииль получил откровение, что тот, кому он призван служить, является всемогущим, всепрославленным вечным Богом. С ним заговорил пророк. 2 глава с 1 по 10 стих. Глубокое смирение наполнило сердце пророка. О, какое великое и трудное поручение получил он! Полезно при изучении этих глав проследить и другие места Священного Писания, когда мужи Божии видели славу его. Моисей у горнего куста, Исаия во время смерти царя, Иоанн в ссылке на острове Патмосе и другие. Эта великая слава сокрушила их сердца. Они глубоко смирились пред Господом. Это призывает и нас с вами, слушатели, смириться и склониться пред вечным Создателем и Спасителем нашим. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был в принесении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Дорогие друзья, следите за обновлениями наших новостей на интернет-странице BBN, из которых вы можете узнать о нашей жизни и работе. Также там мы размещаем фотографии тех или иных событий, происходящих в BBN. Мы знаем, что в эти дни новости занимают основную часть притока информации к нам. И мы стараемся помочь в этом всем посетителям нашей страницы. А сейчас оставайтесь с нами и наслаждайтесь присутствием Божьим.

0: Часто не руки врачей, но одна вера восстанавливает больного. Для того, чтобы кто-то поддержал вас в вашей вере, в молитве Господу, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Эсфирь, глава 2. После этого, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем: «Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен. И пусть бы выдавали им притирание и прочее, что нужно. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Астинь». И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красивостаном и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Эсфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на честь ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Эсфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы справляться о здоровье Эсфири и о том, что делается с ней. Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мирровым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила, и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаазгаза, царского евнуха, стражи-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Эсфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен. И приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10-м месяце, то есть в месяце Тебеф, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Эсфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей вместо Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Эсфири. И сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Эсфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Эсфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, 2 царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились за то, что предпочтен был Мардохей, и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Эсфири, а Эсфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Глава 3. После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: «Почему ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохея. И сделал совет в первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, чтобы в один день погубить народ Мардохея, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью от области Индейской до Эфиопии, над 127 областями, и к князьям у каждого народа в каждую область с письменами ее, и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адар, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили. А город Сузы был в смятении. Глава 4. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на середину города и взывал с воплем великим и горьким: «Истребляется народ, ни в чем не повинный!» И дошел до царских ворот и остановился, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище и с пеплом. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки к Эсфире и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица. И послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Эсфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и отчего это. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая перед царскими воротами. И рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Эсфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании, и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Эсфире слова Мардохея. И сказала Эсфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мардохею слова Эсфири. И сказал Мардохей в ответ Эсфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Эсфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал так, как приказала ему Эсфирь.
0: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

0: эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования». Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы возвратимся к 25 главе книги «Исход» и продолжим наше изучение. В этой 25 главе Господь дает инструкции относительно скинии. Здесь мы видим ее план. Она была 14 метров в длину, 5 метров ширины и 5 метров высоты. Ее двор был 45 метров в длину и 23 метра в ширину. Двор был окружен завесами и полотнищами, повешенными на столбах, обложенных медью в 7 метров высотой. Во дворе с восточной стороны находился жертвенник, а ближе к скинии – медный умывальник. Сама скиния была разделена завесой на две части – на святое и на святое святых. В святом святых находился ковчег завета, золотой светильник и стол для хлебов предложения. В стихе 10, 25 главы книги «Исход» Господь дает инструкции относительно ковчега, и мы читаем следующее. «Сделайте ковчег из дерева ситим, длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1,5 локтя и высота ему 1,5 локтя. Длина в локоть равна приблизительно 45 сантиметрам». Отсюда видим, что длина ковчега была 1 метр и 15 сантиметров, а ширина и высота его по 70 сантиметров. Он был сделан из дерева ситим в виде ящика. Дерево ситим – это плотное, крепкое и не поддающееся порче дерево, по крепости напоминающее красное дерево. Этот ковчег был Божьим троном. Бог – не сидел на нем, он находился между двумя херувимами, которые были на крышке ковчега. Скиния не была местом обитания Бога. Здесь Бог лишь встречался с детьми Израиля, другими словами говоря, это было место, где народ приближался к Богу. Скиния говорит о Христе. «Вы и я приходим к Богу через посредника». А этим посредником является Иисус Христос. Мы читаем далее стихи от 10 по 13. «Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1,5 локтя, и высота ему 1,5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его». И сделай наверху вокруг его золотой венец. И вылей для него 4 кольца золотых и утверди на 4 нижних углах его. 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи из их золотом. Видите, друзья, ковчег был сделан так, чтобы его можно было нести во время шествия народа через пустыню. В стихах от 17 до 22 мы читаем инструкции относительно изготовления крышки ковчега и херувимов на ней. Господь говорит: «Сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1.5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее, и будут херувими с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение мое, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым.

Ковчег Завета – это ящик, обложенный изнутри и извне чистым золотом. Он был сделан из дерева ситим, которое почти не поддается порче. Это был совершенный символ Господа Иисуса Христа с Его божественной и человеческой природой. Иисус Христос – Бога-человек. Его божественность была представлена золотом, а Его человеческая природа – деревом. О ковчеге нельзя говорить лишь как о деревянном ящике, потому что это был также и золотой ящик. Он нуждался в золоте и дереве, чтобы символизировать Христа как Бога-человека. В Писании нет другой доктрины, которая была бы преисполнена такой бесконечной таинственности и находилась бы так далеко за пределами объяснимости, как природа личности Христа, Бога-человека. Но нет и более простого символа, как ковчег, который мог бы с такой ясностью представить Бога и человека в одном теле. Простой ящик мог заставить дерево и золото говорить о бесконечно глубоких истинах, которых нельзя объяснить иначе. Поистине, слушатели, Бог избирает простые вещи, чтобы смутить мудрецов. Простой ящик повествует человеческим языком о неисследимой тайне благословенной личности Господа Иисуса Христа. Ковчег был выложен внутри и извне золотом. Послание Колоссянам, 2 глава, 9 стих, говорит: «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». Иисус Христос был не только чудотворцем и человеком с высоко развитым Божьим сознанием. Он был Богом, слушатели. Он говорил как Бог. Во всем, что Он учил, Он стоял на уровне Бога. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, первых и девятых стихах, наш Спаситель говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видящий Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Да, слушатели, Он был Богом. И мы должны верой принять это. Но Он был также вполне человеком. Он утомлялся, Он сел отдохнуть в жаркий день у колодца в Самаре, Он спал, Он ел, пил, плакал, смеялся, Он страдал и умер. Все это говорит о Нем, как о человеке. И золото, и дерево в ковчеге были нужны, но они не смешивались друг с другом, и подлинность одного не терялась в другом, дорогие друзья. Христос был Богом и человеком, но эти две природы в Нем никогда не сливались в одно, и одна не поглощала другую. Он никогда не действовал одновременно как Бог и как человек. Все, что Он делал, было или совершенно человеческим, или совершенно божественным.

Ковчег не был пустым ящиком, слушатели. В нем находилось три предмета, перечисленные выше, которых мы находим в послании к евреям в 9 главе. Там мы читаем в 3 и 4 стихах следующее. «За вторую же завистью была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали Завета». Все эти предметы, находившиеся в ковчеге, имели, друзья, символическое значение. Жезл Ааронов, расцветший, говорит о воскресении Господа Иисуса. Манна говорит о том, что Христос есть хлеб жизни. 10 заповедей говорят о жизни Христа. Он жил на земле и полностью исполнил закон, а также исполнил пророчества, которые говорили о нем. Скрижали завета говорят о Христе как царе. Он был рожден, чтобы царствовать, и он придет некогда как царь царей и Господь господствующий. Сосуд с манной говорит о Христе как пророке. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе 32 стих, Иисус провозгласил от имени Бога, говоря: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес». Иисус Христос был также Божьей вестью людям. Он был Логосом, Словом Божьим, прошедшим через смерть и явившимся людям вечное спасение. Жезл Ааронов, расцветший, говорит о Христе как первосвященнике. Как священник Христос принес в жертву самого себя и вошел в небо. Сегодня он сидит там по Божьей правице. Иисус Христос, Бога-человек, воскрес из мертвых, и он является единственным в своем роде примером воскресения. Пасхальные лилии и яички не говорят о воскресении, но расцветший жезл Ааронов говорит именно о нем. Это была старая сухая палка, которая ожила новой жизнью. Ковчег говорит о Христе как о пророке, священнике и царе. «И слово стало плотью», читаем в Евангелии Иоанна в 1 главе 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Очистилище, оно же и место милости, находилось наверху ковчега. Оно служило крышкой для ковчега и было отдельной частью обстановки. Оно было сделано из чистого золота с херувимами на каждом конце. Херувимы простирали свои крылья и смотрели вниз на верх ковчега, на жертвенную кровь, которой первосвященник однажды в год кропил крышку ковчега. Эта кровь делала крышку ковчега местом милости и очистилищем. Она говорила о деле, совершенном Христом. Христос представил свою кровь в небо после своей смерти на кресте. Апостол Петр называет его кровь драгоценной. Он говорит верующим: «Вы знаете, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Читаем в первом послании апостола Петра в 1 главе 18 стих. Слушатели, в небе нет ничего дороже крови Христа, которую Он пролил за человека на земле. Это Его кровь делает Божий трон местом милости для нас сегодня. Мы приходим к Богу на основании факта, что Иисус Христос, наш первосвященник, пролил свою кровь за наши грехи. Послание к евреям, 4 глава, 14 и 16 стихи, напоминают нам об этом, и там мы читаем и так: «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия,
будем твердо держаться исповедания нашего, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Друзья дорогие, вы и я, мы приближаемся к Богу через нашего великого, великого первосвященника. Многие верующие стараются вести борьбу своими силами, но мы нуждаемся в помощи, которую нам предлагает Христос. Он однажды со Своей кровью вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Да поможет вам Господь ясно уразуметь значение скинии, которая служила народу израильскому символом великой жертвы, жертвы Иисуса.

библейским радио «Библия». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбия там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

Вдохновение – это состояние душевного и творческого подъема, воодушевления. Зайдите к нам на радио по адресу www.bbnradio.org, и прекрасная христианская музыка обновит ваше вдохновение в Господе. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. К одному восточному царю пришел как-то человек и спросил его, не может ли он сказать, как соблюсти себя от согрешения. Царь велел ему наполнить сосуд с маслом до краев и пронести его по городу, не пролив ни одной капли. «Если прольешь хоть каплю, — сказал царь, — ты будешь обезглавлен». Он повелел двум оруженосцам следовать за ним по пятам с обнаженными мечами и привести приговор в исполнение, если хоть капля масла прольется. Случилось, что в городе в это время была как раз ярмарка, и улицы были запружены народом. Но тот человек был настолько бдительным и осторожным, что не пролил ни капли. Когда он вернулся, царь спросил его, «Что ты видел вокруг, когда проходил по городу?» «Ничего», — ответил тот, — «я не мог наблюдать за происходившим, так как все мои мысли были только о том, чтобы не пролить масло». «Хорошо», — сказал царь, — «вот и всегда поступает так. Прилепись всем вниманием, всеми чувствами, всем сердцем к Богу и Его воле, как ты это делал сейчас, с твоим сосудом, наполненным маслом. Этим ты соблюдешь себя от падения». В 118-м псалме на вопрос «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» звучит ответ «Хранением себя по слову твоему». Давайте же продолжим изучение Библии с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на стихе, который очень важен в этой главе. Он содержит пророчество о Мессии. Это 15 стих 3 главы книги Бытия. Давайте его прочитаем. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бытие 3.15. Мы слышим здесь заявление огромной важности. Главная мысль не в том, что придет окончательная победа, а в том, что предстоит долгая борьба. Этот стих открывает нам, что между добром и злом будет борьба. Именно о ней говорится во всем Писании. Об этой борьбе Иисус сказал, обращаясь к фарисеям, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое». «Ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна 8:44. Дьявол – это сатана. Такую грань провел Господь Иисус Христос между детьми Божьими и детьми сатаны. Иоанн снова вспоминает об этом противостоянии в первом послании, 3 глава, 10 стих. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так». «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно не любящий брата своего». Итак, мы выяснили, что в мире существует конфликт, идет борьба, и есть два семени. Победа неминуема, в конце концов. Однако, важно помнить, что предстоит долгая борьба. Каждый человек должен столкнуться с искушением и должен победить его. До прихода Христа победа достигалась повиновением вере. После Его прихода мы должны соединиться со Христом через веру. Что значит спастись? Это значит быть во Христе. Человек принадлежит к одному из трех видов творения, к которым относятся ангелы, люди и животные. У животных не было выбора. Но человеку и ангелам была дана возможность выбирать. И вот человек сделал выбор. Он принял решение и несет ответственность за это решение. Обратите внимание, в процитированном нами стихе из 2 главы книги «Бытие» сказано «семенем ее», то есть жены. Здесь не сказано «семенем мужа». Это, по меньшей мере, намек на непорочное зачатие Христа. Когда Бог пришел в Эдемский сад в поисках человека, Он задал Адаму вопрос: «Где ты?» Все антологии религии твердят одну и ту же историю о том, как человек ищет Бога. Друзья мои, Слово Божье говорит нам совсем другое. Давайте скажем так. Спасение – это поиск человека Богом. Человек бежал от него. И тогда Бог обратился к человеку с вопросом: «Где ты?» Доктор Гриффит Томас в своей книге «Бытие. Благочестивый комментарий» замечает, что именно божественная справедливость не может пройти мимо греха. Именно она скорбит о грешнике. Божественная справедливость – вот то, что дает искупление греха. Все эти мысли мы находим в 3 главе книги «Бытие» в 15 стихе, который является собой обещание пришествия Спасителя. Мысль о том, что именно Бог ищет человека, проходит через все Писание. Апостол Павел пишет: «Никто не ищет Бога». Послание к Римлянам 3:11. Господь Иисус говорил Своим ученикам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Евангелие от Иоанна 15:16. И вместе с Иоанном мы можем сказать: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». 1 Иоанна 4:19. Бог ищет человека и дает ему спасение. Но этому всегда предшествует долгая борьба. Бог сказал жене: «Умножая, умножу скорбь твою. В беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие 3:16. Таков был приговор жене. Отныне она не может рождать детей в мир без болезни. Здесь есть еще одна мысль. То, что приносит радость в этот мир, что дает продолжение человеческому роду, должно пройти через боль. Адаму же Бог сказал: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие 3 глава, 17 по 19 стихи. Таков был приговор мужу. Именно теперь к нему пришла смерть. Что такое смерть? Смерть физическая – это отделение личности, то есть духа и души, от тела. Экклезиаст говорит: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Экклезиаст 12:7. Человек, в конце концов, должен ответить Богу. Спасен ли он или не спасен, ему придется ответить Богу. Но когда Адам вкусил от дерева, он не умер физически. Прошло более 900 лет, прежде чем он умер. Суть проста. В тот момент, когда Адам ослушался, он умер духовно. Он был отделен от Бога. Смерть – это отделение. Когда Павел писал Ефесянам, что они мертвы по преступлениям и грехам, он не имел в виду, что они мертвы физически. Он имел в виду, что они мертвы духовно, отделены от Бога. В евангельской притче о блудном сыне наш Господь рассказывает о младшем из сыновей, который ушел от своего отца. Когда он вернулся, отец объяснил причину радости своему старшему сыну: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки 15:24. Мертв. Да, он был мертв, но не физически. Он был отделен от Отца. Состояние отделения от Отца Небесного и есть смерть. Господь Иисус сказал Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Евангелие от Иоанна 11:25. И снова здесь слово «умрет» означает духовную смерть, то есть отделение от Бога. Человек умер духовно, как только вкусил запретный плод от дерева. Вот почему он бежал от Бога. Вот почему он сшил себе листья смоковницы для опоясания. Читаем 20 стих 3 главы книги «Бытие». «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие 3:20. Это не значит, что Каин и Авель родились в Эдемском саду. Совершенно точно, что они родились после грехопадения Адама и Евы. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Бытие 3:21. Чтобы сделать кожаные одежды, необходимо было убить животных. Я считаю, что тогда произошло жертвоприношение животных, и что Бог ясно показал это человеку. Бог отверг листья смоковницы и сделал людям кожаные одежды. И когда Адам и Ева вышли из Эдемского сада, они оглянулись и посмотрели на кровавую жертву. Оглянувшись, они увидели то, что по воле Бога Моисей положил на жертвенник в святая святых. Два херувима смотрели на кровь, и это был путь к Богу. Из повествования о листьях смоковницы и того, что Бог одел мужа и жену в кожаные одежды, можно извлечь четыре урока. Во-первых, чтобы приблизиться к Богу, у человека должен быть покров, который он не может сделать себе сам. Вы не можете прийти к Богу только лишь на основании своих добрых дел. Вы должны прийти таким, какой вы есть, грешником. Во-вторых, листья смоковницы неприемлемы. Люди самовольно шили из них одежды. Бог не приемлет самодельных одежд. В-третьих, Бог сам хотел дать вам покров. И в-четвертых, покров этот можно получить только через смерть Господа Иисуса. У человека должен быть защитник, чтобы он мог устоять перед гневом Бога. Важно, чтобы люди и в наше время задумывались об этом. Самое трудное для человека в мире – это занять принадлежащее ему место перед Богом. Вот стихотворение, написанное неизвестным автором в виде молитвы. Оно демонстрирует, что необходимость этого есть даже в нашем сердце. «Молился он о силе, чтобы многого добиться. Он был создан слабым, чтобы повиноваться. Молился он о здоровье, чтобы творить великое, но дана ему была немощь, чтобы он был счастлив. Молился он о богатстве, чтобы быть счастливым, но дана была ему бедность, чтобы был он мудрым. Молился он о власти, чтобы люди его славили, но дана была ему немощь, чтобы он нуждался в Боге. Молился он обо всем, чтобы наслаждаться жизнью, но ему дана была жизнь, чтобы он мог наслаждаться всем. Он не получил того, что просил, но получил все, на что надеялся. Его молитву услышали, и он стал блажен». Спасение придет тогда, когда вы и я займем должное место перед Богом, место грешников. «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Бытие 3 глава, 22-23 стихи. Все, что я могу добавить, слава Богу, что Он не дал человеку жить во грехе вечно и не даст нам так жить. Вот настоящее блаженство. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Бытие 3.24. Это не значит, что Бог установил какой-то пропускной пункт. Это значит, что путь жизни был открыт для человека, чтобы он мог прийти к Богу. Но этот путь лежит не через дерево жизни. Спасение должно прийти через жертву. И когда человек оглянулся, он увидел кровь этой жертвы. Перейдем теперь к 4 главе книги «Бытие». В 3 главе мы увидели корни греха, а в 4 главе увидим плоды греха. Насколько плох грех? В этой главе мы находим, что человек не просто страдал от разлагающего яда, съев плод с дерева познания добра и зла. 4 глава раскрывает нам, что же в действительности произошло с человеком, каковы масштабы его греха. Из-за своего неверия и непослушания он отвернулся от Бога и согрешил так, что Божье наказание пало и на него самого, и на весь род человеческий, потому что мы с вами принадлежим одной и той же природе. У нас с вами та же самая природа, которая была у нашего отца. И Адам оставил всем нам довольно плохую природу. И смысл ее раскрывается в истории о двух сыновьях Адама и Евы. У них было больше детей, но Божье Слово говорит в данный момент только о двух из них. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Бытие 4.1. Здесь мы видим, что Адам и Ева определенно не ожидали, что борьба между добром и злом будет такой долгой. Когда родился Каин, Ева сказала: «Приобрела я человека от Господа». Бог сказал, что семя жены поразит змея в голову, и вот оно. Но Каин оказался вовсе не таким. Он был убийцей и вовсе не был никаким спасителем. Очень много времени еще пройдет, прежде чем придет Спаситель. По меньшей мере 6000 лет. А я думаю, что гораздо больше продолжается борьба между семенем жены и семенем змея. «И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Бытие 4.2. Перед нами два брата. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Бытие 4.3. Фраза «спустя несколько времени» на самом деле означает «в конце дней», то есть в субботний день, в тот самый день, когда Бог отдыхал. Каин принес. Слово «принес» подразумевает какое-то условное место. Они приносят Богу жертвоприношение в назначенном месте, возле которого поклоняются Ему. И здесь подразумевается, что они делают это по откровению. Я знаю, что так оно и есть, потому что если мы откроем послание к евреям 11.4, то прочитаем: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Каким образом Авель мог принести жертву? Верою. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10.17. Бог должен был сказать свое слово, иначе Авель никогда не смог бы прийти к нему верой. А он пришел к нему именно так. Каин принес от плодов земли. В плодах нет ничего плохого. Не думайте, что он принес какое-то гнилье. Его подход к этому делу не имел ничего общего с подходом тех людей, которые отдают миссиям старое тряпье. Думаю, что те плоды, которые он принес, могли бы сегодня завоевать призы на любых сельскохозяйственных выставках. Он принес самое лучшее из всех своих прекрасных и вкусных плодов, и он принес их как жертву Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Бытие 4, 4-5. Кто-то может сказать: «Я не вижу ничего плохого в том, что сделал Каин». В 11 стихе своего послания, говоря о вероотступниках своего времени, Иуда писал: «Потому что идут путем Каиновым». Что же это за путь Каинов? Когда Каин принес жертву Богу, он не принес ее верой. И та жертва, которую он принес, отвергала, что человеческая природа – суть зло. Бог сказал: «Приносите небольшие жертвы крови, которые указывают на Искупителя, грядущего в этот мир. Так и поступайте впредь, и не приносите труды своих собственных рук». Жертва Каина также отвергала тот факт, что человек отделен от Бога. Он поступал так, будто все вокруг было хорошо. Именно это и делает либерализм в наши дни, говоря о всеобщем Боге и всеобщем братстве человека. Друзья мои, не так уж и хорошо обстоят у нас сегодня дела. Мы не рождаемся детьми Божьими. Чтобы стать детьми Божьими, нам надо родиться свыше. Человек отделен от Бога. Каин не хотел этого признавать, как не хочет признавать этого сегодня огромное множество людей. Третий аспект, который отвергала жертва Каина, состоит в том, что человек не может приносить Богу в жертву свои труды. Каин же так не считал. В Писании сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание к Титу 3:5. Разница между Каином и Авелем состояла вовсе не в различии характеров, а в тех жертвоприношениях, которые они принесли. У обоих братьев было одно и то же воспитание. У них была одна и та же наследственность. Они жили в одной и той же среде. И разница между ними была вовсе не в этом. Никто не может сказать, что взгляды и характер Каина сформировались под влиянием деда-алкоголика по отцовской линии. У него не было никакого деда. Нельзя также сказать, что взгляды и характер Авеля сформировались под влиянием удивительной бабушки по материнской линии. У них просто не могло быть прародителей. У них была одна и та же наследственность и одно и то же окружение. Разница была лишь в жертвоприношениях. В следующей передаче мы продолжим разговор об Авеле и Каине.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Лошади прежде динозавров. Согласно теории эволюции, динозавры появились за десятки миллионов лет до лошадей и вымерли задолго до того, как первый конь галопом проскакал по лугу. По Библии же, лошади и сухопутные динозавры были сотворены в один и тот же день. Это значит, что в тех породах, где обнаруживают окаменелые останки динозавров, должны находиться и окаменелые останки лошадей. Такая находка посрамила бы эволюционистов с их теорией. В научной литературе упоминаются примеры окаменелых следов конских копыт, обнаруженных в породах, которые предположительно старше, чем динозавры. Некоторые из этих отпечатков были найдены в пермских слоях Большого каньона. Сходные следы обнаружились в триасовых отложениях в штате Коннектикут и в песчанике Нью-Ред в Шотландии. Свидетельства о том, что лошади жили задолго до динозавров или одновременно с ними, не оставляют камня на камне от теории эволюции. Палеонтологи называют этих древних животных разными именами, и почти во всех присутствует латинское «экус» – «конь». Однако эта важная информация не попадает в школьные учебники. Хуже того, современные эволюционисты, понимая, насколько незавидно их положение, пытаются оспаривать находки палеонтологов. Что же так не нравится эволюционистам в этих находках? Да в первую очередь то, что они подтверждают библейскую летопись творения.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на библейское вещание BBN, радио в интернете для всей семьи. В первом послании Петра, в 3 главе 12 стихом мы читаем: «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». А в послании к римлянам, в 12 главе 12 стихом, также мы читаем: «Будьте в молитве постоянны». Молитва Господу, усердная просьба о чем-то, она никогда не бывает неотвеченной. И Павел акцентирует в послании к Колоссянам, 4 главе, 2 стихом: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Научимся молиться так, чтобы быть в этой молитве постоянными и ожидать от Господа Его ответов.

0: Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Псалом 146:5. И малую долю Господнего величия вы сможете постичь вместе с нами, обучаясь в Библейском институте BBN www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии», часть 4, «Свидетельство истории Библии», проповедует пастор Алексей Коломиц.
2: Помните, мы говорили несколько недель тому назад о 24 главе Евангелия от Луки, там, где Иисус Христос идет в Эммаус, Он присоединяется к двум ученикам, и Он говорит этим ученикам, помните, Он говорит им: «Почему вы не обратились к Писанию для того, чтобы через Писание объяснить все то, что происходит?» Они находились в состоянии полной разрухи, то есть они печальные, потому что их учителя убили, потому что все их планы, все их ожидания не состоялись. Вот. И когда Он присоединился к ним, Христос им говорил о том, что посмотрите на пророков, посмотрите на закон, посмотрите на Библию, которую у вас есть. Не так ли надлежало Сыну Человеческому быть преданным, быть распятым и воскресным? То есть у учеников было достаточно много знаков, достаточно много свидетельств. И это было одно из них. И вот сейчас, когда Матфей пишет, он говорит: а это произошло, мы теперь понимаем, это произошло потому, что это исполнение того, что сказал Захарий. Между прочим, когда мы говорим о пророчествах Захарии или пророчества Исаия, мы видим там пророчества не только те, которые исполнились во время Иисуса Христа. Мы видим рядом с этими пророчествами пророчества, которые еще исполнятся. И когда мы говорим о достоверности Священного Писания, мы говорим не только о том, что было сказано и то, что имело место. Мы говорим о том, что было сказано и то, что обязательно будет иметь еще место. В частности, помните 12 глава книги Захарии, где говорится об обращении Израиля, где сказано о том, что узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Это еще одно пророчество, посмотрите. Узрят того, которого пронзили. 500 лет до того, как пронзили. 500 лет до того, как он родился вообще. И уже тогда Бог через пророка своего, через Захарию, говорит о событиях, которые еще произойдут. Они от нас еще в будущем. Они еще не произошли, они еще в будущем. Мы еще ожидаем эти события. Когда однажды народ израильский посмотрит действительно на пронзенного ими Мессию. Написано: и будут рыдать о нем. И перечисляются колено такое-то отдельно, колено такое-то отдельно, колено такое-то отдельно. Еще несколько пророчеств об Иисусе Христе. Захария также пророчествует о том, что Христос был продан за 30 серебряников. 11 глава. «И скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище. Высока цена, которую они оценили меня». Очень интересно. «Я взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень». И дальше смотрите.

0: для горшечника. Теперь давайте посмотрим, что произошло во время Иисуса Христа. 26 глава Матфея. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, если я вам предам его? Они предложили ему 30 серебряников». 27 глава. «Тогда, когда Иуда понял, что, в общем-то, он готов был как-то вернуть это положение, он пришел туда к священникам, и слушайте, что он говорит. «И бросил серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю чью? Горшечника. Для погребения странника». Знаешь себе, нашелся там горшечник, который продавал землю. И они решили, вы знаете, это был очень важный элемент, потому что на кладбище еврейском не хоронили, тех язычников не хоронили. Если странник, так случилось, язычник проходил через Иерусалим и умер, с ними знали, что делать. И поэтому взяли у горшечника, который продавал землю, скорее всего, какие-то разработки глиняные, которые были там. Купили землю для того, чтобы решили, чтобы хоронить всяких язычников, которые умирают просто иногда. Бывает так, что некуда деть труп. Опять-таки, эти события 500 с лишним лет разделяют. Бог через пророка предсказывает конкретно и ясно, что продадут за 30 серебряников и что купят землю горшечника. Это все совершается с предельной точностью. Еще два элемента, связанных с пророчеством об Иисусе Христе, на которых я хотел бы остановиться, прежде чем коснуться нескольких еще других пророчеств, связанных с другими обстоятельствами или с другими людьми, или с какими-то событиями библейскими, происходившими тогда. Мы говорили о Евангелии Ветхого Завета, мы говорили о Евангелии в Ветхом Завете, 53 главе книги пророка Исаия. Мы говорили о том, насколько оно богато ясным словом о том, что должно было произойти с Иисусом Христом. Просто однозначно, просто явно, что речь идет об Иисусе Христе, а не о ком другом. Так вот, один из таких элементов заключался в том, что пророк Исаия в 53 главе очень конкретно описал то, что Мессия, который придет, этот Мессия будет обезображен. И не просто обезображен, а обезображен паче всякого человека. Послушайте, пожалуйста, 53 глава, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое». Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Заметьте, это описание не того Мессии, которого ожидали евреи. Хотя они знали, что этот текст был у пророка Исаии. Они понимали, что каким-то образом он должен был иметь отношение к ним, к их народу, к их ожиданию. Но они не хотели видеть такого Мессию. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 27 стиха. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря, «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в его одежды и повели на распятие». Если кто смотрел фильм «The Passion of Christ» или «Страсти Христовы», это, наверное, самая поражающая сцена в этом фильме. Когда на Мессии не остается человеческого облика. Заметьте, мы говорим о точности Библии, мы говорим о пророчествах, которые были сказаны для того, чтобы мы сегодня могли видеть вот это точное исполнение. Заметьте, самые разные пророчества. Пророчества, связанные с уникальным чудесным рождением, и пророчества, связанные с унижением, пророчества, связанные с тем, через что должен был пройти Мессия Иисус Христос. И последнее, что хотелось бы отметить, тоже из 53 главы книги пророка Исаия, 9 стих, о месте погребения Иисуса Христа. Еще один такой маленький штрих, который, казалось бы, незначителен, но он достаточно ясен. Заметьте, что тех, кого распинали, написано «проклят всяк, висящий на древе». Тех, кого распинали, их обычно выбрасывали, птицы клевали их. Этим людям не было места вообще на кладбищах, где хоронили, а тем более в каких-то почетных местах. По всем данным, Иисуса Христа должны были выбросить со злодеями. Так и написано. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не было греха и не было лжи в устах его. Матфея 27 глава с 57 стиха приводит описание этой ситуации, которая, опять-таки, имеет место 700 лет после того, как были сказаны эти пророческие слова. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который он высек в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Заметьте, надо было отметить именно этот факт. Исаия говорит не просто, что он погребен в хорошем месте. Ему назначили гроб со злодеями, но он в хорошем месте погребен. Здесь сказано, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Когда Матфей описывает эти события, он говорит, пришел богатый человек из Аримафеи. Не просто благородный, не просто человек высокого положения. Он отмечает именно это качество, перекликаясь с пророчеством. Опять-таки, когда Матфей писал, а не только Матфей, а другие евангелисты, когда они писали, для них это был очень важный элемент. Вы знаете, это они писали где-то примерно конец 40-х годов, начало 50-х годов, когда писались Евангелия. То есть примерно через 10 лет после этих событий. То есть тогда, когда уже церковь началась, когда уже они действительно поняли, что им нужно передавать больше, чем просто устное слово, и они стали писать то, что они знали, то, что они видели, то, что они помнили. И когда они стали писать, когда они стали вспоминать, они, вы знаете, когда читаешь Евангелие, анализируя пророчество или упоминание пророчеств, видишь, что они как бы восхищаются, они снова и снова упоминают. Смотри, и это исполнение пророчества, и это исполнение пророчества. Итак, мы говорим о достоверности Писания. Мы говорим о том, что огромное количество пророчеств, которые представлены в Ветхом Завете, мы видим детальнейшее исполнение их в Новом Завете, что невозможно просто так списать это на совпадение, списать это на подтасовку какую-то. Слишком много факторов, которые совпадают все вместе. Есть несколько еще важных таких вещей, о которых нужно бы сказать или на которых нужно остановиться. Пророчество об освобождении Израиля из плена. Одно из уникальных пророчеств. Мы как-то о нем говорили уже. В какой-то из проповедей я упоминал об этом. Дело в том, что за 150 лет до рождения царя Кира, это царь, который был в Вавилонской Медо-Персидской империи. То есть за 150 лет, когда его еще не было в проекте, когда еще не было государства, не было еще той династии, из которой он должен произойти, там совсем другие люди правили. За 150 лет, послушайте, тогда, когда иудею, еще 100 лет примерно было до того, как их возьмут в плен. И посмотрите, за это время Исаия пророчествует, 44 глава, который утверждает, с 26 стиха я читаю, немножко дальше, 45-ю захвачу, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, городам Иудиным вы будете построены, развалины его я восстановлю. Подождите, они еще не разрушены. Но Исаия уже пророчествовал. В первой половине книги пророка Исаии Исаия ясно пророчествовал, что будет разрушение. Он ясно говорил о том, что за тот грех, в котором находится народ, обязательно Бог придет наказание. Что будет это наказание. Здесь он говорит о восстановлении. Будет населен, будет восстановлен. Который в бездне, говорит, иссохни, и реки твои я иссушу. Который говорит о Кирии. Вот здесь вот самое интересное. Бог называет по имени человека. Он не просто говорит, восстанет великий человек с востока, который вернет народ мой из плена. Ну, это достаточно так уже было бы твердое пророчество. Он говорит, ясно называя имя человека, ясно называя действующее лицо. Что, в принципе, так скажем, во всей системе человеческих пророчеств, которые существуют, неслыханно, и люди просто не знают ничего подобного. Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Действительно, именно Кир принял решение для того, чтобы освободить или отправить назад часть израильтян, часть евреев, чтобы они восстанавливали город и восстанавливали храм. Опять-таки, то, что сделал Кир, было абсолютно необычно для царей. Это невозможно было спрогнозировать. Да его и самого не было еще. Вот почему очень многие либеральные богословы, они говорят, не может быть, чтобы книга пророка Исаия была написана Исаией за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Причина, почему они говорят, что не может быть. Они говорят, первая половина написана Исаией, а потом был еще второй Исаия, который жил там лет через 200 после этого. Единственная причина, почему они так говорят, или одна из самых значительных причин, они говорят, слишком точное пророчество. Вот в чем проблема. Слишком точно Бог пророчествует. Они думают, что Бог должен не точно пророчествовать. Они думают, что Бог должен на кофейной гуще гадать. Попадет, не попадет. Попадет, значит, удача, не попадет, значит, ну, близко было. Абсолютно точное пророчество. Начало 45 главы. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку. И дальше объясняет, чтобы покорить тебе все народы. И, кстати, он там в конце объясняет, или дальше он объясняет причину, почему это происходит. Здесь немножечко ниже, 4 стих. Ради Иакова, раба моего, Израиля, избрана моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь и нет иного. То есть все то, что Бог сделал, это было не просто ради спортивного интереса. У Бога был план провозгласить свое имя и показать людям от восхода солнца и до запада, показать людям, что действительно есть Бог, который может предсказывать точно, который может пророчествовать, и то, что он пророчествует, исполняется. Еще одно интересное пророчество, которое часто упоминается в различных книгах. И я помню, когда-то много лет тому назад, когда мы смотрели фильмы из Института Муди. И вот там, я помню, заснята была эта история. Это пророчество о разрушении Тира. Был такой город Тир, который считался неприступным. Пророк Иезекииль в 26 главе подробно описывает эту ситуацию, и он говорит, он пророчествует Божье Слово, и он говорит, что Тир будет разрушен. Тогда разрушение Тира было невероятным абсолютно. То есть для людей невозможно было представить, что это произойдет. Но немножко позже Навуходоносор осаживает этот город в 573 году и разрушает его. Но эти люди были достаточно, так скажем, смышленные. Они подготовили себе путь к тому, чтобы уйти. И они все переправляются тогда, когда они поняли, что город будет взят. Этот город стоял на берегу Средиземного моря. Они переправляются на остров. У них были готовы корабли. Они переправляются на остров и основывают там новый Тир. И когда Навуходоносор взял этот город, он был пустым. Там никого не было. В принципе, это была одна из сильных таких точек той цивилизации, тогдашней цивилизации. Очень интересно, что то, что не сделал Навуходоносор, сделал Александр Македонский. Немножко попозже, в 322 году. Этот город действительно невозможно было взять. И что он сделал? У него было очень много рабов, очень много людей. И они взяли, сделали насыпь, просто дорогу в океане до этого острова. Очень просто. Сейчас это трудно подумать, при современной технике очень трудно подумать. Но Александр Македонский поставил перед собой задачу. У него не было непокоренных мест. Он поставил перед собой задачу. И вы знаете, таким образом Божье пророчество исполняется через вот эту непокорную гордыню этого греческого властителя Александра Македонского. Он это делал ради себя, но на самом деле исполнил Божье пророчество, что этот город будет разрушен. И там написано, что будут брошены в воду стены твои. И никогда не был больше восстановлен. Последнее пророчество связано с этой первой половиной. Наверное, о второй половине мы будем говорить уже в следующий раз. У нас не остается времени сегодня. Пророчество о восстановлении Израиля. Книга пророка Исаия, опять-таки, 3 глава, 4 стиха. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам людей за тебя, других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». Очень интересно, что после 70-го года, по рождению Иисуса Христа, Израиль прекратил свое существование вообще. После того, когда его взяли в плен Навуходоносор, Израиль еще пытался восстанавливаться. Вы знаете, что Кир дал указ, и был восстановлен Иерусалим, и был восстановлен храм. Но Израиль никогда уже не обрел своей силы или своего могущества, своей мощи. В 70-м году храм был разрушен, город был подвергнут осаде, сожжен был город. Император Тит Римский это сделал. И после этого Израиль как государство прекратил свое существование. Это еще одно уникальнейшее явление истории человечества вообще. В 1948 году, реагируя на геноцид, гитлеровский геноцид, в результате которого более 6 миллионов евреев были уничтожены, Организация Объединенных Наций принимает решение о воссоздании государства Израиль. Явление, которое было немыслимо и неслыхано в истории вообще, чтобы народ, не существовавший более 19 столетий, государство, не существовавшее более 19 столетий, опять появилось. Вот когда написано «Северу скажу отдай, югу». И вы знаете, когда это государство возникло, сыр-бор вокруг него, разные войны там. Что интересно, что евреи со всех концов земли поехали туда. Из севера, из юга, из востока, из запада. Поехали туда для того, чтобы защищать. Конечно, ситуация с Израилем еще будет иметь свое продолжение. Она будет явно иметь то, о чем мы говорили в книге Захарии, где народ, остаток народа примет Мессию, где он покается, где он откроет свое сердце для Мессии. Но это уникальнейшие вещи, которые мы наблюдаем, уникальнейшее исполнение Божьих пророчеств. Они сегодня снова и снова приводят нас в трепет, снова и снова приводят нас к осознанию того, что Библия, которая у нас есть, она является действительно словом от Бога, действительно словом, достойным того, чтобы мы на него могли полагаться. Несколько штрихов, и мы помолимся. Как я уже говорил, в Библии содержится, по некоторым подсчетам, 6408 пророчеств. Из них 3268 уже исполнились, чуть больше половины. Остальные, как я уже говорил, они относятся к будущему, к тысячелетнему царству, к великой скорби, к многим-многим событиям, которые будут происходить, к вечности, к новому Иерусалиму и так далее. Достаточно много. Интересная деталь. Ученые подсчитали, что для того, чтобы вот эти 3268 пророчеств исполнились, математическая вероятность этого представляет собой вот это число, которое сейчас у вас там должно быть на экране. Я не знаю, как оно называется. Оно очень большое. То есть это 1 из 7.7, иначе много нулей. Я не знаю, там их штук 100, наверное, может больше этих нулей. Вы можете посчитать как-нибудь на досуге. Речь идет о том, что вот все то, о чем мы говорили, это не просто рассказы, это не просто исторические события, которые имели место. Это тщательное Божье управление цивилизацией. Это тщательное управление Божьими целями. Все считают нули, я смотрю. Или многие. Это тщательное управление Его задачами. То есть Бог ставит свои цели, Бог ставит свои вопросы, свои решения и достигает их. Несмотря на то, что с человеческой точки зрения это практически невероятно. Это практически невозможно исполнить или так, чтобы сочетались все эти события или все эти условия, собрались в одно место и действительно были осуществлены. Но слава Богу, что мы имеем дело не просто с хаосом в истории, а мы имеем дело с направленным Божьим планом. То, что мы имеем дело с Библией, со Словом Божьим, которое открывает нам этот план, за которой стоит божественный авторитет. Я хотел бы сейчас закончить несколькими стихами из 118-го псалма. 118-й псалом, с 89-го стиха я буду читать. Откройте, пожалуйста, 118-й псалом, с 89-го стиха я прочитаю, и мы помолимся. Псалмопевец обращается к Богу. Вообще весь этот псалом посвящен Библии. Очень много здесь сказано о Библии. И он говорит здесь: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Это абсолютное упование, это твердая уверенность, что мы верим не просто в байки, которые были составлены в веках. Мы верим на Слово, которое утверждено, которое гарантировано Богом. «Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». И заметьте 92 стих, очень важный, который говорит о практике. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». То есть, когда мы говорим о верности слова, о точности его, мы говорим о том, что касается нас с вами сегодня, друзья. Мы говорим о том непоколебимом основании, которое дает нам возможность жить, которое дает нам возможность побеждать. У каждого из нас свой комплект трудностей. У каждого из нас свои проблемы, свои испытания, свои сложности в жизни. – Давайте же научимся основываться на Слове, которое непоколебимо. Чтобы мы могли вместе с псалмопевцем сказать: «Если бы не закон Твой был утешением». Пусть это закон, который утвержден на небесах. Пусть это Слово, которое по определениям этого Слова все стоит до ныне, станет нашим с вами сегодня утешением и ободрением.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

В эфире радио ББН, библейское вещание для всей семьи. Уверены ли вы, что попадете после смерти на небеса? Бог говорит, что для того, чтобы попасть на небеса, нужно родиться свыше. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 7 стихе, Иисус сказал учителю народа Никодиму: «Должно вам родиться свыше». Вы понимаете, что такое родиться свыше? Если у вас есть Библия, откройте Евангелие от Иоанна, начните читать его, и через несколько глав вы поймете, что это так просто. Это значит обратиться ко Христу, сложить у ног Его все свои грехи и получить жизнь вечную из Его рук. Если вы еще не сделали этого, сегодня время подойти к Иисусу. Не медлите.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.

В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: Каждое мгновение дня – дар Божий, и с ним надо заботливо обращаться, ибо время – это жизнь, данная нам для работы. Закажите визитки радиослушателей или визитки студента BI и используйте свое время для благовещения другим. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
1: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
0: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй! Помнишь, как Давиду было сложно простить Авессалома, ведь он убил его старшего сына? Тем не менее, царь пошел на уговоры Иоава, который в этом деле использовал умную женщину. В итоге Давид возвратил негодного сына в Иерусалим. Но осознал ли свою вину Авессалом? Сделал ли он выводы из своего поступка? Заговор. Библия. Вторая книга царств, главы 14 и 15. Авессалом был очень рад, что смог возвратиться в Иерусалим, потому что у него были далеко идущие планы. Авессалом знал, что он самый красивый мужчина во всей земле израильской. Больше всего он гордился своими прекрасными волосами. Он подстригал волосы только раз в году и был уверен, что они так же драгоценны, как золото. В мыслях своих он видел себя облаченным в роскошные царские одежды и наделенным всей полнотой царской власти. Но до тех пор, пока отец его отказывался принять его в своем доме, Авессалом не мог надеяться, что царь изберет его своим преемником. 2 года он ждал, что Давид наконец смягчится. Но Давид был непреклонен. И вот как-то Авессалом послал за Иоавом. «Зачем я пришел из Гессура? Что толку жить в Иерусалиме, если царь не желает видеть меня?» С горечью спросил он. «Лучше бы он сразу предал меня смерти, если думает, что я этого заслуживаю». Иоав передал царю слова Авессалома. «Хорошо. Я согласен встретиться с ним», — ответил ему Давид. Авессалом пришел к отцу и пал ниц перед ним. Давид же поднял сына и нежно поцеловал его. И скоро весь народ узнал, что Давид примирился с Авессаломом. «Кто знает», — говорили между собой люди, — «быть может, Авессалом станет нашим следующим царем». Авессалом страстно желал стать царем и совсем не хотел ждать, пока его отец умрет. Он завел себе роскошные колесницы, лошадей и 50 прислужников, всюду сопровождавших его. Среди окружавшей его роскоши и великолепия он выглядел как настоящий властитель. Затем он постарался сделать так, чтобы люди полюбили его больше, чем Давида. Каждое утро он стоял у городских ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, Авессалом подзывал этого человека к себе, ласково беседовала с ним, спрашивала его имя и все обстоятельства дела. Потом Авессалом дружески говорил: «Дело твое доброе и справедливое, но царь слишком занят и не сможет выслушать тебя. О, если бы он только захотел поставить меня судьей!» Со временем все больше израильтян стало склоняться к тому, что из Авессалома получился бы очень хороший царь. Ведь он так добрый, так справедлив и к тому же так необыкновенно красив. 4 года Авессалом посвятил тому, чтобы завоевать сердца израильтян. Затем, когда он решил, что пришло его время, он отправился в Хеврон, прежнюю столицу Давида, и начал собирать войско. Старейшинам всех колен Израилевых Авессалом разослал такое послание: «Когда услышите звук трубы, то кричите: „Теперь наш царь Авессалом!“» Знаешь ли ты значение слова «тщеславие»? Тщеславие – это страсть к славе и стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих. Это качество, которое Бог осуждает вместе с гордостью. Удаляйся от самолюбования, будь смиренным, и Бог тебя вознаградит. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
3: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 22. Третья книга Царств, 19 глава, 7 стих. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: „Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой“». Пророк Илия убежал в пустыню, спасаясь от злобной и нечестивой царицы Иезавели. Он помолился Богу и заснул под большим можжевеловым кустом. Бог знал, что Илия очень опечален, а потому послал к пророку своего ангела и один раз, и другой, чтобы накормить его. А потом сказал пророку, чтобы тот шел к далекой горе Хариф. Там Бог будет говорить с Ильей и скажет, что ему делать. Илья шел к горе Хариф 40 дней и 40 ночей. Это была долгая дорога, ведь тогда не было ни автомобилей, ни поездов. Но в конце своего долгого пути пророк разговаривал с Богом и убедился в том, что Бог знает все его огорчения. Долгая дорога из зимы в весну. Все знают, что зима длится 3 месяца по календарю. А потом весна, лето и осень также длятся по 3 месяца. Мы жили там, где зима продолжалась больше 3 месяца в году. Но сколько времени занимает дорога из зимы в весну? Я об этом узнал, когда в конце марта уезжал навсегда из своего родного города в Среднюю Азию. Там жили наши друзья, и они пригласили нас переехать жить в Киргизию. Только что начались весенние каникулы, но на перроне вокзала, где собралось много провожающих нас людей, было холодно. Дул сильный морозный ветер и бросал в нас снегом. А потом мы сели в поезд и поехали. Мы ехали по мосту через реку Зею, через заснеженные леса, въезжали в темные тоннели и выезжали из них вдоль замерзшего озера Байкал. За время нашего путешествия мы с сестрой успели выучить всю таблицу умножения, прочитать толстую книгу сказок Андерсена, познакомиться со всеми людьми в вагоне, хорошо выспаться и наиграться в виселицу. Не пугайтесь этого слова и этой игры. Это всего-навсего игра, в которой надо научиться правильно и быстро разгадать слово. Сменялись пассажиры в нашем вагоне, а мы все ехали и ехали. Кругом был снег и царила зима. Но однажды мы заметили, что снега за окном стало меньше, а потом он и вовсе исчез. Зато теперь мы ехали по пескам, среди которых впервые в жизни увидели верблюдов. Смотреть в окно стало интереснее. А иногда нам разрешалось выходить на станции, чтобы прогуляться, пока у нашего состава меняли тепловоз. На одной из таких станций я впервые увидел среднеазиатские подснежники – крокусы. Потом мы вышли из поезда и ехали дальше на автобусе. Он привез нас в горное село, где и жили наши друзья. Вокруг было очень красиво, потому что деревья цвели, и все было зелено-зелено. Никакого снега. Только вершины высоких гор были покрыты снегом, словно шапками, которые они не собирались снимать. Так из зимы мы приехали в весну, и вся дорога заняла у нас 8 суток. Долго ли длится зима в ваших краях? И сколько времени занимает дорога от зимы к весне? Не думайте, что это несерьезный вопрос. Смотрите внимательно, как пробуждается природа вокруг вас, и не пропустите весну, чтобы не получилось так, что вы ее прозевали и попали сразу в лето. В книге «Бытие» рассказывается об Иосифе и его братьях. Однажды братья поступили с Иосифом очень несправедливо. Они ему завидовали, а потому и решили избавиться от него, продав в рабы. Во всех трудностях Иосиф надеялся на Бога, и Бог помог ему. Прочитайте эту историю в книге «Бытие», 37 глава. Иосиф простил своих братьев, потому что увидел, как горько они сожалеют о том, что сделали с ним когда-то. Он послал их назад, в родную землю, чтобы они вернулись к нему вместе с отцом. И знаете, чего пожелал Иосиф братьям перед долгой дорогой? Вот его слова. И сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». Как вы думаете, почему он сказал им эти слова? Дорога им предстояла далекая. С ночевками в пути и разными разговорами у костра Иосиф не хотел, чтобы братья обвиняли друг друга в тех несчастьях, которые они причинили ему. В долгой дороге домой они должны были научиться хранить мир между собою. Там, где несогласие и раздор, дорога всегда длиннее, да и на помощь друга не приходится рассчитывать. Книга Екклезиаста, 4 глава, 9-10 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Так, так, так. Ой, ару. Не, не ару. Ары. Не, уру-ру. Ой, слушайте, ну что-то я что-то не помню. Ну как же это гора-то называется?
1: Привет, кабанчик. Что это такое ты по карте ищешь? Неужели хочешь узнать, где заповедник наш располагается?
0: Да нет же, Белочка, я горы ищу. Ну, точнее, гору одну, на которой высадился Ной после потопа. Понимаешь, да? Вот, вот, только я название ее подзабыл. Ара-ры, уруй, я вспомнить не могу.
1: Наверное, это гора Арарат или Большой Арарат. Древнеперсидское название этой горы – гора Ноя. Именно здесь ученые предполагают, Ной оставил свой ковчег после долгого путешествия. По-моему, находится она на территории современной Турции.
0: А, Турции, Турции! Точно, точно! Ой, да я же всегда это знал! Вот же ж она! Это,
2: ой, это потухший вулкан!
0: А высотой 5156 метров!
2: Ух ты!
1: Именно на этой земле после потопа поселился Ной со всей своей семьей. Сложил из камней жертвенник и принес Богу жертву за свое избавление.
0: Ой, я помню, помню! Потом же радуга появилась! Ой, Белочка, а бежим скорее к Бобрику! Мы же сегодня будем Библию для детей читать в изложении Мэри Бэтчелор. 365 рассказов.
1: И как мне кажется, сегодня речь пойдет как раз об истории Ноя и о его удивительном ковчеге.
0: Дорогие мальчики и девочки, присоединяйтесь к нам. В эфире детские передачи из цикла «Смотрите, радуга! Зеленая закладка».
3: Итак, где же наша зеленая закладка? Ах, вот, история Ноя. Ной строит ковчег. Бытие, 6 глава.
0: Убийство Каином, брата Авеля, положило начало проникновению в мир зла. Людей на земле становилось все больше, и они становились все более изобретательными и находчивыми. Они придумывали разные штуки, которые облегчали им жизнь и украшали ее. Но вместе с полезным и прекрасным люди находили все новые и новые способы уклоняться от послушания Богу и наносить вред своим ближним.
3: И Бог раскаялся, что создал человека. Люди извратили образ Божий в себе и не захотели быть подобием Божиим. Прекрасная некогда земля наполнилась отвратительными злодеяниями. Чтобы покончить со всеми этими безобразиями, которые чинили люди, Бог решил истребить жизнь на земле, а затем начать все заново.
1: Но был один человек, который любил Бога и повиновался ему. Этот праведник делал только хорошее и избегал греха. Его звали Ной. И вот настал день, когда Бог призвал Ноя и сообщил ему о своем решении.
3: Конец пришел всему живому на земле, ибо прекрасная некогда земля наполнилась злодеяниями. Чтобы положить им конец, я пошлю небывалый потоп, и все люди, все живое погибнет. Останешься только ты, твоя семья и еще некоторые живые существа. Но чтобы спастись, ты должен построить ковчег.
0: Затем Бог рассказал Ною, как построить огромный ковчег, ну, который уцелел бы во время потопа. Для ковчега Ной должен был использовать особую породу дерева. Готовый ковчег ему следовало снаружи и изнутри тщательно осмолить, ну, чтобы вода не проникала в щели между досками.
1: Ковчег должен быть достаточно велик, чтобы вместить не только всю семью Ноя, его жену и троих сыновей с женами, но и кое-кого еще. Ведь кроме всей семьи Ной должен был взять в ковчег по паре животных, которые после потопа дали бы начало новой жизни на земле.
3: Ной все сделал так, как ему повелел Бог. Забросив все свои дела, он принялся за постройку ковчега. Все же прочие люди продолжали заниматься своими дневными делами, не задумываясь над тем, зачем Ной сооружает такой огромный корабль. Нежелание грешных и самоуверенных людей хоть на миг оторваться от привычных дел и задуматься над грозными предостережениями сделало их гибель неотвратимой.
0: Ой, слушайте, а вы случайно не знаете, а какого размера был этот ковчег? Огромный, наверное.
3: Ноев ковчег был лишь вдвое меньше современного океанского лайнера. Приблизительные его размеры такие: длина 136 метров, ширина 23 метра, а высота 14 метров.
1: О, невероятно!
3: Но давайте продолжим чтение дальше. Потоп. Бытие, 7 глава.
0: Постройка огромного ковчега была делом непростым и заняла много времени. Люди смотрели на работу Ноя, но им и в голову не приходило задуматься над тем, ну почему же Ной так настойчиво трудится и раскается перед Богом в своем непослушании и прочих грехах.
1: И вот, наконец, настал день, когда Ной вбил последний гвоздь. Его ковчег был готов. Но это не означало, что Ной и его семья могли теперь отдыхать. Им предстояло сделать еще очень много дел. Надо было позаботиться о запасах еды, чтобы людям и животным хватило ее на все время потопа, а также собрать по паре всех животных, какие только жили на земле. И, наконец, это было сделано. Когда все приготовления были завершены, Бог сказал Ною:
3: «Пора тебе, твоей семье и животным войти в ковчег, ибо через 7 дней начнется дождь, который будет идти без перерыва 40 дней. Через неделю все, кому предстояло спастись от губительного потопа, уже были в ковчеге. Как только все вошли в ковчег, и Бог затворил за ними дверь, небеса разверзлись, и хлынул небывалый ливень.
0: Дождь шел днем и ночью, ни на мгновение не переставая. Очень скоро реки переполнились водой и вышли из берегов. Вода разлилась по всей земле и продолжала стремительно и неукротимо пребывать. До поры до времени ковчег прочно стоял на земле, но вот он заколебался, покачнулся и поплыл, подхваченный волнами потопа.
1: Потоки дождя и бурные волны обрушились на крышу ковчега. Огромное судно швыряло, как какую-нибудь щепку, но Ной хорошо справился с делом, порученным ему Богом. Ни одна доска не надломилась под ударами волн, ни единая капля воды не просочилась внутрь ковчега.
3: Вода поднималась все выше и выше, равнины уже давно были затоплены. Ушли под воду холмы и возвышенности, а ливень все не прекращался. А вода все прибывала и прибывала, и вот настал момент, когда воды потопа скрыли под собой даже самые высокие горные вершины. На всей земле не осталось ни клочка суши, все было затоплено водой.
0: Куда ни глянь, взору открывались лишь необъятные водные просторы и больше ничего. Всю землю покрыли воды, погубившие и похоронившие под собой все живое. Обитатели ковчега, только они уцелели в этой страшной катастрофе. Дождь продолжался 6 недель. Но Бог не забыл о Ное, его семье и животных, спасшихся в ковчеге. Мало-помалу ливень стал ослабевать и прекратился совсем.
3: Новое начало. Бытие, 8 глава. Когда дождь наконец перестал, Ной услышал шум ветра, носившегося над водными просторами. Ветер ревел, но его грозные завывания не пугали Ноя. Напротив, они вселяли надежду, ведь чем сильнее будет дуть ветер, тем быстрее высохнет земля.
0: И действительно, вода стала понемногу отступать. И, наконец, днище ковчега, многие дни носившегося по воле волн, заскрежетало о камни. Это была вершина горы Арарат. Обитатели ковчега испытали бурную радость, ну, когда поняли, что теперь под ними твердая почва, а не водные глубины. Но вот выйти из ковчега они еще не могли.
1: Ной терпеливо выждал еще 6 дней. И только тогда отворил окно и выпустил ворона. ворон полетел прочь от ковчега на поиски мест, где бы вода отступила и оголила землю. Однако вскоре птица возвратилась. Не было суши, кроме той горной вершины, на которой покоился ковчег. Ворон еще много раз улетал из ковчега, но всякий раз возвращался, не находя земли, не залитой водой.
3: Потом Ной выпустил из ковчега голубя. Голубь тоже полетел искать сушу, но, как и ворон, не нашел ее и вернулся обратно. Ной взял голубя в ковчег и стал ждать. Спустя 7 дней он снова выпустил голубя. И на этот раз, когда голубь возвратился, в клюве он держал свежий масличный лист. Радости обитателей ковчега не было предела. Масличный лист в клюве голубя означал, что где-то есть суша, и что на этой суше уже что-то растет.
0: Подождав еще неделю, Ной в третий раз выпустил голубя. Голубь улетел и больше не возвращался к ковчегу. Так Ной узнал, что уже достаточно суши освободилось от воды, и можно покинуть ковчег. Он поднял тяжелую крышу, и солнце залило своими яркими лучами ковчег и его истосковавшихся по дневному свету обитателей. И сказал Бог Ною:
3: «Ты и все, кто с тобой, выходите из ковчега». Потоп закончился.
1: Выйдя из ковчега и вдохнув свежего воздуха, все спасшиеся от потопа испытали ни с чем не сравнимое счастье. Звери тотчас же с веселым гомоном разбежались в разные стороны. Птицы взмыли в небеса и оттуда огласили землю радостными песнями.
0: Ной же с семьей первым делом возблагодарили Бога за чудесное спасение и за то, что Бог не оставлял их своей заботой во время долгого плавания. Они сложили из камней жертвенник и принесли на нем Богу благодарственную жертву. Бог же благословил Ноя и его сыновей, которых звали Сим, Хам и Иофет.
3: «Плодитесь и размножайтесь, — сказал он им, — и населяйте землю. Все, что есть на земле живого, отдаю в вашу власть и под вашу опеку. Я обещаю вам, что никогда больше не стану насылать на землю потоп. Никогда не буду уничтожать на ней все живое. Отныне и вовеки день на земле будет сменяться ночью, холод – зноем, зима – летом, время сеяния – временем жатвы».
0: «А чтобы вы всегда помнили это мое обещание, я дам вам знамение. Отныне, если вы увидите радугу в небе, вспоминайте о моем обещании и о том, что я никогда не изменю своему слову».
3: Вот такая история. Время нашей передачи «Зеленая закладка» подошло к концу. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020. Запишите наш электронный адрес: radugasobaka.lio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Ой, а знаете, что я придумал? Я вот сейчас домой побегу и буду радугу рисовать над горой Ноя. И как там она называется-то? Арарат, точно, большой Арарат.

В эфире библейское вещание BBN. Притчи 28:26 говорят так. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Подумаем над этим. Будьте с нами.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Помните, твердыня наша – вечный Бог. Он – сила и защита.
3: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы продолжаем рассуждать о том, как Давид справлялся со страшным периодом своей жизни. Название передачи «Когда почва уходит из-под ног». Ситуация, в которой оказался Давид, может быть близкой для многих из нас. Ведь в жизни каждого бывают ситуации, когда почва уходит из-под ног, когда все, на что мы надеялись, разрушено. Те, в кого мы верили, отворачиваются. Только Бог протягивает руку помощи. Давид это ощутил, и вы можете тоже. Итак, слово пастору Петру.
2: Мир вам, дорогие друзья! Мы изучаем с вами жизнь Давида. Много уроков. И я бы сегодня обратил наше внимание на то, что самый главный урок из жизни Давида – это его отношение с Богом, это его доверие. Можно быть великим воином, прекрасным музыкантом, руководителем, но не знать Бога. И все остальное оказывается и суетой, второстепенным. Когда мы полагаемся на себя, на наши знания, полагаемся на других людей. А Бог учит нас, Он учил Давида полагаться только на Бога. Итак, давайте мы продолжим нашу беседу, как Бог руководит жизнью и учит Давида важным духовным уроком. Прочитаем из первой книги Царств, 17 главу, с 10 стиха. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах. Как и в другие дни, в руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него». Дорогие друзья, история очень непростая. Во дворце царь Саул, в депрессии, огорченный, и придворный музыкант, победитель Голиафа, Давид играет на гуслях, успокаивает дух царя Саула. Кажется, после этой ситуации, когда огорченный царь кидает в Давида свое копье, то Давид должен был испугаться смерти. Но мы читаем дальше, в 12 стихе. Что-то удивительное. Все наоборот. Саул начал бояться Давида. И это поразительно. Но именно так и происходит. Люди, которые хотят навредить нам, на самом деле боятся нас. И агрессия – это способ борьбы со своими страхами. С Давидом был Господь. И он был благоразумен во всем. И Саул видел, что он очень благоразумен. И боялся его. Дорогие друзья, прошу вас не забывать, что Давид не сделал ничего плохого. Но после блистательной победы Давида над Голиафом возникает опасность звездной болезни. И Бог начинает вынимать из-под ног Давида опоры, одну за другой. Я насчитал 5 таких опор, и на каждой из которых мы остановимся. Первая книга Царств, 19 глава, 8 стих. «Опять началась война. И вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение. И они побежали от него». обращаю ваше внимание, что Давид был воином, был офицером, военачальником в израильской армии под начальством Саула. Давид руководит подразделением, батальоном или дивизией, и он ходил на войну с филистимлянами и одержал победу. Мы читаем в 19 главе 1 книги Царств. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь». То есть эта же ситуация повторяется уже второй раз. Давид же убежал и спасся. Мы читаем эти слова не один раз. Первая опора, которой лишился Давид, это его положение. Он пришел в армию, где зарекомендовал себя как герой, верный воин. Но теперь этого нет. После того, как копье со свистом пролетело рядом с ним, Давид убегает. Он больше не будет служить в армии Саула. Может быть, кто-то из вас тоже потерял свое положение в обществе. Может быть, вы потеряли свою позицию на работе. И сейчас вам плохо, потому что именно это положение было вашей главной опорой в жизни. Вы были руководителем бизнеса. Друзья мои, возможно, таким образом Бог говорит вам: положись на меня, надейся только на меня. Давид убежал и тем самым спас свою жизнь. Он прибежал к жене в свой дом. В прошлых беседах мы уже упоминали о жене Давида. Я думаю, стоит подробнее остановиться на ней. Вернемся к 18 главе 1 книги Царств, откройте 20 стих. «Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду: через другую ты проднишься ныне со мною». Саул не мог справиться со своей дочерью Мелхолой, поэтому он с радостью отдает ее Давиду. Давид женится на ней. Ну а теперь возвращаемся к 19 главе. Здесь мы снова читаем о Мелхоле и понимаем, что еще одна опора, ушедшая из-под ног Давида, это как раз его жена. Первая книга Царств, 19 глава, с 11 стиха. «И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его: если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». С одной стороны, кажется, что она искренне заботится о своем муже. Но читаем дальше. «И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся». Помните, мы уже читали эти слова, вот они и встречаются еще раз. Давид убегает, пытаясь спастись от Саула, и его жена помогает ему в этом. Но читаем далее. «Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одежду. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида. Но Мелхола сказала: он болен. И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». Весьма четкое и конкретное повеление, которое не требует никаких дополнительных объяснений. И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа. Ну, естественно, Саул вызывает дочь и спрашивает у нее, что это все значит. Тогда Саул сказал Мелхоле: для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал? И сказала Мелхола Саулу: он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя. Жена подводит Давида, она клеветала его. С этого момента вы больше нигде не прочитаете, что между ними был мир, гармония, семейное счастье. Она отвернулась от Давида, как когда-то отвернулась от своего отца, для которого она была большим переживанием,
4: И вот жена, на которую полагался Давид, который доверял, тоже предает его. Еще одна пора падает. Она обманывает и тем самым настраивает Саула еще больше против Давида. Итак, первое положение – статус, второе – жена. Третья опора. Почитаем первую книгу Царств, 19 глава, 18 стих. «И убежал Давид и спасся». Это уже третий раз, когда мы читаем такие слова. Он все время убегает, бежит через холмы, пытаясь найти место, где бы он мог бы почувствовать себя в безопасности. И он пришел к Самуилу. Так что его третья опора – это пророк Самуил. Его наставник, человек, который помазал его на царство. И мы читаем. «И пришел к Самуилу в Раму и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Нафафе». Интересно, что в Нафафе происходили археологические раскопки, и были найдены дома, которые строились впритык один к другому, один на другим. Этакий лабиринт домов, из которого было очень сложно выбраться, если ты не знаешь местности. Именно туда они направляются. И Самуил говорит: «Отправимся в Нафаф. Там нас точно не найдут». Но если мы прочитаем далее 19 стих, то заметим, что Саулу донесли, что Давид в Нафафе. И Саул отправил своих слуг, чтобы они нашли Давида. Давиду пришлось бежать и оттуда. Первая книга Царств, 20 глава, 1 стих. Давид убежал из Нафафа в Раме. Да уж, у Давида был очень непростой период в жизни. Почва уходила из-под ног. У него было положение в армии, которого больше нет. Была жена, но он потерял ее. Был пророк Самуил, но Давиду пришлось покинуть и его. Теперь он прибегает к своему лучшему другу Иоаннафану. В прошлой беседе мы достаточно пристально смотрели на Иоаннафана. Сегодня мы посмотрим только на один небольшой эпизод их дружбы. Сейчас мы будем читать слова Давида, которые он говорит Иоаннафану. И обратите внимание, сколько эмоций он вкладывает в них. Его чувство безопасности разбито. Таких слов он никогда ранее не произносил. 20 глава 1 книги Царств. Давид убежал из Нафафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим? Что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих. И потому говорит сам себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мною и смертью». Вы чувствуете, сколько эмоций в этой последней фразе? «Один только шаг между мною и смертью». Наверное, люди, которые побывали на войне, хорошо понимают, что это такое. Чувствовать, когда между тобой и смертью только один шаг. Мне кажется, что в волосах Давида седина начала появляться в очень молодом возрасте, потому что он чувствовал, что смерть рядом с ним, и что он ходит между жизнью и смертью. Некоторые люди не могут справиться с этим стрессом. Мы часто слышим о случаях самоубийства. Люди, оказавшись в ситуациях, когда они эмоционально разбиты, не знают, как жить дальше, и предпочитают уйти из жизни. Но неужели они забывают, что есть тот, кто заботится о них, кто знает каждое переживание, каждую беду, который может принести мир больному и израненному сердцу? Мы поем хороший гимн: «У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое на груди Господа». Не забывайте, как бы вам не было плохо, есть тот, у чьей груди можно найти мир,
2: где сердце найдет покой. Давид же теряет еще одну опору – своего лучшего друга Иоаннафана. Из 42 стиха мы видим, что они расстались, и каждый пошел своей дорогой, но в противоположных направлениях. И в этой главе мы можем прочитать, что Давид и Иоаннафан пытаются понять, может ли Давид найти спокойствие и безопасность в армии Саула. И ответ, к которому они приходят – нет. Прочитаем библейский текст. «И сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город». Это последняя лебединая песня. «Ты идешь направо, я иду налево. Ты на север, я на юг. Мы не можем больше двигаться вместе». Что происходит в жизни Давида? Он лишается своего положения во дворце, в армии. Бог забирает его жену, а потом его наставника, пророка Самуила. И вот даже его лучший друг Иоаннафан оказывается не рядом. У Давида остается последняя опора – самоуважение. Но он теряет и его. В его жизни наступает самый ужасный период, когда человек падает так низко, насколько это только возможно. И мы читаем в 21 главе 1 книги Царств с 1 стиха. «И пришел Давид в Номву к Авимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: почему ты один, и никого нет с тобою?» И далее мы читаем о череде событий, когда Давид не раскрывает правду. Он рассказывает совсем другую историю. Затем он опять бежит. 10 стих 21 главы. «И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому». Геф. Где этот Геф? Это то самое место, где жил Голиаф, тот исполин, которого убил Давид, был именно из Гефа. Он был главным силачом всех филистимлян, а город Геф был политической столицей филистимлян. Там располагался их белый дом, Кремль. И Давид прибежал в этот город и ищет царя. Он не остался незамеченным. Давида еще помнят в этом городе. Люди смотрят на него, и послушайте, что они говорят. «И сказали Анхусу слуги его: не это ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Это же Давид! Что он здесь делает?» И думаю, у вас возникает тот же вопрос. Что Давид делает в столице вражеского государства? Может быть, он с ума сошел? И мы читаем дальше, 21 главу 1 книги Царств. «Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое перед ними и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей». Кто? И это наш Давид? Наш герой? Он ведет себя как безумный, пуская пену изо рта. Уверяю вас, в своей жизни он не бывал ниже, чем в этот момент. И, может быть, мы можем сравнить этот момент только с потерей сына Авессалома. Дорогие друзья, когда опоры уходят из-под наших ног, и мы начинаем ломаться, меняться, мы начинаем думать по-другому. И очень странные мысли вытесняют ваши прежние соображения. Вы начинаете искажать истину. Все это не просто печально, но и страшно. Для того, чтобы немного снять напряжение и даже улыбнуться, а сейчас нам это необходимо, и читаем далее, здесь не так страшно. Первая книга Царств, 21 глава, 14 стих. «И сказал Анхус рабам своим». Видите, он человек сумасшедший.
4: Для чего вы его привели ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой? Избавьтесь от него. Вот что требует царь Анхус.
2: У Давида было положение в обществе, он его потерял. У него была жена, но он потерял ее.
4: У него был наставник, старший друг,
2: но и с ним пришлось расстаться.
4: У Давида был преданный друг,
2: но и он далеко. Давид имел самоуважение, но и оно потеряно.
4: Может быть, оказалось так, что кто-то из вас сегодня находится именно в таком положении.
2: И сейчас хочется обратиться именно к вам. Есть книга «Стремление к Богу» автора Тоузера. Первая глава называется «Благословение, которое вы получаете, ничего не имея». Ее можно перефразировать так. Благословение, которое вы получаете, когда теряете все опоры. Послушайте, пожалуйста, несколько отрывков из этой книги. Я думаю, там есть то, что может быть для вас очень полезно.
4: Перед тем, как Господь Бог сотворил человека, Он сначала приготовил для него множество приятных и полезных вещей, которые бы помогали ему жить и радоваться.
2: В книге «Бытие» они достаточно просто описаны. Все было создано для пользы человека. Они предназначались всегда быть в подчинении и службе человеку.
4: Глубоко в сердце человека было святое святых, куда никто, кроме Бога, не был достоин входить. Внутри человека был Бог, а кроме того, Бог осыпал человека еще и тысячей даров. Но грех все испортил, все усложнил. Он сделал так, что эти Божьи дары могут быть потенциальными разрушителями души.
2: Все наши беды начались, когда Бог был изгнан с центральной позиции в нас,
4: когда мы позволили чему-то другому занять его место, когда в нашем человеческом сердце главенство было отдано чему-то другому.
2: Мы называем это как раз опорами.
4: Мужчины и женщины лишились мира и покоя в своих сердцах как раз потому, что они свергли Бога с трона в своей душе.
2: А за право властвовать борются упрямство, агрессия и разврат.
4: И это древнее проклятие не может пройти мимо нас безболезненно. Упрямый старый скряга, живущий внутри нас, не может так просто уйти по нашей команде. Он должен быть вырван из сердца, как сорняк из земли. Он должен быть удален, как зуб, с болью и кровью. Его нужно изгонять из души с жестокостью, подобно тому, как Иисус изгонял торговцев из храма. И мы должны полностью убедить себя в том, что нам необходимо избавиться от него, не испытывая никакой жалости к себе, потому что, когда мы жалеем себя, с грехами расставаться становится очень трудно.
2: Дорогие друзья, возможно, у кого-то сейчас вырвана опора. И это похоже на вырванный зуб. У вас были прекрасные иллюзии, а теперь они ушли.
4: И реальность оказалась совсем другой. Вам казалось, что эта женщина – дар от Бога, а теперь ее нет рядом. Или мужчина, на которого вы возлагали все свои надежды, кто был вашей опорой.
2: Больше он не с вами. И вы страдаете глубоко и больно.
4: Потому что когда мы лишаемся того, на что опирались,
2: мы испытываем боль, и сердце кровоточит. Кто-то, может быть, сейчас испытывает сложности в семейной жизни.
4: Вам казалось, что развод – это последнее, что могло вообще коснуться вас. Но вы на пороге именно этой беды. Другие, возможно, сейчас наблюдают, как рушатся их мечты.
2: Вы уже нарисовали в своей голове, все спланировали, но теперь все ваши мечты рассеялись, как дым.
4: Дорогие друзья, у вас есть выбор. Вы можете выбрать, на кого опираться. На людей, на работу, на деньги, на привычки, на обстоятельства или прежде всего на Бога. и не получится объединить обе категории. Если на Бога, то только на Бога. Что еще нам нужно пережить, чтобы понять, что Он единственный, кто может на самом деле поддерживать нас? Перед тем, как мы подведем некоторые итоги и закончим размышления над этой темой, хочу предложить вам послушать, как автор этой книги закончил первую главу своей книги. Он закончил ее молитвой. Послушайте. «Небесный Отец, я хочу знать Тебя, но мое сердце боится расставаться с любимыми игрушками. Я не хочу их прятать от Тебя. Я не знаю, как попрощаться с ними. Прихожу к Тебе с трепетом, но все же прихожу. И прошу, вырви из моего сердца все то, на что я так долго полагался, что стало частью не просто моей жизни, но и меня. Чтобы Ты сам мог войти в мою жизнь и занять главное место в ней. Потому что если Ты будешь царствовать в моем сердце, то мне уже не нужно будет другое солнце. Ты осветишь мою жизнь своим светом, и ночь уже никогда не наступит. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Вот что говорит муж, когда жена, придя из поликлиники, сообщает, что необходима операция. «Скорее всего, опухоль окажется злокачественной». Вот что говорят родители, когда в больничной карте их ребенка написана лейкемия. Вот что говорят те, кто получает последний квиток о зарплате и слышит, что он уволен. Вот что говорит жена, когда видит, как муж собирает вещи и уходит из семьи. Они начинают молить Бога занять главное место в их жизни. И перед тем, как мы закончим нашу беседу, я хочу сказать вам еще две мысли. Первое. Нет ничего плохого в том, чтобы полагаться на кого-то, но только если этот кто-то – Бог. Одному не справиться со всем тем, что мы встречаем на своем жизненном пути. Поэтому нам нужен Бог. Внутри вас есть святилище, и никто не имеет права царствовать в вашем сердце и освятить его, кроме Спасителя Господа Иисуса Христа. Пусть Христос будет Господином сердца, и об этом мы можем читать в Евангелии, в первом послании Петра, 5 главе. Все заботы ваши возложите на Него, на Господа, ибо Он печется о вас. Или, как сказано в притчах, надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Нам всем нужны опоры. В этом нет ничего плохого, но пусть нашей первой опорой, главной опорой будет Бог. Второе. Быть лишенным всех своих опор – самый болезненный опыт на земле. И это серьезное заявление, но я осознанно произношу это. Нет ничего болезненного, чем вырывание любимых игрушек из сердца. Нам сложно признать то, что лишение опор – это необходимость. Потому что это больно, неприятно, но это необходимо. Не делайте себе идола ни из чего. Не делайте идола из своей жены или своего мужа. Есть только один Бог, кому мы должны поклоняться. Да будет Его имя прославлено и возвеличено. Аминь.
5: Дорогие друзья, вы услышали вторую часть передачи «Когда почва уходит из-под ног». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу и следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы рассуждали о том, как действовать, когда все опоры выбиты, когда почва уходит из-под ног, и кажется, что сил и надежды больше нет. И поняли самое главное – нужно надеяться на Бога, полностью положитесь на Него. В Евангелии, в первом послании Петра, в 5 главе, в 7 стихе написано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Освободите свое сердце от всех других надежд и чаяний. Позвольте Богу наполнить его своим миром и благодатью. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Только для жителей пещер. Самое тонкое искушение в жизни. Чем накормить разъяренного мужчину?» А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите завершение беседы, когда почва уходит из-под ног, в следующей передаче «Свет жизни».
0: Надеюсь, что программа, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если Господь сейчас работает с вашим сердцем и побуждает вас принять Божий дар – жизнь вечную, не отвергайте его. С верою в сердце вы можете сделать это прямо сейчас, в словах молитвы «покаяние». Ваша молитва может быть примерно такой: «Господи, прости меня, грешника, я знаю, что я заслуживаю вечного наказания, но я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, принял облик человеческий, умер за грехи мои и воскрес для моего оправдания. Поэтому молю Тебя, Господи, спаси меня от вечного наказания и даруй мне жизнь вечную. Аминь». Если вы обратились в молитве покаяния к Господу, мы рады будем услышать от вас. Пишите нам по адресу russian@bbnradio.org.

Каждому человеку отведено определенное время для определенной цели. В чем эта цель? Чтобы он нашел Бога и в нем свое вечное спасение. Заходите по адресу www.bbnchat.org, и наши служители расскажут вам благую весть о спасении в Господе.

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние – не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Прошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 9 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в 36-м псалме в 3-м стихе. Там сказано «Уповай на Господа». Однажды я встретила чернокожую женщину, которая жила за счет небольшого заработка, получаемого за тяжелую ежедневную работу. Но это была счастливая, ликующая христианка. «Ах, Нэнси», — как-то сказала ей другая печальная христианка, — «сейчас-то тебе хорошо, но мне кажется, что мысли о будущем должны были бы отрезвить тебя. Ты только представь, например, что ты заболела и не можешь работать, или представь, что твои нынешние хозяева должны уехать, и никто больше не может предложить тебе никакой работы, или же представь...» «Постой, подожди», — воскликнула Нэнси, — «я никогда ничего не представляю. Господь – пастырь мой, и я знаю, что не буду в нужде. Ведь, дорогая, — добавила она, обращаясь к своей хмурной подруге, — именно эти

Орел, парящий высоко в воздухе, не задается вопросом, как переправиться через реки. Что ждет меня, не знаю, Господь мой это скрыл, но твердо уповаю, мне путь он проложил, избыток жизни, благ и сил в любви своей открыл. Вокруг меня затмение, с трудом иду вперед, но в Боге просветление, Он сам меня ведет и часто на плечах несет, в час бури и невзгод, средь бед и испытания, пусть плоть моя молчит, а голос средь молчания яснее пусть твердит: ты мой, твой путь в руке моей, не бойся смутных дней. И так иду, не зная и не стремясь знать, что будет ли, желая путь Господу предать, с Ним сладко и во тьме шагать, жить без Него, блуждать. Куда зовет Господь мой, дитя Его спешит, Он знает путь, Он знает, доверчиво твердит.

0: В эфире библейское вещание «Бибиан». В нашем библейском институте есть курсы на различные христианские темы, и мы приглашаем вас изучать Библию вместе с нами.
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания «Бибиан» записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания «Бибиан». 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 17. «Все попечение возлагать надобно на Бога. Сын мой, оставь мне творить с тобою, что мне угодно. Я знаю, что нужно тебе. Ты как человек мыслишь, и многое чувствуешь так, как внушает тебе склонность человеческая. Истинно слово твое, Господи, твое обо мне попечение более всякой заботы, какую я могу возыметь о себе, ибо во всем зависит от случая, кто не возвергает на тебя все свое попечение. Господи, лишь бы воля моя просто и твердо в тебе пребывала, твори о мне все, что тебе благоугодно. Что бы ты со мною ни сотворил, не иное, что быть может, разве доброе? Хочешь, чтоб и во мраке был? Будь благословен. Хочешь, чтобы во свете я был? Будь вовеки благословен. Благоволишь мне в утешение? Будь благословен. Благоволишь в скорбь мне? И тогда будь благословен вовеки. Сын мой, как тебе стоять надобно, если хочешь ходить со мною? Ты должен быть так же готов страдать, как готов радоваться. В скудости и в нищете должен жить с такой же охотой, как в изобилии и в богатстве. Господи, охотно ради тебя все терпеть буду. С чем ты ко мне снизойти изволишь? Доброе и худое от руки твоей равно желаю принимать, сладкое и горькое, радостное и скорбное, и за все, что со мною не последует, хвалу воздавать тебе. Соблюди меня от всякого греха, и не убоюсь я ни смерти, ни ада. Лишь бы не отвергнул ты меня в вечность, лишь бы не изгладил меня из книги жизни, ничто не повредит мне, какое бы ни постигло меня бедствие». Глава 18. О том, что временные бедствия надобно переносить равнодушно по примеру Христову. «Сын мой, я сошел с небес ради твоего спасения, взял на себя болезни твои по любви, а не по нужде, чтобы ты научился терпению и временные бедствия переносил бы безропотно. От того часа, как родился, до самого исхода на кресте не переставал я терпеть скорбь, и была мне скудость великая во всех временных благах. Часто слышал я великий на себя ропот, всякие смущения и поношения переносил с кротостью, за благодеяние принимал неблагодарность, за чудеса — хуление, за учение — укоризны. Господи, когда Ты терпелив был в жизни, исполняя в том прежде всего волю Отца Своего, праведно, чтоб я, бедный грешник, по воле Твоей содержал себя в терпении, и, доколе угодно Тебе, нес бы бремя тленной жизни ради своего спасения. Ибо хотя и тягостно ощущение настоящей жизни, но уже за благодать Твою стала она весьма многоценна, и по Твоему примеру, и по следам святых Твоих стала в ней слабым людям светлее и приятней. Еще и много утешительнее стала она, чем была в Ветхом Завете, когда затворена пребывала дверь небесная, и самый путь к небу казался мрачнее, когда так мало было желавших искать Царство Небесного. Но и кто был в то время праведен и удостоен спасения, и те не могли войти в Царство Небесное прежде страдания Твоего, и доколе смерть Твоя священная не совершилась. О, какую хвалу повинен я воздавать Тебе, что Ты благоволил мне и всем верным показать правый и добрый путь к вечному Царству, ибо жизнь Твоя — путь наш, и через святое терпение мы к Тебе, венцу Своему, шествуем. Когда бы Ты вперед нас не шел и не научил бы нас, кто бы захотел последовать? Увы, сколько людей позади осталось бы далеко, когда бы не взирали на Твой светлый пример. Вот сколько слышали мы чудес Твоих и Твоего учения, и еще остаемся холодны. Что же было бы, когда бы такого света не было у нас, чтобы следовать за Тобою?» Глава 19. О перенесении обид и о том, кто оказывается воистину терпеливым. «Что говоришь ты, сын мой? Перестань роптать, посмотри на мои и прочих святых страдания, ибо еще не до крови сражался ты, Евреям 12:4. Немного страдаешь ты в сравнении с теми, которые пострадали так много, были в таком крепком искушении, в таких тяжких бедствиях, всяким трудом были испытаны так многообразно. И для того надобно тебе приводить на мысль, какие у других были тягости, чтобы легче тебе было переносить свои, которые много легче. Если же не чувствуешь ты, что легче тягости твои, смотри, не твое ли нетерпение тому виною? Каковы бы, впрочем, ни были они, малы или велики, все старайся сносить с терпением. Чем больше располагаешь себя к терпению, тем разумнее дела твои и тем больше тебе заслуги. И переносить будет легче, когда усердно приготовишь себя и крепостью духа, и привычкой к терпению. Не говори так: «Не могу я сносить то или другое от этого человека, и это потерпеть мне невозможно. Он меня тяжко обидел, он мне приписывает то, что мне никогда не приходило на мысль, а другого я легче перенес бы, когда бы другой это сделал, я думал бы, что надо бы натерпеть». Безумны такие мысли. И кто говорит так, тот не думает, какая добродетель в терпении, и кто за нее награждает венцом, но больше смотрит на лица и помышляет о своей обиде. Не тот истинный терпеливец, кто не хочет терпеть свыше меры, какая ему самому угодна, и от кого ему не угодно терпеть. Терпеливец истинный не рассуждает, от какого человека приходит ему испытание, от начальника или от постороннего, от равного или от низшего, от доброго и святого или от развратного и недостойного. Но все равно, от какого бы создания, когда бы и сколько бы раз не встретились ему противность, все то приемлет с благодарностью от руки Божией и вменяет себе в великое приобретение. Ибо когда ради Бога терпит человек, ничто, как бы ни было мало, без заслуги у Бога не проходит. Будь же готов к битве, когда хочешь победы. Без войны нельзя тебе получить венец терпению. Если не хочешь терпеть, стало быть, от венца отказываешься. А если желаешь венца, борись мужественно, сноси терпеливо. Без труда нечего стремиться к покою, и без сражения не дойдешь до победы. Господи, благодатью Твоею сотвори для меня возможным, что по природе мне невозможным кажется. Ты ведаешь и знаешь, как мало у меня терпения, и как скоро я падаю, лишь только малая беда покажется. Какая бы ни постигла меня искусительная напасть, хочу всякую во имя Твое встретить с любовью и с доброю волей, ибо спасительно для души моей страдать и быть в стеснении Тебя ради».
0: Сегодня в программе «Христианская классика» в сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Является ли Божье присутствие и для вас радостью в жизни? Сейчас время дать ответ на этот вопрос. Примите это спасение сегодня.

человек никогда не обретет своей цельности и полноты без личной встречи с Господом. Произошла она, эта встреча, в вашей жизни? Если нет, заходите в наш библейский чат по адресу www.bbnchat.org. Наши служители укажут вам путь к Иисусу Христу.

0: эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе, в 16 стихе, Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем наш краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Несмотря на то, что мы можем получить много сведений от изучения книги «Деяния святых апостолов», однако нам интересно узнать нечто об условиях, преобладающих в то время. Апостол должен был родиться приблизительно в то же самое время, как Господь Иисус Христос, или немного позже. Его родители принадлежали к религиозной группе, известной как фарисеи. И, очевидно, апостол получил у них строгое воспитание. Позже он также учился у Гамалиила, выдающего фарисея и доктора закона. Мы должны обратить внимание, продолжая обзор жизни и служения апостола Павла, на еврейскую жизнь под властью и влиянием Рима. Несмотря на то, что нам важно понять религиозное положение во время апостола Павла, также важно посмотреть на реакцию иудеев на созданную власть Рима. Иудея стала страной или государством под управлением Рима. Хотя народ попал под языческое господство столетия перед Христом, народ был неспокойным и мятежным. Пророки предупреждали народ, что их состояние было результатом их отвержения, как народа, чтобы ходить путем Господним. Бог намеревался, чтобы народ не был в подчинении ни у какой власти при условии, что они будут послушны Ему. Но Бог также провозгласил, что если они повернутся к Нему спиною, они падут пред Ним их врагами. Книга Числа, 23 глава, 9 стих заявляет: «Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Обращаясь к книге Второзакония, 28 главе, 9 стиху, мы читаем: «Поставит тебя Господь народом святым своим, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». Псалмопевец провозглашает эти слова, когда он думает об израильском народе: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе». Вечный Бог в ответ на молитву царя Соломона во время посвящения храма в Иерусалиме провозгласил: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщет лица моего, и обратится от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Народ, как таковой, не реагировал на предложение Давида. Во времена Иисуса Христа и апостола Павла национальные вожди сознавали, что над ними был Римом назначенный губернатор, а также первосвященник был поставлен Римом, хотя, конечно, еврей. Собиратели податей, как было раньше упомянуто в прошлом, были евреи, которые обогатились, вымогая большие подати от своих соотечественников и служа своим римским владыкам. Собиратели налогов были поэтому ненавидимой и презираемой группой евреев. Среди народа были те, которые возмущались при мысли проявления верности Риму. Деяния святых апостолов в 5 главе 37 стихе говорится об одном, который руководил восстанием против них. Однако интересно заметить, что римское повеление относительно налогов привело Иосифа и Марию из Назарета в Вифлеем, где родился Христос. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки 2 главе. Хотя Мария получила слово от специального ангела, посланного сообщить намерение Бога относительно рождения Господа Иисуса, она проживала в Назарете, когда приближалось время рождения Спасителя. Но согласно ветхозаветнего провозглашения, Мессия должен был родиться в Вифлееме, Иудейском. Михея 5 глава 2 стих. Таким образом, превозмогающий провидение Бога, римский кесарь издал повеление относительно налогов для израильского народа в точное время, когда Мария должна была родить Мессию. Это не было совпадение. Это было прямое вмешательство вечного Бога в советы и решения людей. Это был не первый раз, когда Бог употреблял языческих управителей для издания повелений, которые влияли на жизнь израильского народа, его избранных людей. Вечный Завет имеет много таких вмешательств, и на протяжении веков после рождения Христа в Вифлееме Бог употреблял людей на высоких постах, даже управителей, делать решения, которые они думали были их собственные решения, но в действительности были решениями, сделанными в результате повеления Бога. Осознать эту удивительную истину является поощрением, особенно когда восстают трудности и проблемы. Сегодня Бог наблюдает над своим народом для их блага и для распространения Евангелия и постройки своей церкви. Было видно беспокойствие в жизни Израиля во время жизни Иисуса Христа и апостола Павла. Они чувствовали руку заграничной власти над ними, и они мучились над нею. Однако они были готовы восклицать: «Нет у нас царя, кроме Кесаря», для того, чтобы приобрести одобрение римлянина Пилата для распятия нашего блаженного Господа Иисуса Христа. И вместо Иисуса они избрали Бараву, человека, который, очевидно, был руководителем восстания в Иерусалиме. Варава мог быть сильным иудейским националистом, намеренный освободиться, если возможно, от римского ига. Иисус, с другой стороны, пришел как Мессия для иудеев. Его они распяли. Надпись, которую написал Пилат, и которую поместили над главой страдающего Господа Иисуса, была написана по-гречески, по-еврейски и по-латински, которую каждый и все окружающие крест могли читать. Это произвело гневное требование со стороны израильских священников, но их просьба изменить была отвергнута Пилатом, потому что он сознавал, что это была зависть, которая была причиной для требования смерти Иисуса. Первосвященники страдали от молчаливого свидетельства, которое иудеи и язычники одинаково могли читать: «Иисус Назарей, царь иудейский». Подумали ли вы когда-нибудь, насколько первосвященники должны были ненавидеть Господа Иисуса Христа, что заставило их просить разрешения у Пилата предать его смерти, они ненавидели роль, которую они должны были играть, но они были готовы на это. Национальные вожди, религиозные руководители страдали под ярмом Рима, но они еще больше были озлоблены провозглашениями Господа Иисуса относительно их и Его удивительным служением. Что касается апостола Павла в это время, он учился у наставника Гамалиила, который, по всей вероятности, слушал рассуждения об Иисусе Христе, когда заседал Синедрион. Гамалиил, несомненно, видел Господа Иисуса Христа, когда он молчаливо стоял перед Синедрионом. Павел был еще молодым человеком во время распятия. Он был ревностным фарисеем, усваивающий все учения Гамалиила. Был ли человек, предназначенный стать выдающимся апостолом к язычникам в Иерусалиме, когда умер Христос на кресте? По всей вероятности, он жил в Тарсе. Но события плюс факт пасхальных требований, чтобы евреи праздновали Пасху в Иерусалиме, могли привести его в Иерусалим для сезона года. Божья рука уже была над молодой жизнью, хотя Савл, как он был известен тогда, не понимал этого. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Будьте всегда с Иисусом, не пропускайте ни дня, и никакие искусы в вас не угасят огня. Да благословит Господь вас обильно. Будьте с Ним, и вы никогда ни в чем не разочаруетесь ни в этой земной жизни, ни в той жизни, куда Он всех детей Своих ведет в небесах. В эфире библейское вещание BBN, радио лично для вас.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если вы еще не студент нашего библейского института, мы ждем вашей регистрации по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Восхищение Церкви включает в себя два события. Первое – это воскресение физических тел верующих, которые умерли физической смертью до пришествия Господа. Второе – это перемещение живущих на земле верующих на небо. Все это случится мгновенно в момент пришествия Господа для восхищения Церкви. И как мы уже говорили не раз, это может случиться в любой момент. Хочу также напомнить значение слова «восхищение». Это слово означает «схватить что-либо» или «кого-либо» и забрать прочь. Далее приступим к материалу этого урока. Откройте, пожалуйста, Римлянам 8:23. Там написано: «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Хочу обратить ваше внимание на следующие истины. Мы были рождены от Духа Святого. Мы были крещены Духом Святым в тело Христово. Мы были наполнены Духом Святым. Мы были запечатлены Духом Святым, мы были помазаны Духом Святым. О всех этих истинах говорится в Новом Завете в прошедшем времени. И все это случилось с теми, кто был спасен. В связи с этим мы видим первые плоды Духа Святого. В 22 стихе написано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Думаю, что ни для кого не секрет, что все люди подвержены болезням, старению, усталости, разочарованием, сердечным и головным болям. В данном случае не имеет значения, спасен человек или нет. Все, что присуще этой жизни, влияет как на спасенных людей, так и на неспасенных людей. Например, огонь может обжечь руку нераскаянного грешника, но он также может обжечь руку возрожденного христианина. Таким образом, мы стенаем и мучимся в самих себе и находимся в ожидании фактического усыновления. Посмотрите, пожалуйста, на стих 15 в этой же главе. «Но вы приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Кстати, это еще одно из имен Духа Святого. И слово «усыновление» означает приобретение статуса сына. Итак, усыновление уже случилось посредством Духа Святого. И сейчас мы ожидаем фактического свершения этого усыновления. Другими словами, мы ожидаем то время, когда мы будем находиться в присутствии нашего Господа и получим все те благословения от нашего спасения, ради которых Он умер на кресте. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня, живя на земле и являясь возрожденными людьми, мы не имеем всего того, ради чего Господь умер на кресте, потому что мы продолжаем жить в греховной плоти и в греховном мире. Именно поэтому многие из нас одевают, например, очки или испытывают различные болезни. Если предположить, что мы можем получить все, за что Иисус Христос умер на кресте, то никто бы из нас не нуждался в медицинской помощи и не испытывал бы никакой боли и страданий. Но это не так. Каждый из нас испытывает болезни и страдания, поэтому мы стенаем и мучимся в себе по ожидании получения всех благословений, связанных с нашим спасением. Итак, чего мы ожидаем? Во-первых, искупление наших тел. В данный момент мы имеем искупление нашей души и духа, и пребывание Духа Святого в наших телах является залогом того, что в один день мы получим все, что полагается нам, как спасенным во Христе, включая искупление наших тел. Это произойдет в момент пришествия Иисуса Христа. Таким образом, когда Он придет, а это может случиться при нашей жизни на земле, я надеюсь, что так оно и случится, что мы не умрем, а будем перемещены, и наши тела будут изменены. Но если мы не дождемся прихода нашего Господа и умрем физической смертью, то наши тела в момент Его пришествия будут воскрешены. В любом из этих двух случаев, конечно, результат будет один и тот же. Как написано в 1 Иоанна 3 глава 2 стих: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Еще раз, это случится либо посредством перемещения и изменения наших тел, либо посредством воскресения и изменения наших тел в момент, когда Спаситель придет для восхищения Церкви. И это событие является следующим в Божьем календаре. Хочу обратить ваше внимание на 24 стих: «Ибо мы спасены в надежде». Как вы думаете, о какой надежде здесь идет речь? Так вот, наша надежда заключается в том, что мы получим оставшееся, то есть искупление наших тел, как полагающееся нам результате спасения через веру во Христа. Придет время, когда мы получим новые тела и не будем испытывать уже никаких болезней, страданий и мучений. Придет время, когда нам не нужно будет ставить никакие импланты и прочие искусственные части нашего тела. У каждого из нас будет тело, которое ни с чем не сравнимо при жизни на земле и которое мы никогда прежде не имели. И все это случится в момент восхищения Церкви. Далее, пожалуйста, откройте 13 главу, стих 11. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Здесь говорится о грядущем спасении от присутствия греха в нашей жизни, что также является одинаковым по смыслу с выражением искупления наших тел. Именно этого мы и ожидаем в нашей жизни. Прочитаем следующий стих. «Ночь прошла, а день приблизился». День – это день Иисуса Христа. Это выражение используется для того, чтобы описать первое воскресение или восхищение Церкви. День Христа – это следующее событие в Божьем календаре. Обратите внимание на слово «приблизился». Другими словами, наступление дня неизбежно. Это не значит, что прямо сейчас, но наступление дня неизбежно, потому что ночь прошла, а день приблизился. Порой мы путаем значение слова «рядом» или «сейчас» со значением слова «неизбежно» или «близко». Иногда мы думаем, что «близко» – это значит «прямо сейчас», но это не так. «Близко» или «неизбежно» – это может означать либо «сейчас», либо «чуть позже». Наш Господь может прийти сегодня, а может прийти на следующей неделе, или в следующем году, или через 10 лет, 20 и так далее. Об этом знает только сам Бог. Но одно бесспорно – это событие неизбежно, и оно уже близко. Хочу отметить, что Писание не свидетельствует нам о каких-то особенных событиях, предшествующих восхищению Церкви. С другой стороны, в Библии приводится очень много пророчеств, которые будут предшествовать второму пришествию Иисуса Христа на землю, которое случится в конце периода Великой Скорби. Еще раз повторим порядок событий. Первое – восхищение Церкви. После этого начинается период Великой Скорби. И в конце периода Великой Скорби придет Иисус Христос на землю для того, чтобы править на земле тысячу лет. Таким образом, второе пришествие Иисуса Христа состоит из двух стадий. Первая – это восхищение Церкви. Вторая, которая произойдет в конце периода Великой Скорби, это фактическое пришествие Господа на землю. Как мы уже, наверное, поняли, цель данного курса – это изучение библейского материала, связанного с первой стадией второго пришествия нашего Господа, или, другими словами, восхищение Церкви. Откройте, пожалуйста, следующее место в Писании. Оно записано в послании к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Там сказано: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «мы ожидаем». Это свидетельствует о неизбежности и близости этого события. Прочитаем далее. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Во-первых, это место в Писании еще раз подтверждает, что мы живем в уничиженных телах, то есть в униженных телах. Наши тела неполноценны, они склонны к разрушению, поэтому нам необходимо ухаживать за ними, например, принимать душ, упражнять, питать, лечить и так далее. Мы просто не можем игнорировать наши тела, мы должны заботиться о них. Ну а сейчас зададимся вопросом, кто же преобразит наше уничиженное тело? Конечно же, наш Господь Иисус Христос. Именно Он изменит наши тела, которые приносят нам столько страданий. Иисус Христос преобразит их из состояния уничижения в состояние прославления. Другими словами, наши тела станут сообразны славному телу Иисуса Христа. Каждый из нас пришел в этот мир в том теле, в котором мы сейчас живем. Как правило, полноценное физическое тело включает в себя одну голову, две ноги, две руки, два уха, один нос, один рот и два глаза. Далее, как мы уже знаем, человек получает сначала молочные зубы, а затем уже постоянные. Конечно же, при жизни на земле человек может потерять какую-то часть своего тела. Например, во время автомобильной аварии или во время какого-нибудь несчастного случая. Кроме этого, ни для кого не секрет, что каждый из нас может потерять в результате болезни определенные органы или внутренние части нашего тела. Таким образом, нам нужно заботиться о наших настоящих телах, которые даны нам на время земной жизни. Ну а затем они будут заменены на другие нашим Господом. Но еще раз, мы не должны пренебрегать нашими настоящими телами. Мы должны заботиться и следить за ними, чтобы они функционировали нормально, настолько, насколько это возможно. Если же мы будем пренебрегать нашими физическими телами, то очень скоро обнаружим, что полноценное функционирование наших тел будет ограничиваться, и очень скоро они будут прикованы к кровати. Также хочу отметить, что с другой стороны, даже наши настоящие уничиженные тела – это удивительный механизм, который служит нам удивительным образом на протяжении многих и многих лет. Но еще раз, в момент пришествия нашего Господа мы получим новое тело, подобное славному телу нашего Господа Иисуса Христа. Еще раз, новые тела, которые мы получим, никогда не будут испытывать усталость, болезни и прочие недуги, которым подвержены наши настоящие физические тела. Не будет инвалидных колясок, не будет хромых, слепых, глухих, парализованных. В новых прославленных телах никогда уже не будет никакого недостатка. Вы только можете себе представить, что значит для христианина, который при жизни на земле лишен полноценной жизни в физическом теле из различных недугов. Конечно же, нам, может быть, трудно представить это, но, как написано, он совершит это силою, которую он действует и покоряет себе все. Наш Господь способен сделать это потому, что все через Него и для Него, и придет время, когда наши тела станут подобными Его телу. Далее откройте, пожалуйста, Филиппийцам 4:5. Там написано: «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». Мы видим пожелание Павла быть кроткими, а также причину этого пожелания – Господь близко. Как мы уже говорили, близко – это значит, что Он может быть здесь в любой момент. Для наглядности хочу привести вам пример. Допустим, на моем рабочем столе лежит ручка. Она находится на расстоянии вытянутой руки, и мне достаточно всего лишь мгновения, чтобы взять ее и что-то написать. Мне не нужно куда-то идти за ней или где-то ее добывать, она находится под рукой. Но в то же самое время я могу ее не брать в данный момент, а взять ее через несколько минут, часов, дней, месяцев или даже лет. Теперь вы понимаете значение слова «близко»? Это практически под рукой. Но когда случится это, зависит от Господа. Итак, Господь близко. Он может прийти мгновенно в данный момент или позже, но факт Его пришествия неизбежен, а неизбежность предстоящего пришествия бесспорна. Мы очень часто говорим о неизбежности предстоящего суда для неверующих, а порою забываем напоминать о неизбежности предстоящего пришествия нашего Господа. Конечно же, пришествие Господа для нас – это большая радость, а для неверующих в тот момент – это наказание и осуждение. Почему? Да потому что после того, как все рожденные свыше люди будут забраны Господом от земли, на земле начнется период великой скорби. Некоторые исследователи Библии утверждают, что земля в период великой скорби условно будет подобна аду, и это будет продолжаться 7 лет. В книге Откровения этому периоду посвящены главы 6 по 18. Это будет время страданий и горя, которые не были прежде ведомы людям. Но Господь заберет своих земли прежде, чем начнется это время. Подобно Лоту, которого Он забрал из Содома и Гоморры прежде, чем Он уничтожил это место. Далее откройте, пожалуйста, 1 Тимофею 6:14. Там сказано: «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Мы снова видим, что Писание свидетельствует нам о пришествии нашего Господа, и Он явится для того, чтобы забрать своих. Важно отметить, что если во время восхищения Господь явится только для своих, то в момент Его фактического пришествия, после периода великой скорби, Он явится для всего мира. Весь мир увидит Его, когда Он придет в силе и славе, но еще раз, в момент восхищения Церкви, Он явится только своим и только для своих. Прочитаем следующий стих: «Которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Далее обратим внимание на второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих. Это последнее послание, написанное Павлом. Предыдущий стих свидетельствует нам о том, что Павел знал, что он будет казнен. Он знал, что уже пришел его конец. Давайте прочитаем этот стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Далее прочтем 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Без всякого сомнения, те, кто любит Иисуса, возлюбили также Его пришествие и ожидают этого с нетерпением. Если вы, например, кого-нибудь любите, и в настоящее время вы не вместе, то я уверен, что вы считаете часы и дни до того момента, когда вы снова сможете увидеть вашего любимого человека, и когда вы будете снова вместе. То же самое в отношении нашего Господа. Если мы любим Его, то мы с любовью ожидаем Его пришествия. Мне вспоминается церковь, в которой я уверовал во спасение. Так вот, в этой церкви над баптистерией было написано «Книга, кровь и благословенная надежда». Хочу напомнить вам, что наша благословенная надежда еще раз заключается в том, что мы ожидаем пришествия нашего Господа, которое неизбежно и близко. Далее, пожалуйста, откройте послание к Титу, 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Обратите внимание на следующие слова. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Другими словами, мы пребываем в благословенной надежде, ожидая пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Хочу также напомнить вам слова из 1 Фессалоникийцам 4:18. «Итак, утешайте друг друга сими словами. Пришествие Господа должно быть для нас утешением, и мы должны с радостью ожидать этот момент». Если, допустим, пришествие Господа для восхищения церкви было бы после периода великой скорби, то, по всей видимости, было бы сказано «Ожидайте этого ужасного периода великой скорби». Но слава Богу, что мы не пребываем в ожидании ужасного периода великой скорби. Мы пребываем в благословенном ожидании пришествия нашего Господа для восхищения своей церкви, прежде чем начнется период великой скорби на земле. А сейчас, пожалуйста, откройте Евреям 9 глава 27 и 28 стихи. Там написано: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Здесь как раз говорится об искуплении наших тел, о спасении от присутствия греха в нашей греховной плоти. В тот момент мы получим все, ради чего умер Иисус на кресте. И это случится в один из грядущих дней. Господь придет и заберет нас к себе. Далее прочитаем Евреям 10 глава 35 и 36 стихи. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Далее будьте внимательны к следующим словам в 37 стихе. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Возможно, вы иногда слышите, что некоторые люди говорят, что мы сделаем то-то и то-то, если Господь умедлит. Но обратите внимание еще раз на слова, которые мы только что прочитали в Библии. «Господь не умедлит». Наш Господь не медлит и исполнением своих обетований. Просто в данный момент Он занят. Вы спросите, чем же? Прочтем Евреям 7:25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Время Его пришествия еще не пришло, и все, что делает Господь, Он делает вовремя. Когда же время пришествия Господа настанет в Божьем календаре, то Он не замедлит, Он не будет откладывать и ждать, Он сразу же обязательно придет. Еще раз, это время неизбежно, и оно близко. Сейчас же Господь комплектует свою церковь. Еще не все души спаслись, остались еще те, кто должен родиться заново и войти в число церкви. По-прежнему еще есть люди, до которых нужно донести благую весть, которые должны услышать и уверовать во спасение. Таким образом, наш Господь работает, а мы находимся в ожидании Его пришествия. Он обязательно придет, когда наступит время, которое находится в руках Отца Небесного. Но пока оно еще не наступило. Даже как Писание уверяет нас, ангелы Божии не знают этого дня. Никто не знает ни дня, ни времени. И никто не должен устанавливать подобное время. Об этом знает только Отец Небесный. Далее, пожалуйста, откройте послание Иакова, 5 глава, 7 стих. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Далее прочитаем иллюстрацию, которую дает Иаков. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Прочтем далее 9 стих. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей, он уже близко, его возвращение неизбежно и очень рядом. Он даже может прийти сегодня, сейчас. Но в то же самое время, о моменте его пришествия не знает никто. Никто не знает ни день, ни час его возвращения за церковью. Таким образом, осознание того, что возвращение Господа неизбежно и близко, должно влиять на наше поведение и образ жизни. Каждый из нас, зная и помня об этом, должен постоянно быть наготове и находиться в пике своего духовного состояния. Никто из нас, пожалуй, не хочет быть застигнутым врасплох и испытывать чувство стыда. Если мы будем постоянно помнить о том, что Он может прийти в любой момент, то это поможет нам быть на страже и наготове. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе с 10 по 13 стих мы читаем, что те люди, которые услышали благую весть, но отвергли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, в момент пришествия Господа за церковью не будут восхищены, а останутся на земле и воочию видят и испытают на себе, что такое период великой скорби. Конечно, во время периода великой скорби люди будут слышать благую весть и также будут обращаться к Иисусу Христу как к Господу и Спасителю. Об этом нам свидетельствует 7 глава книги Откровения. Но вместе с этим книга Откровения свидетельствует об ужасающих событиях, которые будут происходить на земле в период великой скорби. И если здравый человек прочтет о них, то он, конечно же, скажет: «Я не хочу жить в такое время на земле. Я хочу, чтобы Господь Иисус Христос спас меня от этого».
0: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Дэвида Аллена, посвященных теме «Восхищение Церкви». Вы можете продолжить изучение этой темы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам. russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Притчи 10:22. Огромное благословение круглосуточно пребывать в Слове Господнем и слушать прекрасную христианскую музыку. www.bbnradio.org

притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

Знаем ли мы, что мы должны переехать, переселиться, переместиться в небесный край, но туда ничто нечистое не войдет, только чистые сердцем Бога узрят. Только Господь может очистить нас от греха, Его кровь святая омывает всю нечистоту нашего сердца. Да, действительно, мы должны прославить Творца, что где бы мы ни жили на этой земле, нас ожидает страна небесная. Да поможет Господь всем нам войти туда через Иисуса Христа.

0: Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Одноклассниках, мы приглашаем вас присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевому слову BBN.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Церковь в Фессалониках сделалась выдающейся церковью в первой эпохе истории христианства. Вряд ли Павел, Сила и Тимофей, которые впервые возвестили Евангелие в Фессалониках, представляли себе, какие будут огромные результаты их краткой инвазии этого города. После трехнедельного пребывания там им суждено было покинуть город, а верующие, только что обратившиеся к Господу, подверглись ужасному преследованию. Но, как мы видим из истории церкви, она всегда преуспевала и процветала во время гонений. Можно безошибочно сказать, что популярность церкви оскверняет ее, а преследование очищает и делает ее сильнее. Церковь в Фессалониках сделалась образцовой и примерной церковью, как сказано, не только в Македонии и Ахайи, но и во всяком месте. Фессалоникийская церковь родилась при многих скорбях, но, тем не менее, она с радостью Духа Святого приняла на себя это поношение. Да, гонимую церковь в Фессалониках Господь вознаградил своей радостью за нанесенные ей обиды. Так молодая церковь Македонии стала ярким примером для церкви Христовой в течение этих почти 2000 лет. Апостол Павел в своем первом послании им, в 1:8, употребил слово, которое только один раз употребляется в Новом Завете. Слово это «пронеслось». Оно описывает очевидный и широко распространенный образ их влияния и свидетельства. Он говорит: «От вас пронеслось слово Господне». Это выражение «пронеслось» лучше всего описывает действие музыкальной трубы. Можно сказать, от вас прозвучал трубный звон так сильно, что звук этот прогремел далеко за пределы вашей страны. Так ясен и звонок, так громок, проницателен, мелодичен, пробуждающий и полон был этот звон. То есть их благовестие, что Павел обязан был сказать им, что ему уже ни о чем не нужно было рассказывать. Все ими уже было сказано. Что сделало их провозглашение таким мощным и эффективным? Причина этой эффективности была двоякой – их свидетельство и их жизненный пример. В первую очередь отметьте, что от них пронеслось Слово Господне. От самого начала, принявши чистое, без примеси учение Слова Божие, они несли это животворящее Слово не только в своей области, но и в самые отдаленные края, так что во всяком месте стало известно через них евангельская весть. Но не менее сильно прозвучала благая весть через их примерную жизнь. Тут мы ясно видим, что этот трубный звук, который так далеко пронесся, имел двойную мощь. Не менее громко звучал христианский пример их новой жизни во Христе. Да, церковь должна быть этой мощной Божьей трубой. Будем помнить, что единственное средство, через которое голос Божий будет услышан в нашем греховном мире, это через церковь. Евангелие, благая весть, должна провозглашаться человеческими устами, чтобы она дошла до слуха грешников. «Вы, мои свидетели, — говорит Господь, — не будем потому молчать, дорогие мои, но скажем всему миру, как Бог его возлюбил». Притом этот трубный звук должен быть ясным. В нем не должно быть ни малейшего колебания, ни решительности или неопределенности. Дальше этот звук должен быть пронзительным и постоянным, без перерывов. Как поется в любимой песне верного служителя и мученика Христова Ивана Моисеева: «Во все концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым, силой властной течет евангельская весть». Так возлюбленные должны струиться ее святые воды из наших уст. Но, дорогие мои, не менее этого, сама наша жизнь должна быть Божьим посланием, читаемым всеми. Вы обнаружите из контекста, что свидетельство этих верующих в Фессалониках, их поведение, их примерной жизни звучало не менее их устного свидетельства. Никогда не забудем, что при двух свидетелях утверждается всякое слово. нужен свидетель слова и свидетель примера. Павел упоминает о их деле веры, о труде любви, о терпении упования на Господа, о их уверенности, о том, как они приняли слово с радостью Духа Святого, несмотря на многие скорби, о их вере в Бога, о том, как они обратились от своих идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Да, они не только говорили о своем христианстве, и это они делали, но они жизненным примером закрепляли свое свидетельство. Теперь с Божьей помощью вникнем ближе в 9 и 10 стихи 1 главы 1 послания Фессалоникийцам, в которых сказано: «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». То, что Павел, Сила и Тимофей слышали от людей, которые встречались с верующими из Фессалоники, было о том, какой вход имели они, то есть Павел, Сила и Тимофей, к фессалоникийцам, и как они обратились к Богу. С этим действием благой вести в нашем тексте связаны три глагола. Один, то есть первый глагол, относится к прошедшему времени, второй – к настоящему и третий – к будущему времени. Эти же три глагола вы обнаружите в первой части этой главы, где Павел говорит о их деле веры, о их труде любви и о их терпении упования на Господа. Их Павел описывает и поясняет в нашем тексте в 9 и 10 стихах. Заметьте, где начинается христианская жизнь. «Вы обратились к Богу от идолов». Это первый глагол в прошедшем времени. Точно так же, как имеет начало физическая жизнь, так точно должен быть и момент, когда человек рождается духовно, к новой, вечной жизни. Если у тебя, мой друг, не было этого нового рождения, то я обязан тебе сказать, что ты на пути к погибели, и при том вечной погибели. Не думай, что религия тебя спасет. Ты можешь быть очень религиозным человеком и в то же время быть погибшим грешником. Обратился ли ты к Богу от мертвых идолов? Произошло ли с тобой это обращение? Был ли такой момент в твоей жизни, когда ты родился свыше от Бога? Вы заметили, тут сказано «вы обратились». Без этого обращения спасение невозможно. Обращение значит сделать полный поворот, повернуться и пойти в противоположную сторону. На прошлой неделе я был в Цюрихе, Швейцарии, и должен был отправиться на север, в Амстердам, Голландию. По ошибке я попал в другой самолет, на котором я вместо Амстердама попал в Мадрид, Испанию. Только полчаса позже, когда мы уже были в полете, слышу, пилот сообщает, что через час и 40 минут мы будем в Мадриде. Я спросил стюардессу, правильно ли я понял, ведь я, мол, лечу в Амстердам, в Голландию, а не в Испанию. Да, так и было. Я летел в противоположную сторону. Осталось только одно. В Мадриде садиться вновь на тот же самолет и возвратиться в Цюрих, а оттуда в Амстердам. Апостолу Павлу Господь дал поручение открыть глаза язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Обращение значит сделать полный поворот и направиться в противоположную сторону. «Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря», — говорит апостол Петр, «но возвратились», — в подлиннике сказано «обратились», «к пастырю и блюстителю душ ваших». Вы возвратились, вы обратились к Богу от идолов. Это, возлюбленные, и было то дело веры фессалоникийцев, о котором вспоминает апостол Павел в 3 стихе. Этим делом веры они сделались детьми Божьими. Когда нашего Господа спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии, то как Он ответил? «Вот дело Божие, — говорит Христос, — чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Это и есть первый акт, то есть дело веры. Вы обратились к Богу от идолов. Это было их дело веры. Но кто-то возражает. Если хотите сказать, что я, мол, какой-нибудь идолопоклонник, то ошибаетесь, я вовсе не язычник. Позвольте вам указать на два места в Священном Писании. В первом послании к Коринфянам Павел говорит верующим в Коринфе: «Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». Ну вот, видите, что мы вам сказали? Они обратились от этих безгласных идолов. Да, вы правы, но вы слушайте второе место. Тут апостол Иоанн говорит к уже обратившимся детям Божьим: «Дети, храните себя от идолов». Это значит, что даже у верующих могут быть идолы. Идолом может быть твой ребенок, твой муж или твоя жена, твоя профессия, деньги, дом, спорт. Все то, что занимает место Иисуса Христа в нашем сердце, является идолом. Всякий, не поставивший Иисуса Христа на первое место, является идолопоклонником. Дорогие мои, или Христос Спаситель и Господь, или Он ничто. Христос никогда не согласится быть только Спасителем. Он, помимо того, должен быть и властелином в нашей жизни. Заметьте, в каком порядке это происходит. Вы обратились к Богу от идолов. Не сказано, что вы обратились от идолов к Богу. Нет, обращение должно быть сперва к Богу, тогда идолы сами собой отпадут. Человек думает, что он должен сперва преодолеть тот или иной грех, прекратить ту или иную привычку, и тогда он достоин обратиться к Богу. Нет, дорогие мои, обратись сперва к Богу, и Он даст тебе победу над всеми твоими идолами, грехами и дурными привычками. Итак, это обращение и было их делом веры. Теперь обратите внимание на следующий глагол, относящийся к настоящему времени. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Это было их трудом веры, о котором Павел упоминает в третьем стихе. Возлюбленные, это служение Богу живому, это труд любви должен характеризовать нашу христианскую жизнь. Мы спасены, чтобы служить нашему Богу. Господь не спас нас только для того, чтобы мы украшали наш молитвенный дом. Он спас нас для того, чтобы мы шли и приносили Ему плоды. Да, Бог нас спас, чтобы мы Ему служили. Мы служим Богу не потому, чтобы отплачивать за дарованное им нам спасение. Нет, возлюбленные, наш долг любви Ему, который нас так возлюбил, что отдал ради нашего спасения самое драгоценное, которое Он имел. Мы служим Богу от избытка любви, потому что, как сказано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Вот почему мы говорим вместе с Иисусом Навином: «Я и дом мой будем служить Господу». Теперь апостол Павел приводит третий глагол. Он относится к будущему времени. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Да, это стало новым желанием возрожденного чада Божьего. Мы ожидаем Господа Иисуса Христа с небес. Он сам сказал: «Я иду приготовить место вам, и когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Наше блаженное упование – явление в славе нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Мой друг, имеешь ли ты эту надежду? Радует ли тебя возможность Его пришествия в любой момент? Он может прийти сегодня. Готов ли ты к встрече с твоим Богом? Если нет, то сейчас поди на колени, там у своего радиоприемника, и обратись к Богу живому и истинному. Это будет твое дело веры. Бог милости и любви спасет тебя, как скоро услышит вопль твой. И как скоро ты станешь чадом Божьим, то в сердце своем ты обнаружишь любовь к пришествию твоего Спасителя. Прими его своим личным Спасителем и Господом сейчас. Да поможет тебе сам Господь. Аминь.
0: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете интернет-радио BBN, библейское вещание, круглосуточно на русском языке для всей семьи. Христос умер за тех, кто не может предложить Ему ничего, кроме своего горя и нужды. Он умер за тех, кто далеко отошел от своего предназначения, познавать Его, славить Его и вечно радоваться Ему. Я был таковым. Если ты таков сегодня, именно для тебя Христос родился, пострадал, умер и воскрес. Прими Его подарок сегодня, а подарок бесценный — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Как мы уже раньше сказали, книга пророка Иезекииля является одной из важных книг Ветхого Завета. Его служение рабим пленникам в Вавилоне было Богом посланным, так как он оказался тоже пленником вместе с ними. Но служение его пророческое началось еще в Иерусалиме, до его полного разрушения в 586 году до нашей эры. Иезекииль был, однако, переселен в Вавилон до этого времени. Даниил и другие молодые князья были переселены, были также уведены в Вавилон. Книга Даниила свидетельствует об их твердой вере и готовности страдать за имя Божие. Это указывает, что Господь имел своих верных слуг служить Ему в трудном месте и при трудных обстоятельствах. Иезекииль был лет 25, когда его увели в Вавилон. Имея 30 лет, он стал священником. Некоторые исследователи Библии склонны назвать его мистиком из-за характера его пророчества. Вся книга его полна видений и символов, притчей и пророчеств. Его видения достигали дальнейших времен, грядущих после опустошения Иерусалима, касающихся полного избавления. Поэтому мы можем назвать его пророком надежды. Он видел духовное и моральное падение своего народа, сознавал, что суд Божий над ним был справедлив, но в то же время он видел славное будущее и восстановление Израиля. Хотя Иезекииль был молод, но его разумение характера Божия было вполне ясным. Это должно бы и нас в наше время ободрять, что, несмотря на молодость нашу или на годы преклонные, мы можем воспринять ясный вопрос Божьей святости, праведности и любви Его, а также всего, что касается характера Божия, всемогущего Творца нашего. Дух Святой, Утешитель Благословенный, откроет нам ясно ипостась Божию для благословения наших мыслей и сердца, конечно, если мы позволим это совершить. Естественно, что, находясь с народом в плену, пророчества Иезекииля касались весьма глубоко стороны утешения и укрепления духовного этих дорогих и родных его пленников. Он стремился, чтобы они творили волю Божию, находясь на чужбине, а также приготовлялись к возвращению назад в землю отцов своих, в назначенное Богом время. Поэтому он опять и опять напоминал, что эти испытания посетили их по причине национального греха, что страна и возлюбленный Иерусалим был опустошены. Молодому поколению, родившемуся на чужбине, не видевшему славы Иерусалима и его опустошения, конечно, некоторые его поучения казались странными и непонятными. Это было необходимо, дабы пророк возвещал им об этом. Это новое поколение могло легко склониться к идолопоклонству и всему пути жизни Вавилона. Все это было чуждо народу Завета с Богом живым. Есть мнение, что Иезекииль был хорошим учителем молодежи и детей, родившийся в пленных иудеев и израильтян в Вавилоне. Он давал им правильное наставление о Господе. Не забудьте, что пленение длилось 70 лет. Из этого вытекает, что родившиеся в начале пленения, во время первого возвращения в Иерусалим, были уже пожилыми людьми. Сам пророк не дожил до времени указа царя Кира о возвращении желающих в Иудею. Но в течение своей жизни он обогревал в сердцах народа надежду на милость Божию и восстановление Иерусалима, которые придут в свое время, назначенное Богом. Иеремия провозгласил возвращение, что Иерусалим будет оставаться в запустении в течение 70 лет, и вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить цару Вавилонскому 70 лет. Иеремия, 25 глава, 11 стих. Даниил является современником Иезекииля в Вавилоне, и он нашел это слово в манускрипте Иеремии. В первый год царствования его Дария я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Даниила 9 глава 2 стих. Вероятно, Иезекииль был одарен хорошим здоровьем, верой, надеждой. Ежегодно он возвещал народу, зная, что самому не придется этого пережить, но верный Богу народ вернется в Иерусалим. Разделение этой книги на такие части поможет ее изучению. Первая часть. Призвание и приготовление пророка. Главы 1 по 3. Сведения о пророке, видение Бога и призвание. Первая глава. Поручение Израилю и исполнение силой для труда. Главы 2 по 3. Вторая часть. Действие Божие по отношению к Израилю, к народу его, по причине грехов народа и вождей его. Главы 4 по 24. Возвещение пророка перед окончательным разрушением Иерусалима. Все это имело большое значение, потому что и Иезекииль был отведен в плен. Главы 4 по 14 связаны с результатом духовного падения народа, а именно судом Божьим. Главы 15 по 19 связаны с положением его времени. Главы 20 по 24 указывают на праведность Божию даже при совершении этих судов. Третья часть. Весь надежды о восстановлении для укрепления тех, кто верили в живого Бога. Главы 25 по 48. Эти пророчества были произнесены после окончательного разрушения Иерусалима. Посему многие могли получить духовное укрепление. Эту часть можно подразделить следующим образом. Первое. Нееврейские народы и действия Божии по отношению к ним. Главы 25 по 32. Второе. Народ иудейский и рука Божия и дело в деле его восстановления. Главы 33 по 39. Третье. Слава окончательного восстановления в отношении народа и его служения. Главы 40 по 48. Здесь мы видим, что восстановленный народ, 12 колен Израиля, получит все, что Бог ему обещал. Новый Иерусалим, о котором возвестил пророк, получит новое название. Там Господь. Воспевая эту величественную песнь, Иезекииль заканчивает свое пророчество. Кто в силах изобразить эту великую славу Господню, которая будет пребывать в Новом Иерусалиме, возлюбленном городе Божьем? Апостол Иоанн повторил эту картину в Откровении. О ней торжествуют искупленные Божьи изо всех народов, всех времен, омытые кровью Спасителя. Они смогут быть свидетелями этой неописуемой славы Господней. Даже будущее обеспечено, если мы пребываем во Христе. А теперь мы рассмотрим более подробно упомянутые разделения книги. Первое разделение. Главы 1 по 3. Призвание и приготовление пророка на служение. Призвание описано в первых двух главах. В них же сказано о видении, которое Иезекииль видел. Это было чудное видение славы Бога. Оно состоит из четырех отдельных возвещений, откровений. В конце этого явления славы Божьей, личности его ипостаси, мы знаем с вами, что в Ветхом Завете народу Божию было позволено видеть славу Божию. Пророк Исаия также видел славу Божию. Он в тот момент в страхе воскликнул: «Погиб я, потому что увидел царя Господа Саваофа». Тоже пережил и пророк Иезекииль. Он увидел славу его. Первое явление было – это большое облако. Оно двигалось по причине большой бури, а внутри и вокруг него клубящийся огонь. Второе явление связано с видением четырех живых существ. Оно связано с первым видением. Лица делались все яснее. Стихи 10 по 11. Человека, льва, тельца и орла. Все они были окружены славой. Сравните их с Откровением 4 главой 6 по 8 стих, и вы получите духовное наставление. Они непрестанно поклонялись Богу в небесах. Заметьте, что они все время возвещают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, который был, есть и опять грядет». Откровение 4 глава с 10 по 11 стих. Видение 4, стих 15, связано с четырьмя колесами, которые двигались в полной гармонии с живыми существами. Это четвертое видение особенно торжественно. Когда пророк пристально смотрел вверх, он увидел сияние великое и славу Божию и пал на лицо свое. Стихи 22 по 28. Иезекииль получил откровение, что тот, кому он призван служить, является всемогущим, всепрославленным вечным Богом. С ним заговорил пророк. 2 глава с 1 по 10 стих. Глубокое смирение наполнило сердце пророка. О, какое великое и трудное поручение получил он! Полезно при изучении этих глав проследить и другие места Священного Писания, когда мужи Божии видели славу его. Моисей у горнего куста, Исаия во время смерти царя, Иоанн в ссылке на острове Патмосе и другие. Эта великая слава сокрушила их сердца. Они глубоко смирились пред Господом. Это призывает и нас с вами, слушатели, смириться и склониться пред вечным Создателем и Спасителем нашим. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был при несении пророческого служения, к которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Дорогие друзья, следите за обновлениями наших новостей на интернет-странице BBN, из которых вы можете узнать о нашей жизни и работе. Также там мы размещаем фотографии тех или иных событий, происходящих в BBN. Мы знаем, что в эти дни новости занимают основную часть притока информации к нам. И мы стараемся помочь в этом всем посетителям нашей страницы. А сейчас оставайтесь с нами и наслаждайтесь присутствием Божьим.

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей.
1: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
3: Книга Эсфирь, глава 2. После этого, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем: «Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен, и пусть бы выдавали им притирание и прочее, что нужно. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Астинь». И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Эсфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на честь ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней из дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Эсфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы справляться о здоровье Эсфири и о том, что делается с ней. Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мирровым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила, и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаазгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Эсфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен. И приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10-м месяце, то есть в месяце Тебеф, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Эсфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей вместо Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Эсфири. И сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Эсфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Эсфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, 2 царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились за то, что предпочтен был Мардохей, и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Эсфири, а Эсфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Глава 3. После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: «Почему ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохея. И сделал совет в первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, чтобы в один день погубить народ Мардохея, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его. И написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью от области Индейской до Эфиопии, над 127 областями. И к князьям у каждого народа в каждую область с письменами ее, и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адар, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Глава 4. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на средину города и взывал с воплем великим и горьким: «Истребляется народ, ни в чем не повинный!» И дошел до царских ворот и остановился, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище и с пеплом. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки к Эсфире и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица. И послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Эсфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и отчего это. и пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая перед царскими воротами. И рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Эсфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Эсфире слова Мардохея. И сказала Эсфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мардохею слова Эсфири. И сказал Мардохей в ответ Эсфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Эсфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал так, как приказала ему Эсфирь.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

«Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио «Бибиан». Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
2: Сегодня мы возвратимся к 25 главе книги «Исход» и продолжим наше изучение. В этой 25 главе Господь дает инструкции относительно скинии. Здесь мы видим ее план. Она была 14 метров в длину, 5 метров ширины и 5 метров высоты. Ее двор был 45 метров в длину и 23 метра в ширину. Двор был окружен завесами и полотнищами, повешенными на столбах, обложенных медью в 7 метров высотой. Во дворе с восточной стороны находился жертвенник, а ближе к скинии – медный умывальник. Сама скиния была разделена завесой на две части – на святое и на святое святых. В святом святых находился ковчег завета, золотой светильник и стол для хлебов предложения. В стихе 10, 25 главы книги «Исход» Господь дает инструкции относительно ковчега, и мы читаем следующее. «Сделайте ковчег из дерева ситим, длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1,5 локтя и высота ему 1,5 локтя. Длина в локоть равна приблизительно 45 сантиметрам». Отсюда видим, что длина ковчега была 1 метр и 15 сантиметров, а ширина и высота его по 70 сантиметров. Он был сделан из дерева ситим в виде ящика. Дерево ситим – это плотное, крепкое и не поддающееся порче дерево, по крепости напоминающее красное дерево. Этот ковчег был Божьим троном. Бог не сидел на нем, он находился между двумя херувимами, которые были на крышке ковчега. Скиния не была местом обитания Бога. Здесь Бог лишь встречался с детьми Израиля, другими словами говоря, это было место, где народ приближался к Богу. Скиния говорит о Христе. «Вы и я приходим к Богу через посредника». А этим посредником является Иисус Христос. Мы читаем далее стихи от 10 по 13. «Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1,5 локтя, и высота ему 1,5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его». И сделай наверху вокруг его золотой венец. И вылей для него 4 кольца золотых и утверди на 4 нижних углах его. 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи из их золотом. Видите, друзья, ковчег был сделан так, чтобы его можно было нести во время шествия народа через пустыню. В стихах от 17 до 22 мы читаем инструкции относительно изготовления крышки ковчега и херувимов на ней. Господь говорит: «Сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1,5 локтя. И сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай 1 херувима с 1 края, а 2 херувима с 2 края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее, и будут херувими с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение мое, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди 2 херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым».

Ковчег Завета – это ящик, обложенный изнутри и извне чистым золотом. Он был сделан из дерева ситим, которое почти не поддается порче. Это был совершенный символ Господа Иисуса Христа с Его божественной и человеческой природой. Иисус Христос – Бога-человек. Его божественность была представлена золотом, а Его человеческая природа – деревом. О ковчеге нельзя говорить лишь как о деревянном ящике, потому что это был также и золотой ящик. Он нуждался в золоте и дереве, чтобы символизировать Христа как Бога-человека. В Писании нет другой доктрины, которая была бы преисполнена такой бесконечной таинственности и находилась бы так далеко за пределами объяснимости, как природа личности Христа, Бога-человека. Но нет и более простого символа, как ковчег, который мог бы с такой ясностью представить Бога и человека в одном теле. Простой ящик мог заставить дерево и золото говорить о бесконечно глубоких истинах, которых нельзя объяснить иначе. Поистине, слушатели, Бог избирает простые вещи, чтобы смутить мудрецов. Простой ящик повествует человеческим языком о неисследимой тайне благословенной личности Господа Иисуса Христа. Ковчег был выложен внутри и извне золотом. Послание Колоссянам, 2 глава, 9 стих, говорит: «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». Иисус Христос был не только чудотворцем и человеком с высоко развитым Божьим сознанием. Он был Богом, слушатели. Он говорил как Бог. Во всем, что Он учил, Он стоял на уровне Бога. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, первых и девятых стихах, наш Спаситель говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видящий Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Да, слушатели, Он был Богом. И мы должны верой принять это. Но Он был также вполне человеком. Он утомлялся, Он сел отдохнуть в жаркий день у колодца в Самаре, Он спал, Он ел, пил, плакал, смеялся, Он страдал и умер. Все это говорит о Нем, как о человеке. И золото, и дерево в ковчеге были нужны, но они не смешивались друг с другом, и подлинность одного не терялась в другом, дорогие друзья. Христос был Богом и человеком. Но эти две природы в Нем никогда не сливались в одно. И одна не поглощала другую. Он никогда не действовал одновременно как Бог и как человек. Все, что Он делал, было или совершенно человеческим, или совершенно божественным.

0: Ковчег не был пустым ящиком, слушатели. В нем находилось три предмета, перечисленные выше, которых мы находим в послании к евреям в 9 главе. Там мы читаем в 3 и 4 стихах следующее. «За вторую же завистью была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали Завета». Все эти предметы, находившиеся в ковчеге, имели, друзья, символическое значение. Жезл Ааронов, расцветший, говорит о воскресении Господа Иисуса. Манна говорит о том, что Христос есть хлеб жизни. 10 заповедей говорят о жизни Христа. Он жил на земле и полностью исполнил закон, а также исполнил пророчества, которые говорили о нем. Скрижали завета говорят о Христе как царе. Он был рожден, чтобы царствовать, и он придет некогда как царь царей и Господь господствующий. Сосуд с манной говорит о Христе как пророке. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе 32 стих, Иисус провозгласил от имени Бога, говоря: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес». Иисус Христос был также Божьей вестью людям. Он был Логосом, Словом Божьим, прошедшим через смерть и явившим людям вечное спасение. Жезл Ааронов, расцветший, говорит о Христе как первосвященнике. Как священник Христос принес в жертву самого себя и вошел в небо. Сегодня он сидит там по Божьей правице. Иисус Христос, Бога-человек, воскрес из мертвых, и он является единственным в своем роде примером воскресения. Пасхальные лилии и яички не говорят о воскресении, но расцветший жезл Ааронов говорит именно о нем. Это была старая сухая палка, которая ожила новой жизнью. Ковчег говорит о Христе как о пророке, священнике и царе. «И слово стало плотью», читаем в Евангелии Иоанна в 1 главе 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Очистилище, оно же и место милости, находилось наверху ковчега. Оно служило крышкой для ковчега и было отдельной частью обстановки. Оно было сделано из чистого золота с херувимами на каждом конце. Херувимы простирали свои крылья и смотрели вниз на верх ковчега, на жертвенную кровь, которой первосвященник однажды в год кропил крышку ковчега. Эта кровь делала крышку ковчега местом милости и очистилищем. Она говорила о деле, совершенном Христом. Христос представил свою кровь в небо после своей смерти на кресте. Апостол Петр называет его кровь драгоценной. Он говорит верующим: «Вы знаете, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Читаем в первом послании апостола Петра в 1 главе 18 стих. Слушатели, в небе нет ничего дороже крови Христа, которую Он пролил за человека на земле. Это Его кровь делает Божий трон местом милости для нас сегодня. Мы приходим к Богу на основании факта, что Иисус Христос, наш первосвященник, пролил свою кровь за наши грехи. Послание к евреям, 4 глава, 14 и 16 стихи, напоминают нам об этом, и там мы читаем и так: «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Друзья дорогие, вы и я, мы приближаемся к Богу через нашего великого, великого первосвященника. Многие верующие стараются вести борьбу своими силами, но мы нуждаемся в помощи, которую нам предлагает Христос. Он однажды со Своей кровью вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Да поможет вам Господь ясно уразуметь значение скинии, которая служила народу израильскому символом великой жертвы, жертвы искупления, совершенной впоследствии Иисусом Христом. Друзья дорогие, хочу сказать, что очистилище уже совершено, и совершено в смерти Иисуса Христа. И теперь зависит все от вас, верите ли вы этому или нет. Да поможет Господь поверить тем, которые маловерны. Пусть Господь поможет всем нам, друзья, следовать за Господом. До следующей встречи, друзья, в эфире, в это же время, на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наше отношение к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

0: Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. К одному восточному царю пришел как-то человек и спросил его, не может ли он сказать, как соблюсти себя от согрешения. Царь велел ему наполнить сосуд с маслом до краев и пронести его по городу, не пролив ни одной капли. «Если прольешь хоть каплю, — сказал царь, — ты будешь обезглавлен». Он повелел двум оруженосцам следовать за ним по пятам с обнаженными мечами и привести приговор в исполнение, если хоть капля масла прольется. Случилось, что в городе в это время была как раз ярмарка, и улицы были запружены народом. Но тот человек был настолько бдительным и осторожным, что не пролил ни капли. Когда он вернулся, царь спросил его, «Что ты видел вокруг, когда проходил по городу?» «Ничего», — ответил тот, — «я не мог наблюдать за происходившим, так как все мои мысли были только о том, чтобы не пролить масло». «Хорошо», — сказал царь, — «вот и всегда поступает так. Прилепись всем вниманием, всеми чувствами, всем сердцем к Богу и Его воле, как ты это делал сейчас, с твоим сосудом, наполненным маслом. Этим ты соблюдешь себя от падения». В 118-м псалме на вопрос «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» звучит ответ «Хранением себя по слову твоему». Давайте же продолжим изучение Библии с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на стихе, который очень важен в этой главе. Он содержит пророчество о Мессии. Это 15 стих 3 главы книги Бытия. Давайте его прочитаем. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бытие 3.15. Мы слышим здесь заявление огромной важности. Главная мысль не в том, что придет окончательная победа, а в том, что предстоит долгая борьба. Этот стих открывает нам, что между добром и злом будет борьба. Именно о ней говорится во всем Писании. Об этой борьбе Иисус сказал, обращаясь к фарисеям, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна 8:44. Дьявол – это сатана. Такую грань провел Господь Иисус Христос между детьми Божьими и детьми сатаны. Иоанн снова вспоминает об этом противостоянии в первом послании, 3 глава, 10 стих. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно не любящий брата своего». Итак, мы выяснили, что в мире существует конфликт, идет борьба, и есть два семени. Победа неминуема, в конце концов. Однако, важно помнить, что предстоит долгая борьба. Каждый человек должен столкнуться с искушением и должен победить его. До прихода Христа победа достигалась повиновением вере. После Его прихода мы должны соединиться со Христом через веру. Что значит спастись? Это значит быть во Христе. Человек принадлежит к одному из трех видов творения, к которым относятся ангелы, люди и животные. У животных не было выбора, но человеку и ангелам была дана возможность выбирать. И вот человек сделал выбор. Он принял решение и несет ответственность за это решение. Обратите внимание, в процитированном нами стихе из второй главы книги «Бытие» сказано «семенем ее», то есть жены. Здесь не сказано «семенем мужа». Это, по меньшей мере, намек на непорочное зачатие Христа. Когда Бог пришел в Эдемский сад в поисках человека, Он задал Адаму вопрос: «Где ты?» Все антологии религии твердят одну и ту же историю о том, как человек ищет Бога. Друзья мои, Слово Божье говорит нам совсем другое. Давайте скажем так. Спасение – это поиск человека Богом. Человек бежал от него. И тогда Бог обратился к человеку с вопросом: «Где ты?» Доктор Гриффит Томас в своей книге «Бытие. Благочестивый комментарий» замечает, что именно божественная справедливость не может пройти мимо греха. Именно она скорбит о грешнике. Божественная справедливость – вот то, что дает искупление греха. Все эти мысли мы находим в 3 главе книги «Бытие» в 15 стихе, который является собой обещание пришествия Спасителя. Мысль о том, что именно Бог ищет человека, проходит через все Писание. Апостол Павел пишет: «Никто не ищет Бога». Послание к Римлянам 3:11. Господь Иисус говорил своим ученикам: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Евангелие от Иоанна 15:16. И вместе с Иоанном мы можем сказать: «Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». 1 Иоанна 4:19. Бог ищет человека и дает ему спасение. Но этому всегда предшествует долгая борьба. Бог сказал жене: «Умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие 3:16. Таков был приговор жене. Отныне она не может рождать детей в мир без болезни. Здесь есть еще одна мысль. То, что приносит радость в этот мир, что дает продолжение человеческому роду, должно пройти через боль. Адаму же Бог сказал: «За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевую травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие 3 глава, с 17 по 19 стихи. Таков был приговор мужу. Именно теперь к нему пришла смерть. Что такое смерть? Смерть физическая – это отделение личности, то есть духа и души, от тела. Экклезиаст говорит: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух – возвратиться к Богу, который дал его». Экклезиаст 12:7. Человек, в конце концов, должен ответить Богу. Спасен ли он или не спасен, ему придется ответить Богу. Но когда Адам вкусил от дерева, он не умер физически. Прошло более 900 лет, прежде чем он умер. Суть проста. В тот момент, когда Адам ослушался, он умер духовно. Он был отделен от Бога. Смерть – это отделение. Когда Павел писал Ефесянам, что они мертвы по преступлениям и грехам, он не имел в виду, что они мертвы физически. Он имел в виду, что они мертвы духовно, отделены от Бога. В евангельской притче о блудном сыне наш Господь рассказывает о младшем из сыновей, который ушел от своего отца. Когда он вернулся, отец объяснил причину радости своему старшему сыну: «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Евангелие от Луки 15:24. Мертв, да, он был мертв, но не физически. Он был отделен от отца. Состояние отделения от Отца Небесного и есть смерть. Господь Иисус сказал Марфе: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Евангелие от Иоанна 11:25. И снова здесь слово «умрет» означает духовную смерть, то есть отделение от Бога. Человек умер духовно, как только вкусил запретный плод от дерева. Вот почему он бежал от Бога. Вот почему он сшил себе листья смоковницы для опоясания. Читаем 20 стих 3 главы книги «Бытие». «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие 3:20. Это не значит, что Каин и Авель родились в Эдемском саду. Совершенно точно, что они родились после грехопадения Адама и Евы. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бытие 3:21. Чтобы сделать кожаные одежды, необходимо было убить животных. Я считаю, что тогда произошло жертвоприношение животных, и что Бог ясно показал это человеку. Бог отверг листья смоковницы и сделал людям кожаные одежды. И когда Адам и Ева вышли из Эдемского сада, они оглянулись и посмотрели на кровавую жертву. Оглянувшись, они увидели то, что по воле Бога Моисей положил на жертвенник в святая святых. Два херувима смотрели на кровь, и это был путь к Богу. Из повествования о листьях смоковницы и того, что Бог одел мужа и жену в кожаные одежды, можно извлечь 4 урока. Во-первых, чтобы приблизиться к Богу, у человека должен быть покров, который он не может сделать себе сам. Вы не можете прийти к Богу только лишь на основании своих добрых дел. Вы должны прийти таким, какой вы есть, грешником. Во-вторых, листья смоковницы неприемлемы. Люди самовольно сшили из них одежды. Бог не приемлет самодельных одежд. В-третьих, Бог сам хотел дать вам покров. И в-четвертых, покров этот можно получить только через смерть Господа Иисуса. У человека должен быть защитник, чтобы он мог устоять перед гневом Бога. Важно, чтобы люди и в наше время задумывались об этом. Самое трудное для человека в мире – это занять принадлежащее ему место перед Богом. Вот стихотворение, написанное неизвестным автором в виде молитвы. Оно демонстрирует, что необходимость этого есть даже в нашем сердце. «Молился он о силе, чтобы многого добиться. Он был создан слабым, чтобы повиноваться. Молился он о здоровье, чтобы творить великое, но дана ему была немощь, чтобы он был счастлив. Молился он о богатстве, чтобы быть счастливым, но дана была ему бедность, чтобы был он мудрым. Молился он о власти, чтобы люди его славили, но дана была ему немощь, чтобы он нуждался в Боге. Молился он обо всем, чтобы наслаждаться жизнью, но ему дана была жизнь, чтобы он мог наслаждаться всем. Он не получил того, что просил, но получил все, на что надеялся. Его молитву услышали, и он стал блажен. Спасение придет тогда, когда вы и я займем должное место перед Богом, место грешников. «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы ни простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят». Бытие 3 глава, 22-23 стихи. Все, что я могу добавить, слава Богу, что Он не дал человеку жить во грехе вечно и не даст нам так жить. Вот настоящее блаженство. «И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Бытие 3.24. Это не значит, что Бог установил какой-то пропускной пункт. Это значит, что путь жизни был открыт для человека, чтобы он мог прийти к Богу. Но этот путь лежит не через дерево жизни. Спасение должно прийти через жертву. И когда человек оглянулся, он увидел кровь этой жертвы. Перейдем теперь к 4 главе книги «Бытие». В 3 главе мы увидели корни греха, а в 4 главе увидим плоды греха. Насколько плох грех? В этой главе мы находим, что человек не просто страдал от разлагающего яда, съев плод с дерева познания добра и зла. 4 глава раскрывает нам, что же в действительности произошло с человеком. Каковы масштабы его греха? Из-за своего неверия и непослушания он отвернулся от Бога и согрешил так, что Божье наказание пало и на него самого, и на весь род человеческий. Потому что мы с вами принадлежим одной и той же природе. У нас с вами та же самая природа, которая была у нашего отца. И Адам оставил всем нам довольно плохую природу. И смысл ее раскрывается в истории о двух сыновьях Адама и Евы. У них было больше детей, но Божье Слово говорит в данный момент только о двух из них. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала: «Приобрела я человека от Господа». Бытие 4.1. Здесь мы видим, что Адам и Ева определенно не ожидали, что борьба между добром и злом будет такой долгой. Когда родился Каин, Ева сказала: «Приобрела я человека от Господа». Бог сказал, что семя жены поразит змея в голову, и вот оно. Но Каин оказался вовсе не таким. Он был убийцей и вовсе не был никаким спасителем. Очень много времени еще пройдет, прежде чем придет Спаситель. По меньшей мере 6000 лет. А я думаю, что гораздо больше продолжается борьба между семенем жены и семенем змея. И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Бытие 4.2. Перед нами два брата. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Бытие 4.3. Фраза «спустя несколько времени» на самом деле означает «в конце дней», то есть в субботний день, в тот самый день, когда Бог отдыхал. Каин принес. Слово «принес» подразумевает какое-то условное место. Они приносят Богу жертвоприношение в назначенном месте, возле которого поклоняются Ему. И здесь подразумевается, что они делают это по откровению. Я знаю, что так оно и есть, потому что если мы откроем послание к евреям 11.4, то прочитаем: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Каким образом Авель мог принести жертву? Верою. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10.17. Бог должен был сказать свое слово, иначе Авель никогда не смог бы прийти к нему верой. А он пришел к нему именно так. Каин принес от плодов земли. В плодах нет ничего плохого. Не думайте, что он принес какое-то гнилье. Его подход к этому делу не имел ничего общего с подходом тех людей, которые отдают миссиям старое тряпье. Думаю, что те плоды, которые он принес, могли бы сегодня завоевать призы на любых сельскохозяйственных выставках. Он принес самое лучшее из всех своих прекрасных и вкусных плодов, и он принес их как жертву Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Бытие 4, 4 и 5. Кто-то может сказать: «Я не вижу ничего плохого в том, что сделал Каин». В 11 стихе своего послания, говоря о вероотступниках своего времени, Иуда писал: «Потому что идут путем Каиновым». Что же это за путь Каинов? Когда Каин принес жертву Богу, он не принес ее верой. И та жертва, которую он принес, отвергала, что человеческая природа – суть зло. Бог сказал: «Приносите небольшие жертвы крови, которые указывают на Искупителя, грядущего в этот мир». Так и поступайте впредь, и не приносите труды своих собственных рук. Жертва Каина также отвергала тот факт, что человек отделен от Бога. Он поступал так, будто все вокруг было хорошо. Именно это и делает либерализм в наши дни, говоря о всеобщем Боге и всеобщем братстве человека. Друзья мои, не так уж и хорошо обстоят у нас сегодня дела. Мы не рождаемся детьми Божьими. Чтобы стать детьми Божьими, нам надо родиться свыше. Человек отделен от Бога. Каин не хотел этого признавать, как не хочет признавать этого сегодня огромное множество людей. Третий аспект, который отвергала жертва Каина, состоит в том, что человек не может приносить Богу в жертву свои труды. Каин же так не считал. В Писании сказано: «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание к Титу 3:5. Разница между Каином и Авелем состояла вовсе не в различии характеров, а в тех жертвоприношениях, которые они принесли. У обоих братьев было одно и то же воспитание. У них была одна и та же наследственность. Они жили в одной и той же среде. И разница между ними была вовсе не в этом. Никто не может сказать, что взгляды и характер Каина сформировались под влиянием деда-алкоголика по отцовской линии. У него не было никакого деда. Нельзя также сказать, что взгляды и характер Авеля сформировались под влиянием удивительной бабушки по материнской линии. У них просто не могло быть прародителей. У них была одна и та же наследственность и одно и то же окружение. Разница была лишь в жертвоприношениях. В следующей передаче мы продолжим разговор об Авеле и Каине.
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
2: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если вы еще не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку, раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы приводим ссылки на Священное Писание, где говорится о Божьем плане спасения для каждого человека. Вы также можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

Вы слушаете библейское вещание BBN. Слово Божье говорит в притчах во 2 главе 7 стихом. Он сохраняет для праведных спасение. Он щит для ходящих непорочно. То есть это говорится о Господе. Только по тщательном изучении Слова Божия и ежедневного упражнения в расположении сердец наших к восприятию Его и жизни по согласию с Ним нам удастся избежать крайностей. Будьте с нами.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Лошади прежде динозавров. Согласно теории эволюции, динозавры появились за десятки миллионов лет до лошадей и вымерли задолго до того, как первый конь галопом проскакал по лугу. По Библии же, лошади и сухопутные динозавры были сотворены в один и тот же день. Это значит, что в тех породах, где обнаруживают окаменелые останки динозавров, должны находиться и окаменелые останки лошадей. Такая находка посрамила бы эволюционистов с их теорией. В научной литературе упоминаются примеры окаменелых следов конских копыт, обнаруженных в породах, которые предположительно старше, чем динозавры. Некоторые из этих отпечатков были найдены в пермских слоях Большого каньона. Сходные следы обнаружились в триасовых отложениях в штате Коннектикут и в песчанике Нью-Ред в Шотландии. Свидетельства о том, что лошади жили задолго до динозавров или одновременно с ними, не оставляют камня на камне от теории эволюции. Палеонтологи называют этих древних животных разными именами, и почти во всех присутствует латинское «экус» – «конь». Однако эта важная информация не попадает в школьные учебники. Хуже того, современные эволюционисты, понимая, насколько незавидно их положение, пытаются оспаривать находки палеонтологов. Что же так не нравится эволюционистам в этих находках? Да в первую очередь то, что они подтверждают библейскую летопись творения.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

Вы настроены на библейское вещание BBN, радио в интернете для всей семьи. В первом послании Петра, в 3 главе 12 стихом мы читаем: «Очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их». А в послании к римлянам, в 12 главе 12 стихом, также мы читаем: «Будьте в молитве постоянны». Молитва Господу, усердная просьба о чем-то, она никогда не бывает неотвеченной. И Павел акцентирует в послании к Колоссянам, 4 главе, 2 стихом: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Научимся молиться так, чтобы быть в этой молитве постоянными и ожидать от Господа Его ответов.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
2: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии», часть 4, «Свидетельство истории Библии», проповедует пастор Алексей Коломийцев.
3: Помните, мы говорили несколько недель тому назад о 24 главе Евангелия от Луки, там, где Иисус Христос идет в Эммаус, Он присоединяется к двум ученикам, и Он говорит этим ученикам, помните, Он говорит им: «Почему вы не обратились к Писанию для того, чтобы через Писание объяснить все то, что происходит?» Они находились в состоянии полной разрухи, то есть они печальные, потому что их учителя убили, потому что все их планы, все их ожидания не состоялись. Вот. И когда Он присоединился к ним, Христос им говорил о том, что посмотрите на пророков, посмотрите на закон, посмотрите на Библию, которую у вас есть. Не так ли надлежало Сыну Человеческому быть преданным, быть распятым и воскреснуть? То есть у учеников было достаточно много знаков, достаточно много свидетельств. И это было одно из них. И вот сейчас, когда Матфей пишет, он говорит: а это произошло, мы теперь понимаем, это произошло, потому что это исполнение того, что сказал Захария. Между прочим, когда мы говорим о пророчествах Захарии или пророчества Исаии, мы видим там пророчества не только те, которые исполнились во время Иисуса Христа. Мы видим рядом с этими пророчествами пророчества, которые еще исполнятся. И когда мы говорим о достоверности Священного Писания, мы говорим не только о том, что было сказано и то, что имело место, мы говорим о том, что было сказано и то, что обязательно будет иметь еще место. В частности, помните 12 глава книги Захарии, где говорится об обращении Израиля, где сказано о том, что узрят того, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Это еще одно пророчество, посмотрите. Узрят того, которого пронзили. 500 лет до того, как пронзили. 500 лет до того, как он родился вообще. И уже тогда Бог через пророка своего, через Захарию, говорит о событиях, которые еще произойдут. Они от нас еще в будущем. Они еще не произошли, они еще в будущем. Мы еще ожидаем эти события. Когда однажды народ израильский посмотрит действительно на пронзенного ими Мессию. Написано: и будут рыдать о нем. И перечисляются: колено такое-то отдельно, колено такое-то отдельно, колено такое-то отдельно. Еще несколько пророчеств об Иисусе Христе. Захария также пророчествует о том, что Христос был продан за 30 серебряников. 11 глава. «И скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище. Высока цена, которую они оценили меня». Очень интересно. «Я взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень». И дальше смотри: «для горшечника». Теперь давайте посмотрим, что произошло во время Иисуса Христа. 26 глава Матфея. «Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: что вы дадите мне, если я вам предам его? Они предложили ему 30 серебряников. 27 глава. «Тогда, когда Иуда понял, что, в общем-то, он готов был как-то вернуть это положение, он пришел туда к священникам, и слушайте, что он говорит. И бросил серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали, непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю чью? Горшечника. Для погребения странника. Знаешь себе, нашелся там горшечник, который продавал землю. И они решили, вы знаете, это был очень важный элемент, потому что на кладбище еврейском не хоронили, тех язычников не хоронили. Если странник, так случилось, язычник проходил через Иерусалим и умер, с ним не знали, что делать. И поэтому взяли у горшечника, который продавал землю, скорее всего, какие-то разработки глиняные, которые были там. Купили землю для того, чтобы решили, чтобы хоронить всяких язычников, которые умирают просто иногда. Бывает так, что некуда деть труп. Опять-таки, эти события 500 с лишним лет разделяют. Бог через пророка предсказывает конкретно и ясно, что продадут за 30 серебряников и что купят землю горшечника. Это все совершается с предельной точностью. Еще два элемента, связанных с пророчеством об Иисусе Христе, на которых я хотел бы остановиться, прежде чем коснуться нескольких еще других пророчеств, связанных с другими обстоятельствами или с другими людьми, или с какими-то событиями библейскими, происходившими тогда. Мы говорили о Евангелии Ветхого Завета, мы говорили о Евангелии в Ветхом Завете, 53 главе книги пророка Исаия. Мы говорили о том, насколько оно богато ясным словом о том, что должно было произойти с Иисусом Христом. Просто однозначно, просто явно, что речь идет об Иисусе Христе, а не о ком другом. Так вот, один из таких элементов заключался в том, что пророк Исаия в 53 главе очень конкретно описал то, что Мессия, который придет, этот Мессия будет обезображен. И не просто обезображен, обезображен паче всякого человека. Послушайте, пожалуйста, 53 глава, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое». Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Заметьте, это описание не того Мессии, которого ожидали евреи. Хотя они знали, что этот текст был у пророка Исаии, они понимали, что каким-то образом он должен был иметь отношение к ним, к их народу, к их ожиданию, но они не хотели видеть такого Мессию. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 27 стиха. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в его одежды и повели на распятие». Если кто смотрел фильм «The Passion of Christ» или «Страсти Христовы», это, наверное, самая поражающая сцена в этом фильме. Когда на Мессии не остается человеческого облика. Заметьте, мы говорим о точности Библии, мы говорим о пророчествах, которые были сказаны для того, чтобы мы сегодня могли видеть вот это точное исполнение. Заметьте, самые разные пророчества. Пророчества, связанные с уникальным чудесным рождением, и пророчества, связанные с унижением. Пророчества, связанные с тем, через что должен был пройти Мессия Иисус Христос. И последнее, что хотелось бы отметить, тоже из 53 главы книги пророка Исаия, 9 стих, о месте погребения Иисуса Христа. Еще один такой маленький штрих, который, казалось бы, незначителен, но он достаточно ясен. Заметьте, что тех, кого распинали, написано: «Проклят всяк, висящий на древе». Тех, кого распинали, их обычно выбрасывали, птицы клевали их. Этим людям не было места вообще на кладбищах, где хоронили, а тем более в каких-то почетных местах. По всем данным, Иисуса Христа должны были выбросить со злодеями. Так и написано. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не было греха и не было лжи в устах его. Матфея 27 глава с 57 стиха приводит описание этой ситуации, которая, опять-таки, имеет место 700 лет после того, как были сказаны эти пророческие слова. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который он высек в скале, и, приварив большой камень к двери гроба, удалился». Заметьте, надо было отметить именно этот факт. Исаия говорит не просто, что он погребен в хорошем месте. Ему назначили гроб со злодеями, но он в хорошем месте погребен. Здесь сказано, ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Когда Матфей описывает эти события, он говорит, пришел богатый человек из Аримафеи. Не просто благородный, не просто человек высокого положения. Он отмечает именно это качество, перекликаясь с пророчеством. Опять-таки, когда Матфей писал, а не только Матфей, а другие евангелисты, когда они писали, для них это был очень важный элемент. Вы знаете, это они писали где-то примерно конец 40-х годов, начало 50-х годов, когда писались Евангелия. То есть примерно через 10 лет после этих событий. То есть тогда, когда уже церковь началась, когда уже они действительно поняли, что им нужно передавать больше, чем просто устное слово, и они стали писать то, что они знали, то, что они видели, то, что они помнили. И когда они стали писать, когда они стали вспоминать, они, вы знаете, когда читаешь Евангелие, анализируя пророчество или упоминание пророчеств, видишь, что они как бы восхищаются, они снова и снова упоминают. Смотри, и это исполнение пророчества, и это исполнение пророчества. Итак, мы говорим о достоверности Писания. Мы говорим о том, что огромное количество пророчеств, которые представлены в Ветхом Завете, мы видим детальнейшее исполнение их в Новом Завете, что невозможно просто так списать это на совпадение, списать это на подтасовку какую-то. Слишком много факторов, которые совпадают все вместе. Есть несколько еще важных таких вещей, о которых нужно бы сказать или на которых нужно остановиться. Пророчество об освобождении Израиля из плена. Одно из уникальных пророчеств. Мы как-то о нем говорили уже. В какой-то из проповедей я упоминал об этом. Дело в том, что за 150 лет до рождения царя Кира, это царь, который был в Вавилонской Медо-Персидской империи. То есть за 150 лет, когда его еще не было в проекте, когда еще не было государства, не было еще той династии, из которой он должен произойти, там совсем другие люди правили. За 150 лет, послушайте, тогда, когда иудею, еще 100 лет примерно было до того, как их возьмут в плен. И посмотрите, за это время Исаия пророчествует, 44 глава, который утверждает, с 26 стиха я читаю, немножко дальше, 45-ю захвачу, который утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников, который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, городам Иудиным вы будете построены, развалины его я восстановлю. Подождите, они еще не разрушены. Но Исаия уже пророчествовал. В первой половине книги пророка Исаия. Исаия ясно пророчествовал, что будет разрушение. Он ясно говорил о том, что за тот грех, в котором находится народ, обязательно Бог придет наказание. Что будет это наказание? Здесь он говорит о восстановлении. Будет населен, будет восстановлен. Который в бездне говорит, иссохни, и реки твои я иссушу. Который говорит о Кире. Вот здесь вот самое интересное. Бог называет по имени человека. Он не просто говорит, восстанет великий человек с востока, который вернет народ мой из плена. Ну, это достаточно так уже было бы твердое пророчество. Он говорит, ясно называя имя человека, ясно называя действующее лицо, что, в принципе, так скажем, во всей системе человеческих пророчеств, которые существуют, неслыханно, и люди просто не знают ничего подобного. Который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Действительно, именно Кир принял решение для того, чтобы освободить или отправить назад часть израильтян, часть евреев, чтобы они восстанавливали город и восстанавливали храм. Опять-таки, то, что сделал Кир, было абсолютно необычно для царей. Это невозможно было спрогнозировать. Да его и самого не было еще. Вот почему очень многие либеральные богословы, они говорят, не может быть, чтобы книга пророка Исаии была написана Исаией за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Причина, почему они говорят, что не может быть. Они говорят, первая половина написана Исаией, а потом был еще второй Исаия, который жил там лет через 200 после этого. Единственная причина, почему они так говорят, или одна из самых значительных причин, они говорят, слишком точное пророчество. Вот в чем проблема. Слишком точно Бог пророчествует. Они думают, что Бог должен не точно пророчествовать. Они думают, что Бог должен на кофейной гуще гадать. Попадет, не попадет. Попадет, значит, удача, не попадет, значит, ну, близко было. Абсолютно точное пророчество. Начало 45 главы. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку». И дальше объясняет, чтобы покорить тебе все народы. И, кстати, он там в конце объясняет, или дальше он объясняет причину, почему это происходит. Здесь немножечко ниже, 4 стих. «Ради Иакова, раба моего, Израиля, избрана моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь и нет иного». То есть все то, что Бог сделал, это было не просто ради спортивного интереса. У Бога был план провозгласить свое имя и показать людям от восхода солнца и до запада, показать людям, что действительно есть Бог, который может предсказывать точно, который может пророчествовать, и то, что он пророчествует, исполняется. Еще одно интересное пророчество, которое часто упоминается в различных книгах. И я помню, когда-то много лет тому назад, когда мы смотрели фильмы из Института Муди. И вот там, я помню, заснята была эта история. Это пророчество о разрушении Тира. Был такой город Тир, который считался неприступным. Пророк Иезекииль в 26 главе подробно описывает эту ситуацию, и он говорит, он пророчествует Божье Слово, и он говорит, что Тир будет разрушен. Тогда разрушение Тира было невероятным абсолютно. То есть для людей невозможно было представить, что это произойдет. Но немножко позже Навуходоносор осаживает этот город в 573 году и разрушает его. Но эти люди были достаточно, так скажем, смышленые. Они подготовили себе путь к тому, чтобы уйти. И они все переправляются тогда, когда они поняли, что город будет взят. Этот город стоял на берегу Средиземного моря. Они переправляются на остров. У них были готовы корабли. Они переправляются на остров и основывают там новый Тир. И когда Навуходоносор взял этот город, он был пустым. Там никого не было. И, в принципе, это была одна из сильных таких точек той цивилизации, тогдашней цивилизации. Очень интересно, что то, что не сделал Навуходоносор, сделал Александр Македонский. Немножко попозже, в 322 году. Этот город действительно невозможно было взять. И что он сделал? У него было очень много рабов, очень много людей. И они взяли, сделали насыпь, просто дорогу в океане до этого острова. Очень просто. Сейчас это трудно подумать при современной технике. Очень трудно подумать. Но Александр Македонский поставил перед собой задачу. У него не было непокоренных мест. Он поставил перед собой задачу. И вы знаете, таким образом Божье пророчество исполняется через вот эту непокорную гордыню этого греческого властителя Александра Македонского. Он это делал ради себя, но на самом деле исполнил Божье пророчество, что этот город будет разрушен. И там написано, что будут брошены в воду стены твои, и никогда не был больше восстановлен. Последнее пророчество связано с этой первой половиной. Наверное, о второй половине мы будем говорить уже в следующий раз. У нас не остается времени сегодня. Пророчество о восстановлении Израиля. Книга пророка Исаия, опять-таки, 3 глава, с 4 стиха. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам людей за тебя, других людей за тебя, и народы за душу твою. Не бойся, ибо я с тобой, от востока приведу племя твое, и от запада соберу тебя, северу скажу отдай, и югу не удерживай. Веди сыновей моих издалека и дочерей моих от концов земли». Очень интересно, что после 70-го года, по рождению Иисуса Христа, Израиль прекратил свое существование вообще. После того, когда его взяли в плен Навуходоносор, Израиль еще пытался восстанавливаться. Вы знаете, что Кир дал указ, и был восстановлен Иерусалим, и был восстановлен храм. Но Израиль никогда уже не обрел своей силы или своего могущества, своей мощи. В 70-м году храм был разрушен, город был подвергнут осаде, сожжен был город. Император Тит Римский это сделал. И после этого Израиль как государство прекратил свое существование. Это еще одно уникальнейшее явление истории человечества вообще. В 1948 году, реагируя на геноцид, гитлеровский геноцид, в результате которого более 6 миллионов евреев были уничтожены, Организация Объединенных Наций принимает решение о воссоздании государства Израиль. Явление, которое было немыслимо и неслыхано в истории вообще, чтобы народ, не существовавший более 19 столетий, государство, не существовавшее более 19 столетий, опять появилось. Вот когда написано «Северу скажу отдай, югу». И вы знаете, когда это государство возникло, сыр-бор вокруг него, разные войны там. Что интересно, что евреи со всех концов земли поехали туда. Из севера, из юга, из востока, из запада. Поехали туда для того, чтобы защищать. Конечно, ситуация с Израилем еще будет иметь свое продолжение. Она будет явно иметь то, о чем мы говорили в книге Захарии, где народ, остаток народа примет Мессию, где он покается, где он откроет свое сердце для Мессии. Но это уникальнейшие вещи, которые мы наблюдаем, уникальнейшее исполнение Божьих пророчеств. Они сегодня снова и снова приводят нас в трепет, снова и снова приводят нас к осознанию того, что Библия, которая у нас есть, она является действительно Словом от Бога, действительно Словом, достойным того, чтобы мы на Него могли полагаться. Несколько штрихов, и мы помолимся. Как я уже говорил, в Библии содержится, по некоторым подсчетам, 6408 пророчеств. Из них 3268 уже исполнились, чуть больше половины. Остальные, как я уже говорил, они относятся к будущему, к тысячелетнему царству, к великой скорби, к многим-многим событиям, которые будут происходить, к вечности, к новому Иерусалиму и так далее. Достаточно много. Интересная деталь. Ученые подсчитали, что для того, чтобы вот эти 3268 пророчеств исполнились, математическая вероятность этого представляет собой вот это число, которое сейчас у вас там должно быть на экране. Я не знаю, как оно называется. Оно очень большое. То есть это 1 из 7.7, иначе много-много-много-много нулей. Я не знаю, там их штук 100, наверное, может больше этих нулей. Вы можете посчитать как-нибудь на досуге. Речь идет о том, что вот все то, о чем мы говорили, Это не просто рассказы, это не просто исторические события, которые имели место. Это тщательное Божье управление цивилизацией. Это тщательное управление Божьими целями. Все считают нули, я смотрю. Или многие. Это тщательное управление Его задачами. То есть Бог ставит свои цели, Бог ставит свои вопросы, свои решения и достигает их. Несмотря на то, что с человеческой точки зрения это практически невероятно. Это практически невозможно исполнить или так, чтобы сочетались все эти события или все эти условия, собрались в одно место и действительно были осуществлены. Но слава Богу, что мы имеем дело не просто с хаосом в истории, а мы имеем дело с направленным Божьим планом. То, что мы имеем дело с Библией, со Словом Божьим, которое открывает нам этот план, за которой стоит божественный авторитет. Я хотел бы сейчас закончить несколькими стихами из 118-го псалма. 118-й псалом, с 89-го стиха я буду читать. Откройте, пожалуйста, 118-й псалом, с 89-го стиха я прочитаю, и мы помолимся. Псалмопевец обращается к Богу. Вообще весь этот псалом посвящен Библии. Очень много здесь сказано о Библии. И он говорит здесь: «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах». Это абсолютное упование, это твердая уверенность, что мы верим не просто в байки, которые были составлены в веках. Мы верим на Слово, которое утверждено, которое гарантировано Богом. «Истина Твоя в рот и рот. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе». И заметьте 92 стих, очень важный, который говорит о практике. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». То есть, когда мы говорим о верности слова, о точности его, мы говорим о том, что касается нас с вами сегодня, друзья. Мы говорим о том непоколебимом основании, которое дает нам возможность жить, которое дает нам возможность побеждать. У каждого из нас свой комплект трудностей. У каждого из нас свои проблемы, свои испытания, свои сложности в жизни. – Давайте же научимся основываться на слове, которое непоколебимо. Чтобы мы могли вместе с псалмопевцем сказать: если бы не закон Твой был утешением, пусть этот закон, который утвержден на небесах, пусть это слово, которое по определениям этого слова все стоит до ныне, станет нашим с вами сегодня утешением и ободрением.
2: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Если, прослушав эту передачу, Господь начал работать с вашим сердцем, и вам хочется более подробно узнать о Божьем плане спасения для человека, я приглашаю вас посетить нашу домашнюю страничку «Раздел «Как попасть на небо». В этом разделе мы привели ссылки на Писание, где говорится о спасении, которое даровал Бог человеком через веру в Иисуса Христа. Адрес нашей домашней странички – www.bbnradio.org. Если вы доверили свое сердце Иисусу Христу, мы также рады будем услышать от вас по адресу russian@bbnradio.org.

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, 4 стихом, прекрасные слова записаны. «Надлежало же ему, то есть Христу, проходить через Самарию». Господь сегодня хочет пройти через вашу местность, и Он уже идет. Слышите ли Его шаги? И Он идет лично за вами. Может быть, вы сегодня не думаете, что Иисус идет лично к вам? Может быть, в вашем городе намного больше людей, которые нуждаются? Нет. Господь ищет вас. Остановитесь и подождите Его. Он войдет в ваше сердце, и Он там сотворит себе обитель. Пусть этот день будет праздником для вас.

В эфире BBN, библейское вещание в интернете. Основной целью нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа было спасение моей и вашей души от вечной гибели. Освободить нашу душу от суеты и житейского мусора может только Творец ее, Господь. Доверься полностью Иисусу Христу, и твоя жизнь изменится во мгновение ока.

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив».
1: Стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. «Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан». Это был стих «Благой вести» на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
3: Здравствуй! Помнишь, как Давиду было сложно простить Авессалома, ведь он убил его старшего сына? Тем не менее, царь пошел на уговоры Иоава, который в этом деле использовал умную женщину. В итоге Давид возвратил негодного сына в Иерусалим. Но осознал ли свою вину Авессалом? Сделал ли он выводы из своего поступка? Заговор. Библия. Вторая книга Царств, главы 14 и 15. Авессалом был очень рад, что смог возвратиться в Иерусалим, потому что у него были далеко идущие планы. Авессалом знал, что он самый красивый мужчина во всей земле израильской. Больше всего он гордился своими прекрасными волосами. Он подстригал волосы только раз в году и был уверен, что они так же драгоценны, как золото. В мыслях своих он видел себя облаченным в роскошные царские одежды и наделенным всей полнотой царской власти. Но до тех пор, пока отец его отказывался принять его в своем доме, Авессалом не мог надеяться, что царь изберет его своим преемником. 2 года он ждал, что Давид наконец смягчится. Но Давид был непреклонен. И вот как-то Авессалом послал за Иоавом. «Зачем я пришел из Гессура? Что толку жить в Иерусалиме, если царь не желает видеть меня?» С горечью спросил он. «Лучше бы он сразу предал меня смерти, если думает, что я этого заслуживаю». Иоав передал царю слова Авессалома. «Хорошо. Я согласен встретиться с ним», — ответил ему Давид. Авессалом пришел к отцу и пал ниц перед ним. Давид же поднял сына и нежно поцеловал его. И скоро весь народ узнал, что Давид примирился с Авессаломом. «Кто знает», — говорили между собой люди, — «быть может, Авессалом станет нашим следующим царем». Авессалом страстно желал стать царем и совсем не хотел ждать, пока его отец умрет. Он завел себе роскошные колесницы, лошадей и 50 прислужников, всюду сопровождавших его. Среди окружавшей его роскоши и великолепия он выглядел как настоящий властитель. Затем он постарался сделать так, чтобы люди полюбили его больше, чем Давида. Каждое утро он стоял у городских ворот, и когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, Авессалом подзывал этого человека к себе, ласково беседовал с ним, спрашивал его имя и все обстоятельства дела. Потом Авессалом дружески говорил: «Дело твое доброе и справедливое, но царь слишком занят и не сможет выслушать тебя. О, если бы он только захотел поставить меня судьей!» Со временем все больше израильтян стало склоняться к тому, что из Авессалома получился бы очень хороший царь. Ведь он так добрый, так справедлив и к тому же так необыкновенно красив. 4 года Авессалом посвятил тому, чтобы завоевать сердца израильтян. Затем, когда он решил, что пришло его время, он отправился в Хеврон, прежнюю столицу Давида, и начал собирать войско. Старейшинам всех колен Израилевых Авессалом разослал такое послание: «Когда услышите звук трубы, то кричите: „Теперь наш царь Авессалом!“» Знаешь ли ты значение слова «тщеславие»? Тщеславие – это страсть к славе и стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих. Это качество, которое Бог осуждает вместе с гордостью. Удаляйся от самолюбования, будь смиренным, и Бог тебя вознаградит. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
4: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас, и будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинают с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 22. Третья книга Царств, 19 глава, 7 стих. «И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: „Встань, ешь, ибо дальняя дорога перед тобой“». Пророк Илия убежал в пустыню, спасаясь от злобной и нечестивой царицы Иезавели. Он помолился Богу и заснул под большим можжевеловым кустом. Бог знал, что Илия очень опечален, а потому послал к пророку своего ангела и один раз, и другой, чтобы накормить его. А потом сказал пророку, чтобы тот шел к далекой горе Хариф. Там Бог будет говорить с Ильей и скажет, что ему делать. Илья шел к горе Хариф 40 дней и 40 ночей. Это была долгая дорога, ведь тогда не было ни автомобилей, ни поездов. Но в конце своего долгого пути пророк разговаривал с Богом и убедился в том, что Бог знает все его огорчения. Долгая дорога из зимы в весну. Все знают, что зима длится 3 месяца по календарю. А потом весна, лето и осень также длятся по 3 месяца. Мы жили там, где зима продолжалась больше 3 месяцев в году. Но сколько времени занимает дорога из зимы в весну? Я об этом узнал, когда в конце марта уезжал навсегда из своего родного города в Среднюю Азию. Там жили наши друзья, и они пригласили нас переехать жить в Киргизию. Только что начались весенние каникулы, но на перроне вокзала, где собралось много провожающих нас людей, было холодно. Дул сильный морозный ветер и бросал в нас снегом. А потом мы сели в поезд и поехали. Мы ехали по мосту через реку Зею, через заснеженные леса, въезжали в темные тоннели и выезжали из них вдоль замерзшего озера Байкал. За время нашего путешествия мы с сестрой успели выучить всю таблицу умножения, прочитать толстую книгу сказок Андерсена, познакомиться со всеми людьми в вагоне, хорошо выспаться и наиграться в виселицу. Не пугайтесь этого слова и этой игры. Это всего-навсего игра, в которой надо научиться правильно и быстро разгадать слово. Сменялись пассажиры в нашем вагоне, а мы все ехали и ехали. Кругом был снег и царила зима. Но однажды мы заметили, что снега за окном стало меньше, а потом он и вовсе исчез. Зато теперь мы ехали по пескам, среди которых впервые в жизни увидели верблюдов. Смотреть в окно стало интереснее. А иногда нам разрешалось выходить на станции, чтобы прогуляться, пока у нашего состава меняли тепловоз. На одной из таких станций я впервые увидел среднеазиатские подснежники – крокусы. Потом мы вышли из поезда и ехали дальше на автобусе. Он привез нас в горное село, где и жили наши друзья. Вокруг было очень красиво, потому что деревья цвели, и все было зелено-зелено. Никакого снега. Только вершины высоких гор были покрыты снегом, словно шапками, которые они не собирались снимать. Так из зимы мы приехали в весну, и вся дорога заняла у нас 8 суток. Долго ли длится зима в ваших краях? И сколько времени занимает дорога от зимы к весне? Не думайте, что это несерьезный вопрос. Смотрите внимательно, как пробуждается природа вокруг вас, и не пропустите весну, чтобы не получилось так, что вы ее прозевали и попали сразу в лето. В книге «Бытие» рассказывается об Иосифе и его братьях. Однажды братья поступили с Иосифом очень несправедливо. Они ему завидовали, а потому и решили избавиться от него, продав в рабы. Во всех трудностях Иосиф надеялся на Бога, и Бог помог ему. Прочитайте эту историю в книге «Бытие», 37 глава. Иосиф простил своих братьев, потому что увидел, как горько они сожалеют о том, что сделали с ним когда-то. Он послал их назад, в родную землю, чтобы они вернулись к нему вместе с отцом. И знаете, чего пожелал Иосиф братьям перед долгой дорогой? Вот его слова. И сказал им: «Не ссорьтесь на дороге». Как вы думаете, почему он сказал им эти слова? Дорога им предстояла далекая. С ночевками в пути и разными разговорами у костра Иосиф не хотел, чтобы братья обвиняли друг друга в тех несчастьях, которые они причинили ему. В долгой дороге домой они должны были научиться хранить мир между собой. Там, где несогласие и раздор, дорога всегда длиннее, да и на помощь друга не приходится рассчитывать. Книга Екклезиаста, 4 глава, 9-10 стихи. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Смотрите, радуга!

0: Так, так, так. Ой, ару. Не, не ару. Ары. Уруру. Ой, слушайте, ну что-то я что-то не помню. Ну как же это гора-то называется?
1: Привет, кабанчик. Что это такое ты по карте ищешь? Неужели хочешь узнать, где заповедник наш располагается?
0: Да нет же, Белочка, я горы ищу. Ну, точнее, гору одну, на которой высадился Ной после потопа. Понимаешь, да? Вот, вот, только я название ее подзабыл. Арарры, уру, ой, я вспомнить не могу.
1: Наверное, это гора Арарат или Большой Арарат. Древнеперсидское название этой горы – гора Ноя. Именно здесь ученые предполагают, Ной оставил свой ковчег после долгого путешествия. По-моему, находится она на территории современной Турции.
0: А, Турция, Турция! Точно, точно! Ой, да я же всегда это знал! Вот же ж она! Это,
2: ой, это потухший вулкан!
0: А высотой 5156 метров!
2: Ух ты!
1: Именно на этой земле после потопа поселился Ной со всей своей семьей. Сложил из камней жертвенник и принес Богу жертву за свое избавление.
0: Ой, я помню, помню! Потом же радуга появилась! Ой, Белочка, а бежим скорее к Бобрику! Мы же сегодня будем Библию для детей читать в изложении Мэри Бэтчелор. 365 рассказов.
1: И как мне кажется, сегодня речь пойдет как раз об истории Ноя и о его удивительном ковчеге.
0: Дорогие мальчики и девочки, присоединяйтесь к нам! В эфире детские передачи из цикла «Смотрите, радуга! Зеленая закладка».
3: Итак, где же наша зеленая закладка? Ах, вот, история Ноя. Ной строит ковчег. Бытие, 6 глава.
0: Убийство Каином, брата Авеля, положило начало проникновению в мир зла. Людей на земле становилось все больше, и они становились все более изобретательными и находчивыми. Они придумывали разные штуки, которые облегчали им жизнь и украшали ее. Но вместе с полезным и прекрасным люди находили все новые и новые способы уклоняться от послушания Богу и наносить вред своим ближним.
3: И Бог раскаялся, что создал человека. Люди извратили образ Божий в себе и не захотели быть подобием Божиим. Прекрасная некогда земля наполнилась отвратительными злодеяниями. Чтобы покончить со всеми этими безобразиями, которые чинили люди, Бог решил истребить жизнь на земле, а затем начать все заново.
1: Но был один человек, который любил Бога и повиновался ему. Этот праведник делал только хорошее и избегал греха. Его звали Ной. И вот настал день, когда Бог призвал Ноя и сообщил ему о своем решении.
3: Конец пришел всему живому на земле, ибо прекрасная некогда земля наполнилась злодеяниями. Чтобы положить им конец, я пошлю небывалый потоп, и все люди, все живое погибнет. Останешься только ты, твоя семья и еще некоторые живые существа. Но чтобы спастись, ты должен построить ковчег.
0: Затем Бог рассказал Ною, как построить огромный ковчег, ну, который уцелел бы во время потопа. Для ковчега Ной должен был использовать особую породу дерева. Готовый ковчег ему следовало снаружи и изнутри тщательно осмолить, ну, чтобы вода не проникала в щели между досками.
1: Ковчег должен быть достаточно велик, чтобы вместить не только всю семью Ноя, его жену и троих сыновей с женами, но и кое-кого еще. Ведь кроме всей семьи, Ной должен был взять в ковчег по паре животных, которые после потопа дали бы начало новой жизни на земле.
3: Ной все сделал так, как ему повелел Бог. Забросив все свои дела, он принялся за постройку ковчега. Все же прочие люди продолжали заниматься своими дневными делами, не задумываясь над тем, зачем Ной сооружает такой огромный корабль. Нежелание грешных и самоуверенных людей хоть на миг оторваться от привычных дел и задуматься над грозными предостережениями сделало их гибель неотвратимой.
0: Ой, слушайте, а вы случайно не знаете, а какого размера был этот ковчег? Огромный, наверное.
3: Ноев ковчег был лишь вдвое меньше современного океанского лайнера. Приблизительные его размеры такие: длина 136 метров, ширина 23 метра, а высота 14 метров.
1: О, невероятно!
3: Но давайте продолжим чтение дальше. Потоп. Бытие, 7 глава.
0: Постройка огромного ковчега была делом непростым и заняла много времени. Люди смотрели на работу Ноя, но им и в голову не приходило задуматься над тем, ну почему же Ной так настойчиво трудится и раскается перед Богом в своем непослушании и прочих грехах.
1: И вот, наконец, настал день, когда Ной вбил последний гвоздь. Его ковчег был готов. Но это не означало, что Ной и его семья могли теперь отдыхать. Им предстояло сделать еще очень много дел. Надо было позаботиться о запасах еды, чтобы людям и животным хватило ее на все время потопа. А также собрать по паре всех животных, какие только жили на земле. И, наконец, это было сделано. Когда все приготовления были завершены, Бог сказал Ною:
3: «Пора тебе, твоей семье и животным войти в ковчег, ибо через 7 дней начнется дождь, который будет идти без перерыва 40 дней. Через неделю все, кому предстояло спастись от губительного потопа, уже были в ковчеге. Как только все вошли в ковчег, и Бог затворил за ними дверь, небеса разверзлись, и хлынул небывалый ливень.
0: Дождь шел днем и ночью, ни на мгновение не переставая. Очень скоро реки переполнились водой и вышли из берегов. Вода разлилась по всей земле и продолжала стремительно и неукротимо пребывать. До поры до времени ковчег прочно стоял на земле, но вот он заколебался, покачнулся и поплыл, подхваченный волнами потопа.
1: Потоки дождя и бурные волны обрушились на крышу ковчега. Огромное судно швыряло, как какую-нибудь щепку, но Ной хорошо справился с делом, порученным ему Богом. Ни одна доска не надломилась под ударами волн, ни единая капля воды не просочилась внутрь ковчега.
3: Вода поднималась все выше и выше, равнины уже давно были затоплены. Ушли под воду холмы и возвышенности, а ливень все не прекращался. А вода все пребывала и пребывала, и вот настал момент, когда воды потопа скрыли под собой даже самые высокие горные вершины. На всей земле не осталось ни клочка суши, все было затоплено водой.
0: Куда ни глянь, взору открывались лишь необъятные водные просторы и больше ничего. Всю землю покрыли воды, погубившие и похоронившие под собой все живое. Обитатели ковчега, только они уцелели в этой страшной катастрофе. Дождь продолжался 6 недель. Но Бог не забыл о Ное, его семье и животных, спасшихся в ковчеге. Мало-помалу ливень стал ослабевать и прекратился совсем.
3: Новое начало. Бытие, 8 глава. Когда дождь наконец перестал, Ной услышал шум ветра, носившегося над водными просторами. Ветер ревел, но его грозные завывания не пугали Ноя. Напротив, они вселяли надежду, ведь чем сильнее будет дуть ветер, тем быстрее высохнет земля.
0: И действительно, вода стала понемногу отступать. И, наконец, днище ковчега, многие дни носившегося по воле волн, заскрежетало о камни. Это была вершина горы Арарат. Обитатели ковчега испытали бурную радость, ну когда поняли, что теперь под ними твердая почва, а не водные глубины. Но вот выйти из ковчега они еще не могли.
1: Ной терпеливо выждал еще 6 дней. И только тогда отворил окно и выпустил ворона. ворон полетел прочь от ковчега на поиски мест, где бы вода отступила и оголила землю. Однако вскоре птица возвратилась. Не было суши, кроме той горной вершины, на которой покоился ковчег. Ворон еще много раз улетал из ковчега, но всякий раз возвращался, не находя земли, не залитой водой.
3: Потом Ной выпустил из ковчега голубя. Голубь тоже полетел искать сушу, но, как и ворон, не нашел ее и вернулся обратно. Ной взял голубя в ковчег и стал ждать. Спустя 7 дней он снова выпустил голубя. И на этот раз, когда голубь возвратился, в клюве он держал свежий масличный лист. Радости обитателей ковчега не было предела. Масличный лист в клюве голубя означал, что где-то есть суша, и что на этой суше уже что-то растет.
0: Подождав еще неделю, Ной в третий раз выпустил голубя. Голубь улетел и больше не возвращался к ковчегу. Так Ной узнал, что уже достаточно суши освободилось от воды, и можно покинуть ковчег. Он поднял тяжелую крышу, и солнце залило своими яркими лучами ковчег и его истосковавшихся по дневному свету обитателей. И сказал Бог Ною:
3: «Ты и все, кто с тобой, выходите из ковчега, потоп закончился».
1: Выйдя из ковчега и вдохнув свежего воздуха, все спасшиеся от потопа испытали ни с чем не сравнимое счастье. Звери тотчас же с веселым гомоном разбежались в разные стороны. Птицы взмыли в небеса и оттуда огласили землю радостными песнями.
0: Ной же с семьей первым делом возблагодарили Бога за чудесное спасение и за то, что Бог не оставлял их своей заботой во время долгого плавания. Они сложили из камней жертвенник и принесли на нем Богу благодарственную жертву. Бог же благословил Ноя и его сыновей, которых звали Сим, Хам и Иофет.
3: «Плодитесь и размножайтесь, — сказал он им, — и населяйте землю. Все, что есть на земле живого, отдаю в вашу власть и под вашу опеку. Я обещаю вам, что никогда больше не стану насылать на землю потоп, никогда не буду уничтожать на ней все живое. Отныне и вовеки день на земле будет сменяться ночью, холод – зноем, зима – летом, время сеяния – временем жатвы».
0: «А чтобы вы всегда помнили это мое обещание, я дам вам знамение. Отныне, если вы увидите радугу в небе, вспоминайте о моем обещании и о том, что я никогда не изменю своему слову».
3: Вот такая история. Время нашей передачи «Зеленая закладка» подошло к концу. Пишите нам по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке». Радиопередача «Смотрите, радуга», «Зеленая закладка», абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020. Запишите наш электронный адрес: radugasobakalio.ru.
0: До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
1: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
0: Ой, а знаете, что я придумал? Я вот сейчас домой побегу и буду радугу рисовать над горой Ноя. И как там она называется-то? Арарат! Точно! Большой Арарат!

В эфире библейское вещание BBN. Притчи 28-26 говорят так. Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел. Подумаем над этим. Будьте с нами.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Помните, твердыня наша – вечный Бог, Он – сила и защита.
2: Дорогие друзья, в эфире программа «Свет жизни». Мы продолжаем цикл передач о Давиде под названием «Давид – человек по сердцу Бога». Мы продолжаем рассуждать о том, как Давид справлялся со страшным периодом своей жизни. Название передачи «Когда почва уходит из-под ног». Ситуация, в которой оказался Давид, может быть близкой для многих из нас. Ведь в жизни каждого бывают ситуации, когда почва уходит из-под ног, когда все, на что мы надеялись, разрушено. Те, в кого мы верили, отворачиваются. Только Бог протягивает руку помощи. Давид это ощутил, и вы можете тоже. Итак, слово пастору Петру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Мы изучаем с вами жизнь Давида. Много уроков. И я бы сегодня обратил наше внимание на то, что самое главное урок из жизни Давида – это его отношение с Богом, это его доверие. Можно быть великим воином, прекрасным музыкантом, руководителем, но не знать Бога. И все остальное оказывается и суетой, второстепенным. Когда мы полагаемся на себя, на наши знания, полагаемся на других людей. А Бог учит нас, Он учил Давида полагаться только на Бога. Итак, давайте мы продолжим нашу беседу, как Бог руководит жизнью и учит Давида важным духовным урокам. Прочитаем из первой книги Царств, 17 главу, с 10 стиха. «И было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своею на струнах. Как и в другие дни, в руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него». Дорогие друзья, история очень непростая. Во дворце царь Саул, в депрессии, огорченный, и придворный музыкант, победитель Голиафа, Давид играет на гуслях, успокаивает дух царя Саула. Кажется, после этой ситуации, когда огорченный царь кидает в Давида свое копье, то Давид должен был испугаться смерти. Но мы читаем дальше, в 12 стихе. Что-то удивительное. Все наоборот. Саул начал бояться Давида. И это поразительно. Но именно так и происходит. Люди, которые хотят навредить нам, на самом деле боятся нас. И агрессия – это способ борьбы со своими страхами. С Давидом был Господь. И он был благоразумен во всем. И Саул видел, что он очень благоразумен. И боялся его. Дорогие друзья, прошу вас не забывать, что Давид не сделал ничего плохого. Но после блистательной победы Давида над Голиафом возникает опасность звездной болезни. И Бог начинает вынимать из-под ног Давида опоры, одну за другой. Я насчитал 5 таких опор, и на каждой из которых мы остановимся. Первая книга Царств, 19 глава, 8 стих. «Опять началась война. И вышел Давид и воевал с филистимлянами, и нанес им великое поражение. И они побежали от него». обращаю ваше внимание, что Давид был воином, был офицером, военачальником в израильской армии под начальством Саула. Давид руководит подразделением, батальоном или дивизией, и он ходил на войну с филистимлянами и одержал победу. Мы читаем в 19 главе 1 книги Царств. «И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах. И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену. Давид же убежал и спасся в ту ночь». То есть, эта же ситуация повторяется уже второй раз. Давид же убежал и спасся. Мы читаем эти слова не один раз. Первая опора, которой лишился Давид, это его положение. Он пришел в армию, где зарекомендовал себя как герой, верный воин. Но теперь этого нет. После того, как копье со свистом пролетело рядом с ним, Давид убегает. Он больше не будет служить в армии Саула. Может быть, кто-то из вас тоже потерял свое положение в обществе. Может быть, вы потеряли свою позицию на работе. И сейчас вам плохо, потому что именно это положение было вашей главной опорой в жизни. Вы были руководителем бизнеса. Друзья мои, возможно, таким образом Бог говорит вам: положись на меня. Надейся только на меня. Давид убежал и тем самым спас свою жизнь. Он прибежал к жене в свой дом. В прошлых беседах мы уже упоминали о жене Давида. Я думаю, стоит подробнее остановиться на ней. Вернемся к 18 главе 1 книги Царств, откройте 20 стих. «Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: отдам ее за него, и она будет ему сетью, и рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду: через другую ты проднишься ныне со мною». Саул не мог справиться со своей дочерью Мелхолой, поэтому он с радостью отдает ее Давиду. Давид женится на ней. Ну а теперь возвращаемся к 19 главе. Здесь мы снова читаем о Мелхоле и понимаем, что еще одна опора, ушедшая из-под ног Давида, это как раз его жена. Первая книга Царств, 19 глава, с 11 стиха. «И послал Саул слуг в дом к Давиду, чтобы стеречь его и убить его до утра. И сказала Давиду Мелхола, жена его: если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит». С одной стороны, кажется, что она искренне заботится о своем муже. Но читаем дальше. «И спустила Мелхола Давида из окна, и он пошел и убежал и спасся». Помните, мы уже читали эти слова, вот они и встречаются еще раз. Давид убегает, пытаясь спастись от Саула, и его жена помогает ему в этом. Но читаем далее. «Мелхола же взяла статую и положила на постель, а в изголовье ее положила козью кожу и покрыла одеждой. И послал Саул слуг, чтобы взять Давида. Но Мелхола сказала: он болен. И послал Саул слуг, чтобы осмотреть Давида, говоря: принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». Весьма четкое и конкретное повеление, которое не требует никаких дополнительных объяснений. «И пришли слуги, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа». Ну, естественно, Саул вызывает дочь и спрашивает у нее, что это все значит. Тогда Саул сказал Мелхоле: «Для чего ты так обманула меня и отпустила врага моего, чтобы он убежал?» И сказала Мелхола Саулу: «Он сказал мне: отпусти меня, иначе я убью тебя». Жена подводит Давида. Она клеветала его. С этого момента вы больше нигде не прочитаете, что между ними был мир, гармония, семейное счастье. Она отвернулась от Давида, как когда-то отвернулась от своего отца, для которого она была большим переживанием,
3: И вот жена, на которую полагался Давид, который доверял, тоже предает его. Еще одна пора падает. Она обманывает и тем самым настраивает Саула еще больше против Давида. Итак, первое положение – статус, второе – жена. Третья опора. Мы читаем первую книгу Царств, 19 глава, 18 стих. «И убежал Давид и спасся». Это уже третий раз, когда мы читаем такие слова. Он все время убегает, бежит через холмы, пытаясь найти место, где бы он мог бы почувствовать себя в безопасности. И он пришел к Самуилу. Так что его третья опора – это пророк Самуил. Его наставник, человек, который помазал его на царство. И мы читаем. «И пришел к Самуилу в Раму и рассказал ему все, что делал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Нафафе». Интересно, что в Нафафе происходили археологические раскопки, и были найдены дома, которые строились впритык один к другому, один на другим. Этакий лабиринт домов, из которого было очень сложно выбраться, если ты не знаешь местности. Именно туда они направляются. И Самуил говорит: «Отправимся в Нафаф. Там нас точно не найдут». Но если мы прочитаем далее 19 стих, то заметим, что Саулу донесли, что Давид в Нафафе. И Саул отправил своих слуг, чтобы они нашли Давида. Давиду пришлось бежать и оттуда. Первая книга Царств, 20 глава, 1 стих. Давид убежал из Нафафа в Раме. Да уж, у Давида был очень непростой период в жизни. Почва уходила из-под ног. У него было положение в армии, которого больше нет. Была жена, но он потерял ее. Был пророк Самуил, но Давиду пришлось покинуть и его. Теперь он прибегает к своему лучшему другу Иоаннафану. В прошлой беседе мы достаточно пристально смотрели на Иоаннафана. Сегодня мы посмотрим только на один небольшой эпизод их дружбы. Сейчас мы будем читать слова Давида, которые он говорит Иоаннафану. И обратите внимание, сколько эмоций он вкладывает в них. Его чувство безопасности разбито. Таких слов он никогда ранее не произносил. 20 глава 1 книги Царств. Давид убежал из Нафафа в Раме и пришел и сказал Иоаннафану: «Что сделал я? В чем неправда моя? Чем согрешил я пред отцом твоим? Что он ищет души моей?» И сказал ему Иоаннафан: «Нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело? Этого не будет». Давид клялся и говорил: «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих. И потому говорит сам себе, пусть не знает о том Иоаннафан, чтобы не огорчился. Но жив Господь и жива душа твоя. Один только шаг между мною и смертью». Вы чувствуете, сколько эмоций в этой последней фразе? «Один только шаг между мною и смертью». Наверное, люди, которые побывали на войне, хорошо понимают, что это такое. Чувствовать, когда между тобой и смертью только один шаг. Мне кажется, что в волосах Давида седина начала появляться в очень молодом возрасте, потому что он чувствовал, что смерть рядом с ним, и что он ходит между жизнью и смертью. Некоторые люди не могут справиться с этим стрессом. Мы часто слышим о случаях самоубийства. Люди, оказавшись в ситуациях, когда они эмоционально разбиты, не знают, как жить дальше, и предпочитают уйти из жизни. Но неужели они забывают, что есть тот, кто заботится о них, кто знает каждое переживание, каждую беду, который может принести мир больному и израненному сердцу? Мы поем хороший гимн: «У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое на груди Господа». Не забывайте, как бы вам не было плохо, есть тот, у чьей груди можно найти мир,
1: где сердце найдет покой. Давид же теряет еще одну опору – своего лучшего друга Иоаннафана. Из 42 стиха мы видим, что они расстались, и каждый пошел своей дорогой, но в противоположных направлениях. И в этой главе мы можем прочитать, что Давид и Иоаннафан пытаются понять, может ли Давид найти спокойствие и безопасность в армии Саула. И ответ, к которому они приходят – нет. Прочитаем библейский текст. «И сказал Иоаннафан Давиду, иди с миром, а в чем клялись мы оба именем Господа, говоря, Господь да будет между мною и между тобою, и между семенем моим и семенем твоим, то да будет навеки. И встал Давид и пошел, а Иоаннафан возвратился в город». Это последняя лебединая песня. «Ты идешь направо, я иду налево. Ты на север, я на юг. Мы не можем больше двигаться вместе». Что происходит в жизни Давида? Он лишается своего положения во дворце, в армии. Бог забирает его жену, а потом его наставника, пророка Самуила. И вот даже его лучший друг Иоаннафан оказывается не рядом. У Давида остается последняя опора – самоуважение. Но он теряет и его. В его жизни наступает самый ужасный период, когда человек падает так низко, насколько это только возможно. И мы читаем в 21 главе 1 книги Царств с 1 стиха. «И пришел Давид в Номву к Авимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему: почему ты один, и никого нет с тобою?» И далее мы читаем о череде событий, когда Давид не раскрывает правду. Он рассказывает совсем другую историю. Затем он опять бежит. 10 стих 21 главы. «И встал Давид и убежал в тот же день от Саула и пришел к Анхусу, царю Гефскому». Геф. Где этот Геф? Это то самое место, где жил Голиаф, тот исполин, которого убил Давид, был именно из Гефа. Он был главным силачом всех филистимлян, а город Геф был политической столицей филистимлян. Там располагался их белый дом, Кремль. И Давид прибежал в этот город и ищет царя. Он не остался незамеченным. Давида еще помнят в этом городе. Люди смотрят на него, и послушайте, что они говорят. «И сказали Анхусу слуги его: не это ли Давид царь той страны? Не ему ли пели в хороводах и говорили: Саул поразил тысячи, а Давид десятки тысяч? Это же Давид! Что он здесь делает?» И думаю, у вас возникает тот же вопрос. Что Давид делает в столице вражеского государства? Может быть, он с ума сошел? И мы читаем дальше, 21 главу 1 книги Царств. «Давид положил слова эти в сердце своем и сильно боялся Анхуса, царя Гефского, и изменил лицо свое перед ними и притворился безумным в их глазах, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей». Кто? И это наш Давид? Наш герой? Он ведет себя как безумный, пуская пену изо рта. Уверяю вас, в своей жизни он не бывал ниже, чем в этот момент. И, может быть, мы можем сравнить этот момент только с потерей сына Авессалома. Дорогие друзья, когда опоры уходят из-под наших ног, и мы начинаем ломаться, меняться, мы начинаем думать по-другому. И очень странные мысли вытесняют ваши прежние соображения. Вы начинаете искажать истину. Все это не просто печально, но и страшно. Для того, чтобы немного снять напряжение и даже улыбнуться, а сейчас нам это необходимо, и читаем далее, здесь не так страшно. Первая книга Царств, 21 глава, 14 стих. «И сказал Анхус рабам своим». Видите, он человек сумасшедший.
3: Для чего вы его привели ко мне? Разве мало у меня сумасшедших, что вы привели его, чтобы он юродствовал передо мною? Неужели он войдет в дом мой?
1: Избавьтесь от него. Вот что требует царь Анхус. У Давида было положение в обществе, он его потерял.
3: У него была жена, но он потерял ее. У него был наставник, старший друг, но и с ним пришлось расстаться. У Давида был преданный друг, но и он далеко.
1: Давид имел самоуважение, но и оно потеряно. Может быть, оказалось так, что кто-то из вас сегодня находится именно в таком положении. И сейчас хочется обратиться именно к вам. Есть книга «Стремление к Богу» автора Тоузера. Первая глава называется «Благословение, которое вы получаете, ничего не имея». Ее можно перефразировать так. «Благословение, которое вы получаете, когда теряете все опоры». Послушайте, пожалуйста, несколько отрывков из этой книги. Я думаю, там есть то, что может быть для вас очень полезно. Перед тем, как Господь Бог сотворил человека, Он сначала приготовил для него множество приятных и полезных вещей, которые бы помогали ему жить и радоваться. В книге «Бытие» они достаточно просто описаны. Все было создано для пользы человека. Они предназначались всегда быть в подчинении и службе человеку. Глубоко в сердце человека было святое святых, куда никто, кроме Бога, не был достоин входить. Внутри человека был Бог, а кроме того, Бог осыпал человека еще и тысячей даров. Но грех все испортил, все усложнил. Он сделал так, что эти Божьи дары могут быть потенциальными разрушителями души. Все наши беды начались, когда Бог был изгнан с центральной позиции в нас, когда мы позволили чему-то другому занять его место, когда в нашем человеческом сердце главенство было отдано чему-то другому. Мы называем это как раз опорами. Мужчины и женщины лишились мира и покоя в своих сердцах как раз потому, что они свергли Бога с трона в своей душе. А за право властвовать борются упрямство, агрессия и разврат. И это древнее проклятие не может пройти мимо нас безболезненно. Упрямый старый скряга, живущий внутри нас, не может так просто уйти по нашей команде. Он должен быть вырван из сердца, как сорняк из земли. Он должен быть удален, как зуб, с болью и кровью. Его нужно изгонять из души с жестокостью, подобно тому, как Иисус изгонял торговцев из храма. И мы должны полностью убедить себя в том, что нам необходимо избавиться от него, не испытывая никакой жалости к себе, потому что, когда мы жалеем себя, с грехами расставаться становится очень трудно. Дорогие друзья, возможно, у кого-то сейчас вырвана опора. И это похоже на вырванный зуб. У вас были прекрасные иллюзии, а теперь они ушли. И реальность оказалась совсем другой. Вам казалось, что эта женщина – дар от Бога, а теперь ее нет рядом. Или мужчина, на которого вы возлагали все свои надежды, кто был вашей опорой. Больше он не с вами. И вы страдаете глубоко и больно. Потому что когда мы лишаемся того, на что опирались, мы испытываем боль, и сердце кровоточит. Кто-то, может быть, сейчас испытывает сложности в семейной жизни. Вам казалось, что развод – это последнее, что могло вообще коснуться вас. Но вы на пороге именно этой беды. Другие, возможно, сейчас наблюдают, как рушатся их мечты. Вы уже нарисовали в своей голове, все спланировали, но теперь все ваши мечты рассеялись, как дым. Дорогие друзья, у вас есть выбор. Вы можете выбрать, на кого опираться. На людей, на работу, на деньги, на привычки, на обстоятельства или прежде всего на Бога.
3: и не получится объединить обе категории. Если на Бога, то только на Бога. Что еще нам нужно пережить, чтобы понять, что Он единственный, кто может на самом деле поддерживать нас? Перед тем, как мы подведем некоторые итоги и закончим размышления над этой темой, хочу предложить вам послушать, как автор этой книги закончил первую главу своей книги. Он закончил ее молитвой. Послушайте. «Небесный Отец, я хочу знать Тебя, но мое сердце боится расставаться с любимыми игрушками. Я не хочу их прятать от Тебя. Я не знаю, как попрощаться с ними. Прихожу к Тебе с трепетом, но все же прихожу. И прошу, вырви из моего сердца все то, на что я так долго полагался, что стало частью не просто моей жизни, но и меня». Чтобы Ты сам мог войти в мою жизнь и занять главное место в ней. Потому что если Ты будешь царствовать в моем сердце, то мне уже не нужно будет другое солнце. Ты осветишь мою жизнь своим светом, и ночь уже никогда не наступит. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот что говорит муж, когда жена, придя из поликлиники, сообщает, что необходима операция. Скорее всего, опухоль окажется злокачественной. Вот что говорят родители, когда в больничной карте их ребенка написана лейкемия. Вот что говорят те, кто получает последний квиток о зарплате и слышит, что он уволен. Вот что говорит жена, когда видит, как муж собирает вещи и уходит из семьи. Они начинают молить Бога занять главное место в их жизни. И перед тем, как мы закончим нашу беседу, я хочу сказать вам еще две мысли. Первое. Нет ничего плохого в том, чтобы полагаться на кого-то, но только если этот кто-то – Бог. Одному не справиться со всем тем, что мы встречаем на своем жизненном пути. Поэтому нам нужен Бог. Внутри вас есть святилище, и никто не имеет права царствовать в вашем сердце и освятить его, кроме Спасителя Господа Иисуса Христа. Пусть Христос будет Господином сердца, и об этом мы можем читать в Евангелии, в первом послании Петра, 5 главе. Все заботы ваши возложите на Него, на Господа, ибо Он печется о вас. Или, как сказано в притчах, надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Нам всем нужны опоры. В этом нет ничего плохого, но пусть нашей первой опорой, главной опорой будет Бог. Второе. Быть лишенным всех своих опор – самый болезненный опыт на земле. И это серьезное заявление, но я осознанно произношу это. Нет ничего болезненного, чем вырывание любимых игрушек из сердца. Нам сложно признать то, что лишение опор – это необходимость. Потому что это больно, неприятно, но это необходимо. Не делайте себе идола ни из чего. Не делайте идола из своей жены или своего мужа. Есть только один Бог, кому мы должны поклоняться. Да будет Его имя прославлено и возвеличено. Аминь.
4: Дорогие друзья, вы услышали вторую часть передачи «Когда почва уходит из-под ног». Мы надеемся, у вас будет возможность и дальше вместе с нами изучать Библию, вникать в написанное, учиться доверять Богу и следовать Его воле. Сегодняшняя передача была частью цикла «Давид – человек по сердцу Бога». Мы советуем вам внимательно изучать Священное Писание. Читайте Слово Божье вместе с нами, находите в нем полезные уроки и применяйте прочитанное в жизни. Сегодня мы рассуждали о том, как действовать, когда все опоры выбиты, когда почва уходит из-под ног, и кажется, что сил и надежды больше нет. И поняли самое главное – нужно надеяться на Бога, полностью положитесь на Него. В Евангелии, в первом послании Петра, в 5 главе, 7 стихе написано: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Освободите свое сердце от всех других надежд и чаяний. Позвольте Богу наполнить его своим миром и благодатью. Если у вас возникли вопросы, напишите нам. Наш адрес: Россия, Москва, 127-220, абонентный ящик 42, программа «Свет жизни». Адрес электронной почты латинскими буквами свет.жизни@mail.ru. Ваше письмо будет ободрением для нашей дальнейшей работы. Когда будете писать нам, пожалуйста, отметьте, на какой радиостанции вы нас слушали. А вот темы следующих передач цикла: «Только для жителей пещер. Самое тонкое искушение в жизни. Чем накормить разъяренного мужчину?» А наша сегодняшняя передача подошла к концу, и мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы услышите завершение беседы, когда почва уходит из-под ног, в следующей передаче «Свет жизни».
5: Передача, которую вы только что прослушали, выходит в эфир благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если вы также хотите стать частью нашего служения, мы приглашаем вас молиться о нас постоянно и по расположению своего сердца поддерживать нас материально. Наш адрес: www.bbnradio.org.

слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Наше покаяние не окончание Божьего дела в нас, а самое начало. Идите со своими неудачами к Богу и получайте Его прощение так же, как и когда вы впервые уверовали. Ваш великий горшечник и Творец по-прежнему любит вас и страстно желает сделать вас еще совершеннее. Оставайтесь с нами.

Прошло время еще раз обратиться к книге «Потоки в степи» на сегодня 9 июня. Сегодняшнее место из Писания записано в 36-м псалме в 3-м стихе. Там сказано «Уповай на Господа». Однажды я встретила чернокожую женщину, которая жила за счет небольшого заработка, получаемого за тяжелую ежедневную работу. Но это была счастливая, ликующая христианка. «Ах, Нэнси», — как-то сказала ей другая печальная христианка, «сейчас-то тебе хорошо, но мне кажется, что мысли о будущем должны были бы отрезвить тебя. Ты только представь, например, что ты заболела и не можешь работать, или представь, что твои нынешние хозяева должны уехать, и никто больше не может предложить тебе никакой работы, или же представь...» «Постой, подожди», — воскликнула Нэнси, «я никогда ничего не представляю. Господь – пастырь мой, и я знаю, что не буду в нужде. Ведь, дорогая, – добавила она, обращаясь к своей хмурной подруге, – именно эти твои представь и делают тебя столь несчастной. Отбрось их лучше прочь и просто уповай на Господа». В Священном Писании есть слова, которые могут исцелить верующего от всех этих представь. Если только их принять с детской верой и жить в соответствии с ними. Их можно прочесть в послании к евреям в 13 главе, в 5 и 6 стихах. Послушайте. «Довольствуйся тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь». Орел, парящий высоко в воздухе, не задается вопросом, как переправиться через реки. «Что ждет меня, не знаю, Господь мой это скрыл, но твердо уповаю, мне путь он проложил, избыток жизни, благ и сил в любви своей открыл. Вокруг меня затмение, с трудом иду вперед, но в Боге просветление, Он сам меня ведет и часто на плечах несет». В час бури и невзгод, средь бед и испытания, пусть плоть моя молчит, а голос средь молчания яснее пусть твердит: «Ты мой, твой путь в руке моей, не бойся смутных дней». И так иду, не зная и не стремясь знать, что будет ли желая путь Господу предать, с Ним сладко и во тьме шагать, жить без Него, блуждать. Куда зовет Господь мой, дитя Его спешит, Он знает путь, Он знает. Доверчиво твердит.

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: Студии сети библейского вещания BBN представляют программу «Христианская классика. Чтение книг, повлиявших на жизнь многих людей». Сегодня в эфире главы из книги «О подражании Христу». Автор Фома Кемпийский. Текст читает Василий Кныш. Приятного вам прослушивания и Божьих благословений.
1: Глава 17. Все попечение возможно.

0: Возлагать надо на Бога. Сын мой, оставь мне творить с тобою, что мне угодно. Я знаю, что нужно тебе. Ты как человек мыслишь, и многое чувствуешь так, как внушает тебе склонность человеческая. Истинно слово Твое, Господи, Твое обо мне попечение более всякой заботы, какую я могу возыметь о себе, ибо во всем зависит от случая, кто не возвергает на Тебя все свое попечение. Господи, лишь бы воля моя просто и твердо в Тебе пребывала, твори о мне все, что Тебе благоугодно. Что бы Ты со мною ни сотворил, не иное, что быть может, разве доброе? Хочешь, чтобы и во мраке был? Будь благословен. Хочешь, чтобы во свете я был? Будь вовеки благословен. Благоволишь мне в утешение? Будь благословен. Благоволишь в скорбь мне? И тогда будь благословен вовеки. Сын мой, как тебе стоять надобно, если хочешь ходить со мною? Ты должен быть так же готов страдать, как готов радоваться. В скудости и в нищете должен жить с такой же охотой, как в изобилии и в богатстве. Господи, охотно ради Тебя все терпеть буду, с чем Ты ко мне снизойти изволишь. Доброе и худое от руки Твоей равно желаю принимать, сладкое и горькое, радостное и скорбное, и за все, что со мною не последует, хвалу воздавать Тебе. Соблюди меня от всякого греха, и не убоюсь я ни смерти, ни ада. Лишь бы не отвергнул ты меня в вечность, лишь бы не изгладил меня из книги жизни, ничто не повредит мне, какое бы ни постигло меня бедствие. Глава 18. О том, что временные бедствия надобно переносить равнодушно по примеру Христову. Сын мой, я сошел с небес ради твоего спасения, взял на себя болезни твои по любви, а не по нужде, чтобы ты научился терпению и временные бедствия переносил бы безропотно. От того часа, как родился, до самого исхода на кресте не переставал я терпеть скорбь, и была мне скудость великая во всех временных благах. Часто слышал я великий на себя ропот, всякие смущения и поношения переносил с кротостью, за благодеяние принимал неблагодарность, за чудеса — хуление, за учение — укоризны. Господи, когда Ты терпелив был в жизни, исполняя в том прежде всего волю Отца Своего, праведно, чтоб я, бедный грешник, по воле Твоей содержал себя в терпении, и, доколе угодно Тебе, нес бы бремя тленной жизни ради своего спасения. Ибо хотя и тягостно ощущение настоящей жизни, но уже за благодать Твою стала она весьма многоценна, и по Твоему примеру, и по следам святых Твоих стала в ней слабым людям светлее и приятней. Еще и много утешительнее стала она, чем была в Ветхом Завете, когда затворена пребывала дверь небесная, и самый путь к небу казался мрачнее, когда так мало было желавших искать Царство Небесного. Но и кто был в то время праведен и удостоен спасения, и те не могли войти в Царство Небесное прежде страдания Твоего, и доколе смерть Твоя священная не совершилась. О, какую хвалу повинен я воздавать Тебе, что Ты благоволил мне и всем верным показать правый и добрый путь к вечному Царству, ибо жизнь Твоя — путь наш, и через святое терпение мы к Тебе, венцу Своему, шествуем. Когда бы Ты вперед нас не шел и не научил бы нас, кто бы захотел последовать? Увы, сколько людей позади осталось бы далеко, когда б не взирали на Твой светлый пример. Вот сколько слышали мы чудес Твоих и Твоего учения, и еще остаемся холодны. Что же было бы, когда бы такого света не было у нас, чтобы следовать за Тобою? Глава 19. О перенесении обид и о том, кто оказывается воистину терпеливым. «Что говоришь ты, сын мой? Перестань роптать, посмотри на мои и прочих святых страдания, ибо еще не до крови сражался ты, евреям 12:4. Немного страдаешь ты в сравнении с теми, которые пострадали так много, были в таком крепком искушении, в таких тяжких бедствиях, всяким трудом были испытаны так многообразно, и для того надобно тебе приводить на мысль, какие у других были тягости, чтобы легче тебе было переносить свои, которые много легче». Если же не чувствуешь ты, что легче тягости твои, смотри, не твое ли нетерпение тому виною? Каковы бы, впрочем, ни были они, малы или велики, все старайся сносить с терпением. Чем больше располагаешь себя к терпению, тем разумнее дела твои и тем больше тебе заслуги. И переносить будет легче, когда усердно приготовишь себя и крепостью духа, и привычкой к терпению. Не говори так, не могу я сносить то или другое от этого человека, и это потерпеть мне невозможно. Он меня тяжко обидел, он мне приписывает то, что мне никогда не приходило на мысль, а другого я легче перенес бы, когда бы другой это сделал, я думал бы, что надо бы натерпеть. Безумны такие мысли». И кто говорит так, тот не думает, какая добродетель в терпении, и кто за нее награждает венцом, но больше смотрит на лица и помышляет о своей обиде. Не тот истинный терпеливец, кто не хочет терпеть свыше меры, какая ему самому угодна, и от кого ему не угодно терпеть. Терпеливец истинный не рассуждает, от какого человека приходит ему испытание, от начальника или от постороннего, от равного или от низшего, от доброго и святого или от развратного и недостойного, но все равно, от какого бы создания, когда бы и сколько бы раз не встретились ему противность, все то приемлет с благодарностью от руки Божией и вменяет себе великое приобретение. Ибо когда ради Бога терпит человек, ничто, как бы ни было мало, без заслуги у Бога не проходит. Будь же готов к битве, когда хочешь победы. Без войны нельзя тебе получить венец терпению. Если не хочешь терпеть, стало быть, от венца отказываешься. А если желаешь венца, борись мужественно, сноси терпеливо. Без труда нечего стремиться к покою, и без сражения не дойдешь до победы. Господи, благодатью Твоею сотвори для меня возможным, что по природе мне невозможным кажется. Ты ведаешь и знаешь, как мало у меня терпения, и как скоро я падаю, лишь только малая беда покажется. Какая бы ни постигла меня искусительная напасть, хочу всякую во имя Твое встретить с любовью и с доброю волей, ибо спасительно для души моей страдать и быть в стеснении Тебя ради».
1: Сегодня в программе «Христианская классика» сети библейского вещания BBN были прочитаны главы из книги «О подражании Христу», автор Фома Кемпийский. Текст читал Василий Кныш. До новых встреч в эфире!

Вы на волне библейского вещания BBN. Иоанна 4:24. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Является ли Божье присутствие и для вас радостью в жизни? Сейчас время дать ответ на этот вопрос. Примите это спасение сегодня.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN.

0: В эфире передача «Выдающиеся личности Библии», подготовленная библейским радио «Бибиан». Ведущим этой передачи является Ясько Даниил Александрович. Обращаясь к первому посланию к Коринфянам, в 4 главе в 16 стихе Павел написал: «Подражайте мне, как я подражаю Христу». Эта передача подготовлена для того, чтобы мы знали и подражали библейским героям веры в их хождении пред Богом. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас, и у вас будет возможность еще раз, может быть, по-новому увидеть работу Бога с человеком. Сегодняшнюю беседу мы посвятили изучению личности апостола Павла. Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для этой беседы.
1: Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем наш краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Несмотря на то, что мы можем получить много сведений от изучения книги «Деяния святых апостолов», однако нам интересно узнать нечто об условиях, преобладающих в то время. Апостол должен был родиться приблизительно в то же самое время, как Господь Иисус Христос, или немного позже. Его родители принадлежали к религиозной группе, известной как фарисеи. И, очевидно, апостол получил у них строгое воспитание. Позже он также учился у Гамалиила, выдающего фарисея и доктора закона. Мы должны обратить внимание, продолжая обзор жизни и служения апостола Павла, на еврейскую жизнь под властью и влиянием Рима. Несмотря на то, что нам важно понять религиозное положение во время апостола Павла, также важно посмотреть на реакцию иудеев на созданную власть Рима. Иудея стала страной или государством под управлением Рима. Хотя народ попал под языческое господство столетия перед Христом, народ был неспокойным и мятежным. Пророки предупреждали народ, что их состояние было результатом их отвержения, как народа, чтобы ходить путем Господним. Бог намеревался, чтобы народ не был в подчинении ни у какой власти при условии, что они будут послушны Ему. Но Бог также провозгласил, что если они повернутся к Нему спиною, они падут пред Ним их врагами. Книга Числа, 23 глава, 9 стих заявляет: «Вот народ живет отдельно, и между народами не числится». Обращаясь к книге Второзакония, 28 главе, 9 стиху, мы читаем: «Постави тебя Господь народом святым своим, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его. И увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя». Псалмопевец провозглашает эти слова, когда он думает об израильском народе: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе». Вечный Бог в ответ на молитву царя Соломона во время посвящения храма в Иерусалиме провозгласил: «И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будет молиться, и взыщет лица моего, и обратится от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Народ, как таковой, не реагировал на предложение Давида. Во времена Иисуса Христа и апостола Павла национальные вожди сознавали, что над ними был Римом назначенный губернатор, а также первосвященник был поставлен Римом, хотя, конечно, еврей. Собиратели податей, как было раньше упомянуто в прошлом, были евреи, которые обогатились, вымогая большие подати от своих соотечественников и служа своим римским владыкам. Собиратели налогов были поэтому ненавидимой и презираемой группой евреев. Среди народа были те, которые возмущались при мысли проявления верности Риму. Деяния святых апостолов в 5 главе 37 стихе говорится об одном, который руководил восстанием против них. Однако интересно заметить, что римское повеление относительно налогов привело Иосифа и Марию из Назарета в Вифлеем, где родился Христос. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки 2 главе. Хотя Мария получила слово от специального ангела, посланного сообщить намерение Бога относительно рождения Господа Иисуса, она проживала в Назарете, когда приближалось время рождения Спасителя. Но согласно ветхозаветнего провозглашения, Мессия должен был родиться в Вифлееме, Иудейском. Михея 5 глава 2 стих. Таким образом, превозмогающий провидение Бога, римский кесарь издал повеление относительно налогов для израильского народа в точное время, когда Мария должна была родить Мессию. Это не было совпадение. Это было прямое вмешательство вечного Бога в советы и решения людей. Это был не первый раз, когда Бог употреблял языческих управителей для издания повелений, которые влияли на жизнь израильского народа, его избранных людей. Вечный Завет имеет много таких вмешательств, и на протяжении веков после рождения Христа в Вифлееме Бог употреблял людей на высоких постах, даже управителей, делать решения, которые они думали были их собственные решения, но в действительности были решениями, сделанными в результате повеления Бога. Осознать эту удивительную истину является поощрением, особенно когда восстают трудности и проблемы. Сегодня Бог наблюдает над своим народом для их блага и для распространения Евангелия и постройки своей церкви. Было видно беспокойствие в жизни Израиля во время жизни Иисуса Христа и апостола Павла. Они чувствовали руку заграничной власти над ними, и они мучились над нею. Однако они были готовы восклицать: «Нет у нас царя, кроме Кесаря», для того, чтобы приобрести одобрение римлянина Пилата для распятия нашего блаженного Господа Иисуса Христа. И вместо Иисуса они избрали Варавву, человека, который, очевидно, был руководителем восстания в Иерусалиме. Варавва мог быть сильным иудейским националистом, намеренный освободиться, если возможно, от римского ига. Иисус, с другой стороны, пришел как Мессия для иудеев. Его они распяли. Надпись, которую написал Пилат, и которую поместили над главой страдающего Господа Иисуса, была написана по-гречески, по-еврейски и по-латински, которые каждый и все окружающие крест могли читать. Это произвело гневное требование со стороны израильских священников, но их просьба изменить была отвергнута Пилатом, потому что он сознавал, что это была зависть, которая была причиной для требования смерти Иисуса. Первосвященники страдали от молчаливого свидетельства, которые иудеи и язычники одинаково могли читать: «Иисус Назарей, царь иудейский». Подумали ли вы когда-нибудь, насколько первосвященники должны были ненавидеть Господа Иисуса Христа? Что заставило их просить разрешения у Пилата предать его смерти? Они ненавидели роль, которую они должны были играть, но они были готовы на это. Национальные вожди, религиозные руководители страдали под ярмом Рима. Но они еще больше были озлоблены провозглашениями Господа Иисуса относительно их и Его удивительным служением. Что касается апостола Павла в это время? Он учился у наставника Гамалиила, который, по всей вероятности, слушал рассуждения об Иисусе Христе, когда заседал Синедрион. Гамалиил, несомненно, видел Господа Иисуса Христа, когда он молчаливо стоял перед Синедрионом. Павел был еще молодым человеком во время распятия. Он был ревностным фарисеем, усваивающий все учения Гамалиила. Был ли человек, предназначенный стать выдающимся апостолом язычником в Иерусалиме, когда умер Христос на кресте? По всей вероятности, он жил в Тарсе. Но события плюс факт пасхальных требований, чтобы евреи праздновали Пасху в Иерусалиме, могли привести его в Иерусалим для сезона года. Божья рука уже была над молодой жизнью, хотя Савл, как он был известен тогда, не понимал этого. Аминь.
0: На этом передача «Выдающиеся личности Библии» подошла к концу. Ведущим этой передачи был Ясько Даниил Александрович. Знание личности апостола Павла поможет каждому в личном хождении перед Богом. Но, конечно же, наша конечная цель, подражая апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу. Если у вас есть вопросы или с комментариями, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, когда передача «Выдающиеся личности Библии» будет в эфире.

Будьте всегда с Иисусом, не пропускайте ни дня, и никакие искусы в вас не угасят огня. Да благословит Господь вас обильно. Будьте с Ним, и вы никогда ни в чем не разочаруетесь ни в этой земной жизни, ни в той жизни, куда Он всех детей Своих ведет в небесах. В эфире библейское вещание BBN, радио лично для вас.

Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат, наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Исаия 40:31.

0: Мир Божий вам, дорогие друзья! В эфире библейского радио BBN передача «Церковная кафедра». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию проповедь на тему о восхищении Церкви. Мы живем в последнее время, и нам необходимо знать, что говорит Библия о будущих событиях. Данная проповедь была подготовлена Дэвидом Алленом. Итак, добро пожаловать на «Церковную кафедру».
1: Восхищение Церкви включает в себя два события. Первое – это воскресение физических тел верующих, которые умерли физической смертью до пришествия Господа. Второе – это перемещение живущих на земле верующих на небо. Все это случится мгновенно в момент пришествия Господа для восхищения Церкви. И как мы уже говорили не раз, это может случиться в любой момент. Хочу также напомнить значение слова «восхищение». Это слово означает «схватить что-либо» или «кого-либо». И забрать прочь. Далее приступим к материалу этого урока. Откройте, пожалуйста, Римлян.

0: Римлянам 8:23. Там написано: «И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Хочу обратить ваше внимание на следующие истины. Мы были рождены от Духа Святого. Мы были крещены Духом Святым в тело Христово. Мы были наполнены Духом Святым. Мы были запечатлены Духом Святым. Мы были помазаны Духом Святым. О всех этих истинах говорится в Новом Завете в прошедшем времени. И все это случилось с теми, кто был спасен. В связи с этим мы видим первые плоды Духа Святого. В 22 стихе написано: «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Думаю, что ни для кого не секрет, что все люди подвержены болезням, старению, усталости, разочарованием, сердечным и головным болям. В данном случае не имеет значения, спасен человек или нет. Все, что присуще этой жизни, влияет как на спасенных людей, так и на неспасенных людей. Например, огонь может обжечь руку нераскаянного грешника, но он также может обжечь руку возрожденного христианина. Таким образом, мы стенаем и мучимся в самих себе и находимся в ожидании фактического усыновления. Посмотрите, пожалуйста, на стих 15 в этой же главе. «Но вы приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Кстати, это еще одно из имен Духа Святого. И слово «усыновление» означает приобретение статуса сына. Итак, усыновление уже случилось посредством Духа Святого. И сейчас мы ожидаем фактического свершения этого усыновления. Другими словами, мы ожидаем то время, когда мы будем находиться в присутствии нашего Господа и получим все те благословения от нашего спасения, ради которых Он умер на кресте. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня, живя на земле и являясь возрожденными людьми, мы не имеем всего того, ради чего Господь умер на кресте, потому что мы продолжаем жить в греховной плоти и в греховном мире. Именно поэтому многие из нас одевают, например, очки или испытывают различные болезни. Если предположить, что мы можем получить все, за что Иисус Христос умер на кресте, то никто бы из нас не нуждался в медицинской помощи и не испытывал бы никакой боли и страданий. Но это не так. Каждый из нас испытывает болезни и страдания, поэтому мы стенаем и мучимся в себе в ожидании получения всех благословений, связанных с нашим спасением. Итак, чего мы ожидаем? Во-первых, искупление наших тел. В данный момент мы имеем искупление нашей души и духа, и пребывание Духа Святого в наших телах является залогом того, что в один день мы получим все, что полагается нам, как спасенным во Христе, включая искупление наших тел. Это произойдет в момент пришествия Иисуса Христа. Таким образом, когда Он придет, а это может случиться при нашей жизни на земле, я надеюсь, что так оно и случится, что мы не умрем, а будем перемещены, и наши тела будут изменены. Но если мы не дождемся прихода нашего Господа и умрем физической смертью, то наши тела в момент Его пришествия будут воскрешены. В любом из этих двух случаев, конечно, результат будет один и тот же. Как написано в 1 Иоанна 3 глава 2 стих: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Еще раз, это случится либо посредством перемещения и изменения наших тел, либо посредством воскресения и изменения наших тел в момент, когда Спаситель придет для восхищения Церкви. И это событие является следующим в Божьем календаре. Хочу обратить ваше внимание на 24 стих: «Ибо мы спасены в надежде». Как вы думаете, о какой надежде здесь идет речь? Так вот, наша надежда заключается в том, что мы получим оставшееся, то есть искупление наших тел, как полагающееся нам результате спасения через веру во Христа. Придет время, когда мы получим новые тела и не будем испытывать уже никаких болезней, страданий и мучений. Придет время, когда нам не нужно будет ставить никакие импланты и прочие искусственные части нашего тела. У каждого из нас будет тело, которое ни с чем не сравнимо при жизни на земле и которое мы никогда прежде не имели. И все это случится в момент восхищения Церкви. Далее, пожалуйста, откройте 13 главу, стих 11. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Здесь говорится о грядущем спасении от присутствия греха в нашей жизни, что также является одинаковым по смыслу с выражением искупления наших тел. Именно этого мы и ожидаем в нашей жизни. Прочитаем следующий стих. «Ночь прошла, а день приблизился». День – это день Иисуса Христа. Это выражение используется для того, чтобы описать первое воскресение или восхищение церкви. День Христа – это следующее событие в Божьем календаре. Обратите внимание на слово «приблизился». Другими словами, наступление дня неизбежно. Это не значит, что прямо сейчас, но наступление дня неизбежно, потому что ночь прошла, а день приблизился. Порой мы путаем значение слова «рядом» или «сейчас» со значением слова «неизбежно» или «близко». Иногда мы думаем, что «близко» – это значит «прямо сейчас», но это не так. «Близко» или «неизбежно» – это может означать либо «сейчас», либо «чуть позже». Наш Господь может прийти сегодня, а может прийти на следующей неделе, или в следующем году, или через 10 лет, 20 и так далее. Об этом знает только сам Бог. Но одно бесспорно – это событие неизбежно, и оно уже близко. Хочу отметить, что Писание не свидетельствует нам о каких-то особенных событиях, предшествующих восхищению церкви. С другой стороны, в Библии приводится очень много пророчеств, которые будут предшествовать второму пришествию Иисуса Христа на землю, которое случится в конце периода Великой скорби. Еще раз повторим порядок событий. Первое – восхищение церкви. После этого начинается период Великой скорби. И в конце периода Великой скорби придет Иисус Христос на землю для того, чтобы править на земле 1000 лет. Таким образом, второе пришествие Иисуса Христа состоит из двух стадий. Первая – это восхищение церкви. Вторая, которая произойдет в конце периода Великой скорби, это фактическое пришествие Господа на землю. Как мы уже, наверное, поняли, цель данного курса – это изучение библейского материала, связанного с первой стадией второго пришествия нашего Господа, или, другими словами, восхищение церкви. Откройте, пожалуйста, следующее место в Писании. Оно записано в послании к Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. Там сказано: «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание на слова «мы ожидаем». Это свидетельствует о неизбежности и близости этого события. Прочитаем далее. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Во-первых, это место в Писании еще раз подтверждает, что мы живем в уничиженных телах, то есть в униженных телах. Наши тела неполноценны, они склонны к разрушению, поэтому нам необходимо ухаживать за ними, например, принимать душ, упражнять, питать, лечить и так далее. Мы просто не можем игнорировать наши тела, мы должны заботиться о них. Ну а сейчас зададимся вопросом, кто же преобразит наше уничиженное тело? Конечно же, наш Господь Иисус Христос. Именно Он изменит наши тела, которые приносят нам столько страданий. Иисус Христос преобразит их из состояния уничижения в состояние прославления. Другими словами, наши тела станут сообразны славному телу Иисуса Христа. Каждый из нас пришел в этот мир в том теле, в котором мы сейчас живем. Как правило, полноценное физическое тело включает в себя одну голову, две ноги, две руки, два уха, один нос, один рот и два глаза. Далее, как мы уже знаем, человек получает сначала молочные зубы, а затем уже постоянные. Конечно же, при жизни на земле человек может потерять какую-то часть своего тела. Например, во время автомобильной аварии или во время какого-нибудь несчастного случая. Кроме этого, ни для кого не секрет, что каждый из нас может потерять в результате болезни определенные органы или внутренние части нашего тела. Таким образом, нам нужно заботиться о наших настоящих телах, которые даны нам на время земной жизни. Ну а затем они будут заменены на другие, нашим Господом. Но еще раз, мы не должны пренебрегать нашими настоящими телами. Мы должны заботиться и следить за ними, чтобы они функционировали нормально, настолько, насколько это возможно. Если же мы будем пренебрегать нашими физическими телами, то очень скоро обнаружим, что полноценное функционирование наших тел будет ограничиваться, и очень скоро они будут прикованы к кровати. Также хочу отметить, что с другой стороны, даже наши настоящие уничиженные тела – это удивительный механизм, который служит нам удивительным образом на протяжении многих и многих лет. Но еще раз, в момент пришествия нашего Господа мы получим новое тело, подобное славному телу нашего Господа Иисуса Христа. Еще раз, новые тела, которые мы получим, никогда не будут испытывать усталость, болезни и прочие недуги, которым подвержены наши настоящие физические тела. Не будет инвалидных колясок, не будет хромых, слепых, глухих, парализованных. В новых прославленных телах никогда уже не будет никакого недостатка. Вы только можете себе представить, что значит для христианина, который при жизни на земле лишен полноценной жизни в физическом теле из различных недугов. Конечно же, нам, может быть, трудно представить это, но, как написано, он совершит это силою, которую он действует и покоряет себе все. Наш Господь способен сделать это потому, что все через Него и для Него, и придет время, когда наши тела станут подобными Его телу. Далее откройте, пожалуйста, Филиппийцам 4:5. Там написано: «Кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко». Мы видим пожелание Павла быть кроткими, а также причину этого пожелания – Господь близко. Как мы уже говорили, близко – это значит, что Он может быть здесь в любой момент. Для наглядности хочу привести вам пример. Допустим, на моем рабочем столе лежит ручка. Она находится на расстоянии вытянутой руки, и мне достаточно всего лишь мгновения, чтобы взять ее и что-то написать. Мне не нужно куда-то идти за ней или где-то ее добывать, она находится под рукой. Но в то же самое время я могу ее не брать в данный момент, а взять ее через несколько минут, часов, дней, месяцев или даже лет. Теперь вы понимаете значение слова «близко»? Это практически под рукой. Но когда случится это, зависит от Господа. Итак, Господь близко. Он может прийти мгновенно в данный момент или позже, но факт его пришествия неизбежен, а неизбежность предстоящего пришествия бесспорна. Мы очень часто говорим о неизбежности предстоящего суда для неверующих, а порою забываем напоминать о неизбежности предстоящего пришествия нашего Господа. Конечно же, пришествие Господа для нас – это большая радость, а для неверующих в тот момент это наказание и осуждение. Почему? Да потому что после того, как все рожденные свыше люди будут забраны Господом от земли, на земле начнется период великой скорби. Некоторые исследователи Библии утверждают, что земля в период великой скорби условно будет подобна аду, и это будет продолжаться 7 лет. В книге Откровения этому периоду посвящены главы 6 по 18. Это будет время страданий и горя, которые не были прежде ведомы людям. Но Господь заберет своих земли прежде, чем начнется это время. Подобно Лоту, которого Он забрал из Содома и Гоморры прежде, чем Он уничтожил это место. Далее откройте, пожалуйста, 1 Тимофею 6:14. Там сказано: «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Мы снова видим, что Писание свидетельствует нам о пришествии нашего Господа, и Он явится для того, чтобы забрать своих. Важно отметить, что если во время восхищения Господь явится только для своих, то момент Его фактического пришествия после периода великой скорби Он явится для всего мира. Весь мир увидит Его, когда Он придет в силе и славе, но еще раз, в момент восхищения Церкви Он явится только своим и только для своих. Прочитаем следующий стих: «Которое в свое время откроет блаженный и единый, сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». Далее обратим внимание на второе послание Тимофею, 4 глава, 7 стих. Это последнее послание, написанное Павлом. Предыдущий стих свидетельствует нам о том, что Павел знал, что он будет казнен. Он знал, что уже пришел его конец. Давайте прочитаем этот стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Далее прочтем 7 стих. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Без всякого сомнения, те, кто любит Иисуса, возлюбили также Его пришествие и ожидают этого с нетерпением. Если вы, например, кого-нибудь любите, и в настоящее время вы не вместе, то я уверен, что вы считаете часы и дни до того момента, когда вы снова сможете увидеть вашего любимого человека и когда вы будете снова вместе. То же самое в отношении нашего Господа. Если мы любим Его, то мы с любовью ожидаем Его пришествия. Мне вспоминается церковь, в которой я уверовал во спасение. Так вот, в этой церкви над баптистерией было написано «Книга, кровь и благословенная надежда». Хочу напомнить вам, что наша благословенная надежда еще раз заключается в том, что мы ожидаем пришествия нашего Господа, которое неизбежно и близко. Далее, пожалуйста, откройте послание к Титу, 2 глава, 11-12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Обратите внимание на следующие слова. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Другими словами, мы пребываем в благословенной надежде, ожидая пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Хочу также напомнить вам слова из 1 Фессалоникийцам 4:18. «Итак, утешайте друг друга сими словами. Пришествие Господа должно быть для нас утешением, и мы должны с радостью ожидать этот момент». Если, допустим, пришествие Господа для восхищения церкви было бы после периода великой скорби, то, по всей видимости, было бы сказано «Ожидайте этого ужасного периода великой скорби». Но слава Богу, что мы не пребываем в ожидании ужасного периода великой скорби. Мы пребываем в благословенном ожидании пришествия нашего Господа для восхищения своей церкви, прежде чем начнется период великой скорби на земле. А сейчас, пожалуйста, откройте Евреям 9 глава 27 и 28 стихи. Там написано: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Здесь как раз говорится об искуплении наших тел, о спасении от присутствия греха в нашей греховной плоти. В тот момент мы получим все, ради чего умер Иисус на кресте. И это случится в один из грядущих дней. Господь придет и заберет нас к себе. Далее прочитаем Евреям 10 глава 35 и 36 стихи. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Далее будьте внимательны к следующим словам в 37 стихе. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Возможно, вы иногда слышите, что некоторые люди говорят, что мы сделаем то-то и то-то, если Господь умедлит. Но обратите внимание еще раз на слова, которые мы только что прочитали в Библии. «Господь не умедлит». Наш Господь не медлит и исполнением своих обетований. Просто в данный момент Он занят. Вы спросите, чем же? Прочтем Евреям 7:25. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Время Его пришествия еще не пришло, и все, что делает Господь, Он делает вовремя. Когда же время пришествия Господа настанет в Божьем календаре, то Он не замедлит, Он не будет откладывать и ждать, Он сразу же обязательно придет. Еще раз, это время неизбежно, и оно близко. Сейчас же Господь комплектует свою церковь. Еще не все души спаслись, остались еще те, кто должен родиться заново и войти в число церкви. По-прежнему еще есть люди, до которых нужно донести благую весть, которые должны услышать и уверовать во спасение. Таким образом, наш Господь работает, а мы находимся в ожидании Его пришествия. Он обязательно придет, когда наступит время, которое находится в руках Отца Небесного. Но пока оно еще не наступило. Даже как Писание уверяет нас, ангелы Божии не знают этого дня. Никто не знает ни дня, ни времени, и никто не должен устанавливать подобное время. Об этом знает только Отец Небесный. Далее, пожалуйста, откройте послание Иакова, 5 глава, 7 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Далее прочитаем иллюстрацию, которую дает Иаков. «Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Прочтем далее 9 стих. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей, он уже близко, его возвращение неизбежно и очень рядом. Он даже может прийти сегодня, сейчас. Но в то же самое время о моменте его пришествия не знает никто. Никто не знает ни день, ни час его возвращения за церковью. Таким образом, Осознание того, что возвращение Господа неизбежно и близко, должно влиять на наше поведение и образ жизни. Каждый из нас, зная и помня об этом, должен постоянно быть наготове и находиться в пике своего духовного состояния. Никто из нас, пожалуй, не хочет быть застигнутым врасплох и испытывать чувство стыда. Если мы будем постоянно помнить о том, что Он может прийти в любой момент, то это поможет нам быть на страже и наготове. Во втором послании Фессалоникийцам, во второй главе с 10 по 13 стих мы читаем, что те люди, которые услышали благую весть, но отвергли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, в момент пришествия Господа за Церковью не будут восхищены, а останутся на земле и воочию видят и испытают на себе, что такое период великой скорби. Конечно, во время периода великой скорби люди будут слышать благую весть и также будут обращаться к Иисусу Христу как к Господу и Спасителю. Об этом нам свидетельствует 7 глава книги Откровения. Но вместе с этим книга Откровения свидетельствует об ужасающих событиях, которые будут происходить на земле в период великой скорби. И если здравый человек прочтет о них, то он, конечно же, скажет: «Я не хочу жить в такое время на земле. Я хочу, чтобы Господь Иисус Христос спас меня от этого».
1: Благодарим вас за то, что вы прослушали передачу «Церковная кафедра». Сегодня мы закончили цикл проповедей Дэвида Аллена, посвященных теме «Восхищение Церкви». Вы можете продолжить изучение этой темы в нашем бесплатном библейском институте онлайн по адресу www.bbnradio.org. С вопросами пишите нам. russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

Вы слушаете BBN. Напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.

притчах, в 16 главе, 31 стихом мы читаем: «Венец славы – седина, которая находится на пути правды». Когда мы ходим с Богом, годы нас облагораживают. Перенесенные страдания придают нам зрелость и показывают, кто мы есть во Христе. Годы зрелости – прекрасные годы. Славьте Господа в ваших летах, и Он даст вам великую награду вечности. Будьте с нами.

Знаем ли мы, что мы должны переехать, переселиться, переместиться в небесный край, но туда ничто нечистое не войдет, только чистые сердцем Бога узрят. Только Господь может очистить нас от греха, Его кровь святая омывает всю нечистоту нашего сердца. Да, действительно, мы должны прославить Творца, что где бы мы ни жили на этой земле, нас ожидает страна небесная. Да поможет Господь всем нам войти туда через Иисуса Христа.

Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: В эфире «Библейские беседы». Вместе с радиопроповедником Ярлом Николаевичем Пейсти мы коснемся величайших откровений, данных нам Богом в Священном Писании книги Библии. Ваши отзывы и предложения направляйте электронной почтой по адресу сети библейского радиовещания. Да откроет Господь наш разум к познанию Его вечного и животворного Слова.
1: Церковь в Фессалониках сделалась выдающейся церковью в первой эпохе истории христианства. Вряд ли Павел, Сила и Тимофей, которые впервые возвестили

0: Евангелия в Фессалониках, представляли себе, какие будут огромные результаты их краткой инвазии этого города. После трехнедельного пребывания там им суждено было покинуть город, а верующие, только что обратившиеся к Господу, подверглись ужасному преследованию. Но, как мы видим из истории церкви, она всегда преуспевала и процветала во время гонения. Можно безошибочно сказать, что популярность церкви оскверняет ее, а преследование очищает и делает ее сильнее. Церковь в Фессалониках сделалась образцовой и примерной церковью, как сказано, не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте. Фессалоникийская церковь родилась при многих скорбях, но тем не менее она с радостью Духа Святого приняла на себя это поношение. Да, гонимую церковь в Фессалониках Господь вознаградил своей радостью за нанесенные ей обиды. Так молодая церковь Македонии стала ярким примером для церкви Христовой в течение этих почти 2000 лет. Апостол Павел в своем первом послании им, в 1 главе, 8 стихе, употребил слово, которое только один раз употребляется в Новом Завете. Слово это «пронеслось». Оно описывает очевидный и широко распространенный образ их влияния и свидетельства. Он говорит: «От вас пронеслось слово Господне». Это выражение «пронеслось» лучше всего описывает действие музыкальной трубы. Можно сказать: «От вас прозвучал трубный звон так сильно, что звук этот прогремел далеко за пределы вашей страны». Так ясен и звонок, так громок, проницателен, мелодичен, пробуждающ и полон был этот звон. То есть их благовестие, что Павел обязан был сказать им, что ему уже ни о чем не нужно было рассказывать. Все ими уже было сказано. Что сделало их провозглашение таким мощным и эффективным? Причина этой эффективности была двоякой. Их свидетельство и их жизненный пример. В первую очередь отметьте, что от них пронеслось слово Господне. От самого начала, принявши чистое, без примеси учение Слова Божие, они несли это животворящее слово не только в своей области, но и в самые отдаленные края, так что во всяком месте стало известно через них евангельская весть. Но не менее сильно прозвучала благая весть через их примерную жизнь. Тут мы ясно видим, что этот трубный звук, который так далеко пронесся, имел двойную мощь. Не менее громко звучал христианский пример их новой жизни во Христе. Да, церковь должна быть этой мощной Божьей трубой. Будем помнить, что единственное средство, через которое голос Божий будет услышан в нашем греховном мире, это через церковь. Евангелие, благая весть, должна провозглашаться человеческими устами, чтобы она дошла до слуха грешников. «Вы, мои свидетели, — говорит Господь, — не будем потому молчать, дорогие мои, но скажем всему миру, как Бог его возлюбил». Притом этот трубный звук должен быть ясным. В нем не должно быть ни малейшего колебания, ни решительности или неопределенности. Дальше этот звук должен быть пронзительным и постоянным, без перерывов. Как поется в любимой песне верного служителя и мученика Христова Ивана Моисеева: «Во все концы земли несчастной, везде, где только люди есть, потоком чистым, силой властной течет евангельская весть». Так возлюбленные должны струиться ее святые воды из наших уст. Но, дорогие мои, не менее этого, сама наша жизнь должна быть Божьим посланием, читаемым всеми. Вы обнаружите из контекста, что свидетельство этих верующих в Фессалониках, их поведение, их примерной жизни звучало не менее их устного свидетельства. Никогда не забудем, что при двух свидетелях утверждается всякое слово. Нужен свидетель слова и свидетель примера. Павел упоминает о их деле веры, о труде любви, о терпении упования на Господа, о их уверенности, о том, как они приняли слово с радостью Духа Святого, несмотря на многие скорби, о их вере в Бога, о том, как они обратились от своих идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Да, они не только говорили о своем христианстве, и это они делали, но они жизненным примером закрепляли свое свидетельство. Теперь с Божьей помощью вникнем ближе в 9 и 10 стихи 1 главы 1 послания Фессалоникийцам, в которых сказано: «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». То, что Павел, Сила и Тимофей слышали от людей, которые встречались с верующими из Фессалоники, было о том, какой вход имели они, то есть Павел, Сила и Тимофей, к фессалоникийцам, и как они обратились к Богу. С этим действием благой вести в нашем тексте связаны три глагола. Один, то есть первый глагол, относится к прошедшему времени, второй – к настоящему и третий – к будущему времени. Эти же три глагола вы обнаружите в первой части этой главы, где Павел говорит о их деле веры, о их труде любви и о их терпении упования на Господа. Их Павел описывает и поясняет в нашем тексте в 9 и 10 стихах. Заметьте, где начинается христианская жизнь. «Вы обратились к Богу от идолов». Это первый глагол в прошедшем времени. Точно так же, как имеет начало физическая жизнь, так точно должен быть и момент, когда человек рождается духовно, к новой, вечной жизни. Если у тебя, мой друг, не было этого нового рождения, то я обязан тебе сказать, что ты на пути к погибели, и при том вечной погибели. Не думай, что религия тебя спасет. Ты можешь быть очень религиозным человеком и в то же время быть погибшим грешником. Обратился ли ты к Богу от мертвых идолов? Произошло ли с тобой это обращение? Был ли такой момент в твоей жизни, когда ты родился свыше от Бога? Вы заметили, тут сказано «вы обратились». Без этого обращения спасение невозможно. Обращение значит сделать полный поворот, повернуться и пойти в противоположную сторону. На прошлой неделе я был в Цюрихе, Швейцарии, и должен был отправиться на север, в Амстердам, Голландию. По ошибке я попал в другой самолет, на котором я вместо Амстердама попал в Мадрид, Испанию. Только полчаса позже, когда мы уже были в полете, слышу, пилот сообщает, что через 1:40 мы будем в Мадриде. Я спросил стюардессу, правильно ли я понял, ведь я, мол, лечу в Амстердам, в Голландию, а не в Испанию. Да, так и было. Я летел в противоположную сторону. Осталось только одно. В Мадриде садиться вновь на тот же самолет и возвратиться в Цюрих, а оттуда в Амстердам. Апостолу Павлу Господь дал поручение открыть глаза язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Обращение значит сделать полный поворот и направиться в противоположную сторону. «Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря», — говорит апостол Петр, «но возвратились», — в подлиннике сказано «обратились», «к пастырю и блюстителю душ ваших». Вы возвратились, вы обратились к Богу от идолов. Это, возлюбленные, и было то дело веры фессалоникийцев, о котором вспоминает апостол Павел в 3 стихе. Этим делом веры они сделались детьми Божьими. Когда нашего Господа спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии, то как Он ответил? «Вот дело Божие, — говорит Христос, — чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Это и есть первый акт, то есть дело веры. Вы обратились к Богу от идолов. Это было их дело веры. Но кто-то возражает. Если хотите сказать, что я, мол, какой-нибудь идолопоклонник, то ошибаетесь, я вовсе не язычник. Позвольте вам указать на два места в Священном Писании. В первом послании к Коринфянам Павел говорит верующим в Коринфе: «Знайте, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас». Ну вот, видите, что мы вам сказали? Они обратились от этих безгласных идолов. Да, вы правы, но вы слушайте второе место. Тут апостол Иоанн говорит к уже обратившимся детям Божьим: «Дети, храните себя от идолов». Это значит, что даже у верующих могут быть идолы. Идолом может быть твой ребенок, твой муж или твоя жена, твоя профессия, деньги, дом, спорт. Все то, что занимает место Иисуса Христа в нашем сердце, является идолом. Всякий, не поставивший Иисуса Христа на первое место, является идолопоклонником. Дорогие мои, или Христос Спаситель и Господь, или Он ничто. Христос никогда не согласится быть только Спасителем. Он, помимо того, должен быть и властелином в нашей жизни. Заметьте, в каком порядке это происходит. Вы обратились к Богу от идолов. Не сказано, что вы обратились от идолов к Богу. Нет, обращение должно быть сперва к Богу, тогда идолы сами собой отпадут. Человек думает, что он должен сперва преодолеть тот или иной грех, прекратить ту или иную привычку, и тогда он достоин обратиться к Богу. Нет, дорогие мои, обратись сперва к Богу, и Он даст тебе победу над всеми твоими идолами, грехами и дурными привычками. Итак, это обращение и было их делом веры. Теперь обратите внимание на следующий глагол, относящийся к настоящему времени. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Это было их трудом веры, о котором Павел упоминает в 3 стихе. Возлюбленные, это служение Богу живому, это труд любви должен характеризовать нашу христианскую жизнь. Мы спасены, чтобы служить нашему Богу. Господь не спас нас только для того, чтобы мы украшали наш молитвенный дом. Он спас нас для того, чтобы мы шли и приносили Ему плоды. Да, Бог нас спас, чтобы мы Ему служили. Мы служим Богу не потому, чтобы отплачивать за дарованное им нам спасение. Нет, возлюбленные, наш долг любви Ему, который нас так возлюбил, что отдал ради нашего спасения самое драгоценное, которое Он имел. Мы служим Богу от избытка любви, потому что, как сказано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Вот почему мы говорим вместе с Иисусом Навином: «Я и дом мой будем служить Господу». Теперь апостол Павел приводит третий глагол. Он относится к будущему времени. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его. Да, это стало новым желанием возрожденного чада Божьего. Мы ожидаем Господа Иисуса Христа с небес. Он сам сказал: «Я иду приготовить место вам, и когда я пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Наше блаженное упование – явление в славе нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа. Мой друг, имеешь ли ты эту надежду? Радует ли тебя возможность Его пришествия в любой момент? Он может прийти сегодня. Готов ли ты к встрече с твоим Богом? Если нет, то сейчас поди на колени, там у своего радиоприемника, и обратись к Богу живому и истинному. Это будет твое дело веры. Бог милости и любви спасет тебя, как скоро услышит вопль твой. И как скоро ты станешь чадом Божьим, то в сердце своем ты обнаружишь любовь к пришествию твоего Спасителя. Прими его своим личным Спасителем и Господом сейчас. Да поможет тебе сам Господь. Аминь.
1: На этом мы заканчиваем библейские беседы этого часа. С нами в эфире был радиопроповедник Ярл Николаевич Пейсти. Наш адрес – russian@bbnradio.org. Ждем ваших писем, комментариев и свидетельств. Да поможет вам Господь уразуметь глубину Его Святого Слова и простоту принятия Его спасения и жизни вечной. Мы с вами – сеть библейского радиовещания BBN.

Вы слушаете интернет-радио BBN, библейское вещание, круглосуточно на русском языке для всей семьи. Христос умер за тех, кто не может предложить Ему ничего, кроме своего горя и нужды. Он умер за тех, кто далеко отошел от своего предназначения, познавать Его, славить Его и вечно радоваться Ему. Я был таковым. Если ты таков сегодня, именно для тебя Христос родился, пострадал, умер и воскрес. Прими Его подарок сегодня, а подарок бесценный — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим.

В эфире Бибиан. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbianchat.org.

0: Очень рады, что вы остаетесь с нами. И сейчас в эфире библейского радио BBN программа «Библейские синтезы». Ведущим сегодняшней беседы является Василий Васильевич Шахов. Сейчас он уже с Господом, но его передача продолжает служить сердцам людей. Эта передача подготовлена для того, чтобы дать краткий обзор всех книг Библии. Поэтому, конечно же, она поможет каждому углубиться в познание Писания. Сегодняшний урок посвящен изучению книги пророка Иезекииля. Уверен, что это время будет благословением для вас. Поэтому располагайтесь поудобнее и приготовьтесь для изучения Слова Божьего.
1: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Как мы уже раньше сказали, книга пророка Иезекииля является одной из важных книг Ветхого Завета. Его служение рабим пленникам в Вавилоне было Богом посланным, так как он оказался тоже пленником вместе с ними. Но служение его пророческое началось еще в Иерусалиме, до его полного разрушения в 586 году до нашей эры. Иезекииль был, однако, переселен в Вавилон до этого времени. Даниил и другие молодые князья были переселены, были также уведены в Вавилон. Книга Даниила свидетельствует об их твердой вере и готовности страдать за имя Божие. Это указывает, что Господь имел своих верных слуг служить Ему в трудное месте и при трудных обстоятельствах. Иезекииль был лет 25, когда его увели в Вавилон. Имея 30 лет, он стал священником. Некоторые исследователи Библии склонны назвать его мистиком из-за характера его пророчества. Вся книга его полна видений и символов, притчей и пророчеств. Его видения достигали дальнейших времен, грядущих после опустошения Иерусалима, касающихся полного избавления. Поэтому мы можем назвать его пророком надежды. Он видел духовное и моральное падение своего народа, сознавал, что суд Божий над ним был справедлив, но в то же время он видел славное будущее и восстановление Израиля. Хотя Иезекииль был молод, но его разумение характера Божия было вполне ясным. Это должно бы и нас в наше время ободрять, что, несмотря на молодость нашу или на годы преклонные, мы можем воспринять ясный вопрос Божьей святости, праведности и любви Его, а также всего, что касается характера Божия, всемогущего Творца нашего. Дух Святой, Утешитель Благословенный, откроет нам ясно ипостась Божию для благословения наших мыслей и сердца, конечно, если мы позволим это совершить. Естественно, что, находясь с народом в плену, пророчества Иезекииля касались весьма глубоко стороны утешения и укрепления духовного этих дорогих и родных его пленников. Он стремился, чтобы они творили волю Божию, находясь на чужбине, а также приготовлялись к возвращению назад в землю отцов своих, в назначенное Богом время. Поэтому он опять и опять напоминал, что эти испытания посетили их по причине национального греха, что страна и возлюбленный Иерусалим был опустошены. Молодому поколению, родившемуся на чужбине, не видевшему славы Иерусалима и его опустошения, конечно, некоторые его поучения казались странными и непонятными. Это было необходимо, дабы пророк возвещал им об этом. Это новое поколение могло легко склониться к идолопоклонству и всему пути жизни Вавилона. Все это было чуждо народу Завета с Богом живым. Есть мнение, что Иезекииль был хорошим учителем молодежи и детей, родившийся в пленных иудеев и израильтян в Вавилоне. Он давал им правильное наставление о Господе. Не забудьте, что пленение длилось 70 лет. Из этого вытекает, что родившиеся в начале пленения, во время первого возвращения в Иерусалим, были уже пожилыми людьми. Сам пророк не дожил до времени указа царя Кира о возвращении желающих в Иудею. Но в течение своей жизни он обогревал в сердцах народа надежду на милость Божию и восстановление Иерусалима, которые придут в свое время, назначенное Богом. Иеремия провозгласил возвращение, что Иерусалим будет оставаться в запустении в течение 70 лет, и вся земля эта будет пустынею и ужасом, и народы сии будут служить цару Вавилонскому 70 лет. Иеремия, 25 глава, 11 стих. Даниил является современником Иезекииля в Вавилоне, и он нашел это слово в манускрипте Иеремии. В первый год царствования его Дария я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Даниила 9 глава 2 стих. Вероятно, Иезекииль был одарен хорошим здоровьем, верой, надеждой. Ежегодно он возвещал народу, зная, что самому не придется этого пережить, но верный Богу народ вернется в Иерусалим. Разделение этой книги на такие части поможет ее изучению. Первая часть. Призвание и приготовление пророка. Главы 1 по 3. Сведения о пророке, видение Бога и призвание. Первая глава. Поручение Израилю и исполнение силой для труда. Главы 2 по 3. Вторая часть. Действие Божие по отношению к Израилю, к народу его, по причине грехов народа и вождей его. Главы 4 по 24. Возвещение пророка перед окончательным разрушением Иерусалима. Все это имело большое значение, потому что и Иезекииль был отведен в плен. Главы 4 по 14 связаны с результатом духовного падения народа, а именно судом Божьим. Главы 15 по 19 связаны с положением его времени. Главы 20 по 24 указывают на праведность Божию даже при совершении этих судов. Третья часть. Весь надежды о восстановлении для укрепления тех, кто верили в живого Бога. Главы 25 по 48. Эти пророчества были произнесены после окончательного разрушения Иерусалима. Посему многие могли получить духовное укрепление. Эту часть можно подразделить следующим образом. Первое. Нееврейские народы и действия Божии по отношению к ним. Главы 25 по 32. Второе. Народ иудейский и рука Божия и дело в деле его восстановления. Главы 33 по 39. Третье. Слава окончательного восстановления в отношении народа и его служения. Главы 40 по 48. Здесь мы видим, что восстановленный народ, 12 колен Израиля, получит все, что Бог ему обещал. Новый Иерусалим, о котором возвестил пророк, получит новое название «Там Господь». Воспевая эту величественную песнь, Иезекииль заканчивает свое пророчество. Кто в силах изобразить эту великую славу Господню, которая будет пребывать в Новом Иерусалиме, возлюбленном городе Божьем? Апостол Иоанн повторил эту картину в Откровении. О ней торжествуют искупленные Божьи изо всех народов, всех времен, омытые кровью Спасителя. Они смогут быть свидетелями этой неописуемой славы Господней. Даже будущее обеспечено, если мы пребываем во Христе. А теперь мы рассмотрим более подробно упомянутые разделения книги. Первое разделение. Главы 1 по 3. Призвание и приготовление пророка на служение. Призвание описано в первых двух главах. В них же сказано о видении, которое Иезекииль видел. Это было чудное видение славы Бога. Оно состоит из четырех отдельных возвещений, откровений. В конце этого явления славы Божьей, личности его ипостаси, мы знаем с вами, что в Ветхом Завете народу Божию было позволено видеть славу Божию. Пророк Исаия также видел славу Божию. Он в тот момент в страхе воскликнул: погиб я, потому что увидел царя Господа Саваофа. Тоже пережил и пророк Иезекииль. Он увидел славу его. Первое явление было — это большое облако. Оно двигалось по причине большой бури, а внутри и вокруг него клубящийся огонь. Второе явление связано с видением четырех живых существ. Оно связано с первым видением. Лица делались все яснее. Стихи 10 по 11. Человека, льва, тельца и орла. Все они были окружены славой. Сравните их с Откровением 4 главой 6 по 8 стих, и вы получите духовное наставление. Они непрестанно поклонялись Богу в небесах. Заметьте, что они все время возвещают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, который был, есть и опять грядет». Откровение 4 глава с 10 по 11 стих. Видение 4, стих 15, связано с четырьмя колесами, которые двигались в полной гармонии с живыми существами. Это четвертое видение особенно торжественно. Когда пророк пристально смотрел вверх, он увидел сияние великое и славу Божию и пал на лицо свое. Стихи 22 по 28. Иезекииль получил откровение, что тот, кому он призван служить, является всемогущим, всепрославленным вечным Богом. С ним заговорил пророк. 2 глава с 1 по 10 стих. Глубокое смирение наполнило сердце пророка. О, какое великое и трудное поручение получил он! Полезно при изучении этих глав проследить и другие места Священного Писания, когда мужи Божии видели славу его. Моисей у горнего куста, Исаия во время смерти царя, Иоанн в ссылке на острове Патмосе и другие. Эта великая слава сокрушила их сердца. Они глубоко смирились пред Господом. Это призывает и нас с вами, слушатели, смириться и склониться пред вечным Создателем и Спасителем нашим. Аминь.
0: На этом передача «Библейские синтезы» подошла к концу. Этот цикл передач подготовлен библейским радио «BBN». Ведущим сегодняшней беседы был Василий Васильевич Шахов. Надеюсь, что сегодняшнее время было благословением для вас, а также помогло вам еще раз задуматься над истинами, которые Господь оставил для нас в книге пророка Иезекииля. В следующий раз вы услышите продолжение разбора этой книги. Имя этого пророка означает «укрепляемый Богом», каковым он и был при несении пророческого служения, которому его Господь призвал. С вопросами и комментариями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Будьте с Богом!

Дорогие друзья, следите за обновлениями наших новостей на интернет-странице BBN, из которых вы можете узнать о нашей жизни и работе. Также там мы размещаем фотографии тех или иных событий, происходящих в BBN. Мы знаем, что в эти дни новости занимают основную часть притока информации к нам. И мы стараемся помочь в этом всем посетителям нашей страницы. А сейчас оставайтесь с нами и наслаждайтесь присутствием Божьим.

0: Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей.
0: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий.
2: Книга Эсфирь, глава 2. После этого, когда утих гнев царя Артаксеркса, он вспомнил об Астинь и о том, что она сделала, и что было определено о ней. И сказали отроки царя, служившие при нем: «Пусть бы поискали царю молодых красивых девиц, и пусть бы назначил царь наблюдателей во все области своего царства, которые собрали бы всех молодых девиц, красивых видом, в престольный город Сузы, в дом жен под надзор Гегая, царского евнуха, стража жен. И пусть бы выдавали им притирание и прочее, что нужно. И девица, которая понравится глазам царя, пусть будет царицей вместо Астинь». И угодно было слово это в глазах царя, и он так и сделал. Был в Сузах, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардохей, сын Иаира, сын Семея, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными с Иехонией, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Эсфирь, дочери дяди его, так как не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта была красива станом и пригожа лицом. И по смерти отца ее и матери ее Мардохей взял ее к себе вместо дочери. Когда объявлено было повеление царя и указ его, и когда собраны были многие девицы в престольный город Сузы под надзор Гегая, тогда взята была и Эсфирь в царский дом под надзор Гегая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его, и приобрела у него благоволение, и он поспешил выдать ей притирание и все назначенное на честь ее, и приставить к ней 7 девиц, достойных быть при ней

0: дома царского, и переместил ее и девиц ее в лучшее отделение женского дома. Не сказывала Эсфирь ни о народе своем, ни о родстве своем, потому что Мардохей дал ей приказание, чтобы она не сказывала. И всякий день Мардохей приходил ко двору женского дома, чтобы справляться о здоровье Эсфири и о том, что делается с ней. Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксерксу, после того, как в течение 12 месяцев выполнено было над ней все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мирровым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими, тогда девица входила к царю. Чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя. Вечером она входила, и утром возвращалась в другой дом женский под надзор Шаазгаза, царского евнуха, стража-наложниц, и уже не входила к царю, разве только царь пожелал бы ее, и она призывалась бы по имени. Когда настало время Эсфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен. И приобрела Эсфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Эсфирь к царю Артаксерксу, в царский дом его, в 10-м месяце, то есть в месяце Тебеф, в 7-й год его царствования. И полюбил царь Эсфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей вместо Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Эсфири. И сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Эсфирь все еще не сказывала о родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Эсфирь выполняла и теперь так же, как тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, 2 царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились за то, что предпочтен был Мардохей, и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Эсфири, а Эсфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу дневных записей у царя. Глава 3. После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц перед Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся и не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: «Почему ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц пред ним, то исполнился гнева Аман, и показалось ему ничтожным наложить руку на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохея. И сделал совет в первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур, то есть жребий, пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, чтобы в один день погубить народ Мардохея, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. И законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, в 13-й день его. И написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью, от области Индейской до Эфиопии, над 127 областями, и к князьям у каждого народа, в каждую область с письменами ее, и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адар, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили. А город Сузы был в смятении. Глава 4. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на средину города и взывал с воплем великим и горьким: «Истребляется народ, ни в чем не повинный!» И дошел до царских ворот и остановился, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище и с пеплом. Равно и во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев, и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки к Эсфире и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица. И послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Эсфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и отчего это. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая перед царскими воротами. И рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Эсфире и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании, и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Эсфире слова Мардохея. И сказала Эсфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мардохею слова Эсфири. И сказал Мардохей в ответ Эсфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Эсфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал так, как приказала ему Эсфирь.
1: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Давайте будем помнить, что мы должны за всех молиться. И тогда жизнь будет прекрасной. Мы сможем преодолеть все трудности нашего бытия здесь, на земле, и будем иметь надежду на нашего Спасителя, который ожидает в небесах.

Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. И к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org. Добро пожаловать на передачу «Размышления над Библией». Эта передача подготовлена библейским радио BBN. Во втором послании Тимофею, в 3 главе, в 16 стихе написано, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Поэтому нам и необходимо изучать и размышлять над Словом Божьим. Ведущим этой передачи является Александр Яручек. Сейчас он уже с Господом, но его передача по-прежнему служит сердцам людей. Божьих вам благословений в изучении и понимании Слова Божьего.
1: Сегодня мы возвратимся к 25 главе книги «Исход» и продолжим наше изучение. В этой 25 главе Господь дает инструкции относительно скинии. Здесь мы видим ее план. Она была 14 метров в длину, 5 метров ширины и 5 метров высоты. Ее двор был 45 метров в длину и 23 метра в ширину. Двор был окружен завесами и полотнищами, повешенными на столбах, обложенных медью в 7 метров высотой. Во дворе с восточной стороны находился жертвенник, а ближе к скинии – медный умывальник. Сама скиния была разделена завесой на две части – на святое и на святое святых. В святом святых находился ковчег завета, золотой светильник и стол для хлебов предложения. В стихе 10, 25 главы книги «Исход» Господь дает инструкции относительно ковчега. И мы читаем следующее. «Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1,5 локтя и высота ему 1,5 локтя. Длина в локоть равна приблизительно 45 сантиметрам». Отсюда видим, что длина ковчега была 1 метр и 15 сантиметров, а ширина и высота его по 70 сантиметров. Он был сделан из дерева ситим в виде ящика. Дерево ситим – это плотное, крепкое и не поддающееся порче дерево, по крепости напоминающее красное дерево. Этот ковчег был Божьим троном. Бог – не сидел на нем, он находился между двумя херувимами, которые были на крышке ковчега. Скиния не была местом обитания Бога. Здесь Бог лишь встречался с детьми Израиля, другими словами говоря, это было место, где народ приближался к Богу. Скиния говорит о Христе. «Вы и я приходим к Богу через посредника». А этим посредником является Иисус Христос. Мы читаем далее стихи от 10 по 13. «Сделайте ковчег из дерева ситим. Длина ему 2 локтя с половиной, и ширина ему 1,5 локтя, и высота ему 1,5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его». И сделай наверху вокруг его золотой венец. И вылей для него 4 кольца золотых и утверди на 4 нижних углах его. 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи из их золотом. Видите, друзья, ковчег был сделан так, чтобы его можно было нести во время шествия народа через пустыню. В стихах от 17 до 22 мы читаем инструкции относительно изготовления крышки ковчега и херувимов на ней. Господь говорит, сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя, и сделай из золота двух херувимов чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее, и будут херувими с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение мое, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым.

Ковчег Завета – это ящик, обложенный изнутри и извне чистым золотом. Он был сделан из дерева ситим, которое почти не поддается порче. Это был совершенный символ Господа Иисуса Христа с Его божественной и человеческой природой. Иисус Христос – Бога-человек. Его божественность была представлена золотом, а Его человеческая природа – деревом. О ковчеге нельзя говорить лишь как о деревянном ящике, потому что это был также и золотой ящик. Он нуждался в золоте и дереве, чтобы символизировать Христа как Бога-человека. В Писании нет другой доктрины, которая была бы преисполнена такой бесконечной таинственности и находилась бы так далеко за пределами объяснимости, как природа личности Христа, Бога-человека. Но нет и более простого символа, как ковчег, который мог бы с такой ясностью представить Бога и человека в одном теле. Простой ящик мог заставить дерево и золото говорить о бесконечно глубоких истинах, которых нельзя объяснить иначе. Поистине, слушатели, Бог избирает простые вещи, чтобы смутить мудрецов. Простой ящик повествует человеческим языком о неисследимой тайне благословенной личности Господа Иисуса Христа. Ковчег был выложен внутри и извне золотом. Послание Колоссянам, 2 глава, 9 стих, говорит: «Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». Иисус Христос был не только чудотворцем и человеком с высоко развитым Божьим сознанием. Он был Богом, слушатели. Он говорил как Бог. Во всем, что Он учил, Он стоял на уровне Бога. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, 1 и 9 стихах, наш Спаситель говорит: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видящий Меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Да, слушатели, Он был Богом. И мы должны верой принять это. Но Он был также вполне человеком. Он утомлялся, Он сел отдохнуть в жаркий день у колодца в Самаре, Он спал, Он ел, пил, плакал, смеялся, Он страдал и умер. Все это говорит о Нем, как о человеке. И золото, и дерево в ковчеге были нужны, но они не смешивались друг с другом, и подлинность одного не терялась в другом, дорогие друзья. Христос был Богом и человеком, но эти две природы в Нем никогда не сливались в одно, и одна не поглощала другую. Он никогда не действовал одновременно как Бог и как человек. Все, что Он делал, было или совершенно человеческим, или совершенно божественным.

0: Ковчег не был пустым ящиком, слушатели. В нем находилось три предмета, перечисленные выше, которых мы находим в послании к евреям в 9 главе. Там мы читаем в 3 и 4 стихах следующее. «За вторую же завистью была скиния, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета». Все эти предметы, находившиеся в ковчеге, имели, друзья, символическое значение. Жезл Ааронов, расцветший, говорит о воскресении Господа Иисуса. Манна говорит о том, что Христос есть хлеб жизни. 10 заповедей говорят о жизни Христа. Он жил на земле и полностью исполнил закон, а также исполнил пророчества, которые говорили о нем. Скрижали завета говорят о Христе как царе. Он был рожден, чтобы царствовать, и он придет некогда как царь царей и Господь господствующий. Сосуд с манной говорит о Христе как пророке. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе 32 стих, Иисус провозгласил от имени Бога, говоря: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес». Иисус Христос был также Божьей вестью людям. Он был Логосом, Словом Божьим, прошедшим через смерть и явившимся людям вечное спасение. Жезл Ааронов, расцветший, говорит о Христе как первосвященнике. Как священник, Христос принес в жертву самого себя и вошел в небо. Сегодня он сидит там по Божьей правице. Иисус Христос, Бога-человек, воскрес из мертвых, и он является единственным в своем роде примером воскресения. Пасхальные лилии и яички не говорят о воскресении, но расцветший жезл Ааронов говорит именно о нем. Это была старая сухая палка, которая ожила новой жизнью. Ковчег говорит о Христе как о пророке, священнике и царе. «И слово стало плотью», читаем в Евангелии Иоанна в 1 главе 14 стих. «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Очистилище, оно же и место милости, находилось наверху ковчега. Оно служило крышкой для ковчега и было отдельной частью обстановки. Оно было сделано из чистого золота с херувимами на каждом конце. Херувимы простирали свои крылья и смотрели вниз на верх ковчега, на жертвенную кровь, которой первосвященник однажды в год кропил крышку ковчега. Эта кровь делала крышку ковчега местом милости и очистилищем. Она говорила о деле, совершенном Христом. Христос представил свою кровь в небо после своей смерти на кресте. Апостол Петр называет его кровь драгоценной. Он говорит верующим: «Вы знаете, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Читаем в первом послании апостола Петра в 1 главе 18 стих. Слушатели, в небе нет ничего дороже крови Христа, которую Он пролил за человека на земле. Это Его кровь делает Божий трон местом милости для нас сегодня. Мы приходим к Богу на основании факта, что Иисус Христос, наш первосвященник, пролил свою кровь за наши грехи. Послание к евреям, 4 глава, 14 и 16 стихи, напоминают нам об этом, и там мы читаем и так: «Имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Друзья дорогие, вы и я, мы приближаемся к Богу через нашего великого, великого первосвященника. Многие верующие стараются вести борьбу своими силами, но мы нуждаемся в помощи, которую нам предлагает Христос. Он однажды со Своей кровью вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Да поможет вам Господь ясно уразуметь значение скинии, которая служила народу израильскому символом великой жертвы, жертвы искупления, совершенной впоследствии Иисусом Христом. Друзья дорогие, хочу сказать, что очистилище уже совершено, и совершено в смерти Иисуса Христа. И теперь зависит все от вас, верите ли вы этому или нет. Да поможет Господь поверить тем, которые маловерны. Пусть Господь поможет всем нам, друзья, следовать за Господом. До следующей встречи, друзья, в эфире, в это же время, на этой же волне.
1: Вы прослушали передачу «Размышления над Библией», которая была подготовлена библейским радио «Библиан». Вел передачу Александр Яручик. С вопросами и комментариями пишите нам по адресу russiansobachka@bbnmedia.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Размышления над Библией» будет в эфире в следующий раз. Оставайтесь с Господом!

Господь преисполнен любви к нам, грешным людям, и Он хочет, чтобы мы те же чувства, которые в Нем, имели в нашем сердце. У Иисуса было смиренное сердце. Если Он пребывает в нас, гордость никогда не будет царствовать в нашей жизни. У Иисуса было любящее сердце. Если Он живет внутри нас, тогда ненависть и злоба не овладеют нашим сердцем. У Него было милосердное и понимающее сердце. Если Он живет в нас, тогда милосердие будет определять наши отношения к ближнему. У Него было бескорыстное сердце. Если Он пребывает внутри нас, себелюбие там не будет, а будет служение Богу и нашим ближним. В эфире BBN «Оазис в пустыне радиозвуков».

Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас. Стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом послании к Коринфянам 13:12. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. Это был стих благой вести на эту неделю от библейского вещания BBN. 1 Коринфянам 13:12.

0: программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Кроманьонец, неандерталец, небраский человек. Еще недавно эти имена должен был знать наизусть каждый школьник. Рассматривая на страницах учебника человекообразные формы, как тогда утверждалось про родителей человечества, можно было чувствовать только жалость к этим первобытным существам с узким лбом и увесистой челюстью. Изображенные рядом примитивные орудия труда должны были убедить в правильности такого взгляда. И они убеждали. Далее следовал неизбежный вывод. Как далеко мы ушли от древней цивилизации, насколько мы умнее и развитее первых людей. И лишь иногда пытливый ум задавал вопросы. А как же египетские пирамиды? До сих пор остается тайной, как можно было построить такие громады без современных строительных приспособлений. Тайной, окутанной приготовлением особых составов, которыми пропитаны мумии фараонов, тайной являются также исчезнувшие цивилизации, тайной покрыты и многие другие находки, свидетельствующие о разуме древних людей. Библия, напротив, повествует о первом человеке как о существе цивилизованном. Адам был развитым человеком, о чем свидетельствует его способность наречь имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым. Известно, что над созданием классификации животных со времен Линнея трудилось не одно поколение ученых, и эта задача оказалась не такой уж простой. Кроме того, как видно из библейского повествования, Адам был способен повелевать животными и управлять природными процессами. Для любого управления требуются определенные способности, и в наше время это хорошо известно. Уже после грехопадения Адам занимался земледелием и в поте лица добывал хлеб. В прошлой передаче мы начали разговор о двух сыновьях Адама и Евы, о Каине и Авеле. Эти люди тоже обладали определенными способностями. Авель, по-видимому, был пастухом, а Каин занимался сельским хозяйством. Это можно заключить из того, какие жертвы они принесли Богу. Сегодня в нашей передаче мы расскажем, как появились первые города, как начало развиваться ремесленничество, кто был создателем первых музыкальных инструментов. Все это говорит о появлении цивилизации, возникшей за несколько тысяч лет до нашей эры. И в то же время мы увидим, что еще до ее возникновения Бог говорит с человеком, обращается к его сердцу, разуму, чувствам. Как не похоже все это на ту историю, о которой повествуют учебники биологии. Итак, давайте продолжим изучение Библии вместе с доктором МакГи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем разбор 4 главы книги «Бытие». Итак, в прошлой передаче мы увидели, что Каин и Авель вместе пришли поклониться Богу. Эти два брата были одинаковы. Некоторые исследователи даже полагают, что они были близнецами. Это утверждал в свое время доктор Гарри Ример. Но я думаю, что они были даже еще ближе друг к другу, чем близнецы, потому что у них не было никакой родословной, которая могла бы внести какие-то внешние или внутренние различия. Они были всего лишь сыновьями Адама и Евы. Тем не менее, было в них и отличие, которое не обязательно может быть обусловлено разницей в характере. На одного из них Бог презрел, потому что его жертва была принесена по вере, другой же Каин – принес свою жертву, и Бог не презрел на нее совсем. По жертвоприношению люди различаются и сегодня. Ни один христианин никогда не скажет, что он лучше кого бы то ни было. Настоящего христианина отличает тот взгляд, по которому он осознает, что он грешник, как и все остальные в мире, что ему нужно жертвоприношение, жертва. Ему нужен тот, кто мог бы занять его место и умереть вместо него. Апостол Павел говорит о Христе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру. Римлянам 3:25. Поэтому далее апостол Павел мог написать: «Ибо, не разумея праведности Божьей, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей. Римлянам 10:3. Эти слова можно с полным правом отнести ко многим живущим в современном мире. Люди пытаются через религию, через посещение церкви или через другие дела сделаться приемлемыми для Бога. Но Божья праведность может к вам прийти, поскольку она является совершенной праведностью только через Христа, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4:25. То есть Он воскрес ради нашей праведности. Он занял наше место. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. 2 Коринфянам 5:21. В послании к филиппийцам, 3 глава, с 8 по 9 стих, Павел говорит, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа. Праведность Каина была его собственной праведностью. Праведность же Авеля была верой в жертву, которая предвосхищала жертву Христа. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие 4 глава, 6-7 стихи. Почему Каин рассердился? Он рассердился настолько, что собрался убить брата. За преднамеренным убийством всегда стоит злость. Наш Господь говорит, что если кто злится на своего брата без причины, тот виновен в убийстве. За злостью стоит зависть, а за завистью гордость. Практически за всяким грехом кроется духовная гордость. Иаков говорит об этом так. «Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Иакова 1:15. Злость Каина привела к убийству, но за всем этим стояли зависть и гордость. Итак, Каин очень рассердился. Библия говорит, огорчился. Как же с ним поступает Бог? Он говорит Каину, «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?» На самом деле эти слова лучше будет перевести так. «Если делаешь доброе, то не имеешь ли превосходства?» Старший сын в семье всегда обладал превосходством. И сейчас Каин подумал, что потерял его. Бог же Каину объясняет, что нет никакой причины терять свое превосходство, если он делает доброе. А доброе дело состоит в том, чтобы принести в жертву то же самое, что Бог принял от Авеля. Жертву признания того, что он грешник. И делать это надо не в злости. У дверей грех лежит. Некоторые считают, что здесь подразумевается жертва за грех, лежащая возле двери, то есть небольшой агнец, лежащий у дверей. Да, действительно, такие жертвоприношения имели место. Но я не думаю, что речь здесь идет о жертве за грех. В то время и позднее, до дней Моисея, насколько я могу судить из Слова Божьего, еще не было никаких жертв за грех. Относительно такой жертвы вы можете прочитать в книге Левит. В первой части этой книги говорится о 5 разновидностях жертвоприношений. И одна из них – это жертва за грех. Такая жертва появилась только после того, как появился закон. Об этом Павел и говорит в послании к римлянам, 3 глава, 20 стих. «Ибо законом познается грех». жертвы, которые приносились во времена Каина и Авеля, были жертвами всесожжения, и они не были жертвами за грех. Я надеюсь, что если вы внимательно посмотрите Писание, вы поймете, что это так. Очевидно, Каин не понимал, насколько он уязвим для греха. Когда Бог сказал ему: «У дверей грех лежит», я уверен, он тем самым сказал, что грех, как дикий зверь, затаился у дверей и приготовился броситься на Каина, как только тот откроет дверь. Вот поэтому Каину и нужно было принести жертву, которая была бы приемлема для Бога, жертву, которая указывала бы на Христа. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих. «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Чтобы сделать доброе, нужно было принести такую жертву, которую принес Авель, жертву всесожжения. Мы видим, что жертву всесожжения приносил и Авраам, поскольку пока не было закона, не могло быть и никакого преступления. То есть грех до какого-то момента не был нарушением закона. Поэтому мы видим, что Бог здесь на самом деле защищает Каина. «И сказал Каин Авелю, брату своему: „Пойдем в поле“. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: „Где Авель, брат твой?“ Он сказал: „Не знаю. Разве я сторож брату моему?“» Бытие 4 глава, 8-9 стихи. Ответ довольно дерзкий. У Каина не было никакого уважения ни к своему брату, ни к Богу. Он пытается скрыть содеянное, но в Писании сказано: «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано». Евангелие Матфея, 10 глава, 26 стих. Об этом стоит задуматься, если у вас есть какие-то тайные грехи. Лучше вам разобраться с ними прямо сейчас, потому что они все равно рано или поздно предстанут перед Богом. Он уже знает о них, и вам лучше рассказать ему о них. Каин же пытается сказать Богу, что он невиновен. «Разве я сторож брату моему?» – надменно заявляет он. И сказал: «Что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Бытие 4.10. Автор послания к евреям так пишет в 24 стихе 12 главы этого послания: «И к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Кровь Авеля говорила о совершенном убийстве. Кровь Христа говорит об искуплении, она говорит о спасении. «И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Бытие, 4 глава, 11-12 стихи. И в наши дни существует проклятие от земли, поскольку грех человеческий приводит к тому, что земля перестает быть плодородной. В некоторых регионах земного шара, богатых разнообразной растительностью, бесчисленное множество людей страдает от голода. Человеку приходится прилагать немалые усилия для того, чтобы эта земля давала обильные урожаи. Определенно, кровь Авеля вопиет из самой земли. Та кровь, которая была пролита, когда Авеля убил его же родной брат. И сказал Каин Господу: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Бытие 4.13. Если наказание Каина больше, нежели он может снести, тогда почему же он не обратился к Господу, не исповедал перед ним свой грех и не поверил в Божью милость? Наказание действительно было суровым, но Бог мог дать Каину Спасителя, если бы тот обратился к Нему. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Бытие 4.14. Теперь Каин говорит о том, что ему нужно прятаться от лица Божьего. И так оно и произошло. Но обратите внимание на то, как Бог защищает его. Это довольно странно. Бог укрывает убийцу, преступника. «И сказал ему Господь: зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». Бытие 4.15. Я не знаю, что это было за знамение, на этот счет есть много предположений. И я не думаю, что мне имеет смысл добавлять к ним еще и свое. Но ясно одно. Бог защищает Каина. Никакого закона тогда еще не было. Каин грешник, но не преступник, поскольку тогда не было закона, касающегося убийства. Его великий грех состоит в том, что он не принес жертву, приемлемую для Бога. Его зло крылось в том, что он принес Богу. А конкретным проявлением этой злой природы стало убийство брата. В 16 стихе мы видим, что Каин уходит от Бога и становится родоначальником цивилизации, которая тоже отделена от Бога. Дети Каина образовали безбожную цивилизацию. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема». Бытие 4.16. Я знаю многих людей, которые как бы живут в земле Нод, когда находятся в церкви. Но, честно признаться, я не знаю, где на самом деле находится земля Нод. Очень часто мне было интересно узнать, где же она расположена, но ничего конкретного узнать не удалось. В Писании сказано, что Каин ушел и поселился там. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Бытие 4.17. С тех пор люди всегда так делают. Им нравится называть улицы и города своими именами или именами любимых людей. Даже в христианской среде есть школы, названные именами других людей. Любят делать это и христиане, и те, кто следует за Каином. Но именно здесь зародилась городская жизнь. «И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Города стали одной из самых больших проблем, с которыми люди сегодня сталкиваются. Города, как они утверждают, умирают, и в то же время люди по всему миру стремятся жить в городах. У Еноха родился Ирад. Ирад родил Михиаэля. Михиаэль родил Мафусала. Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены. Имя одной Ада и имя второй Цилла. Бытие 4 глава, 18-19 стихи. Здесь мы видим начало полигамии, многоженства. Ламех делает то, что противоречит замыслам Бога, противоречит тому, что Бог задумал для человека. В Писании вы нигде не найдете места, где Бог одобрял бы многоженство. А если вчитываться в текст Писания внимательно, то станет видно, что он осуждает такое явление. Здесь же он сообщает о Ламехе и двух его женах, потому что приводит историческое повествование. А в данном отрывке это основная форма. Ада означает удовольствие или украшение. Наверное, она была первой женщиной, у которой внешняя красота стояла на первом месте. Цилла означает прятать. Наверное, это означает, что она была кокеткой. Каких же девушек он взял себе в жены? Неудивительно, что у него были проблемы. Позднее мы увидим, что же произошло. Итак, здесь мы видим начало цивилизации. Цивилизации Каина. Ада родила Иавала. Он был отец живущих в шатрах со стадами. Бытие 4.20. Он был отец живущих в шатрах. Позднее и апостол Павел делал шатры. Но здесь мы видим первых людей, занимавшихся этим. Со стадами речь идет и о первых пастухах. Имя брату его Иувал. Он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Бытие 4.21. Здесь речь идет о первых музыкантах. Когда сегодня мы слышим некоторые произведения современной музыки, думаю, многие согласятся со мной в том, что она берет свое начало от цивилизации Каина. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачем всех орудий из меди и железа, и сестра Тувалкаина Ноэма, Бытие 4.22. Этот стих говорит о первых ремесленниках. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз семеро». Бытие 4 глава, 23-24 стихи. Ламех говорит, если Каин мог это сделать, то и я могу. В конце концов, Каин убил не в целях самозащиты, в отличие от меня. Не знаю, так ли было все на самом деле или нет, но он говорит, что убил, потому что защищался. Я не знаю, защищал ли он при этом и своих двух жен, или одну из них. Писание не говорит, как это произошло. Ламех считает, что за него отмстят 70 раз по 7. Но наш Господь сказал Симону Петру, что тот столько же раз должен прощать своих врагов. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла имя ему Сив. Потому что, — говорила она, — Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». Бытие 4 глава, 25-26 стихи. Очевидно, что здесь берут свое начало те люди, которые призывают имя Господа. И прежде, чем перейти к 5 главе, давайте сделаем краткий обзор книги «Бытие». Эта книга повествует о том, как Бог проявляет свою творческую силу, премудрость и всемогущество. Уже в самом начале противопоставлены два начала – духовное и материальное. Вокруг них вращается все божественное откровение. Дух Божий носится над хаотической материей, влагая в нее многоразличные силы, величайшие из которых свет. Из хаоса в 6 творческих периодов возникает, по слову Творца, гармонически прекрасный мир. Властелином над ним поставлен человек, созданный триединым – дух, душа, тело, по образу и подобию триединого Бога. Бытие 1.26. Мировая гармония нарушается неповиновением прародителей человечества воли Создателя под влиянием искусителя сатаны, падшего ангела. Люди лишаются общения с Богом, то есть умирают духовно и подлежат телесной смерти. Наказание это распространяется и на все творение. Милосердный Бог все же дает обетование в семени жены. Итак, первая половина книги «Бытие» с 1 по 11 главы повествует о событиях мирового масштаба. Сначала сотворение, потом грехопадение, а с 5 по 9 главы – потоп. Та же 5 глава повествует о потомках Адама по линии Сифа. Линия Каина здесь обрывается. Упоминание о ней появляется только тогда, когда она будет пересекаться с Божьей линией. Эта особенность и определяет порядок книги «Бытие».
2: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин.
3: Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Кому-то эта передача сможет послужить для утешения, кому-то для назидания, а кому-то во спасение. С вопросами вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org.

В эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

Когда вы открываете сердце Господу, Он открывает ваши глаза на тех, кто нуждается в Нем. Это библейское вещание BBN. Если Слово Божье, молитва и послушание Богу прочно войдут в нашу жизнь, мы будем настроены на волну Духа Святого и готовы делиться Божьей любовью с другими.

0: Вы слушаете библейское радио BBN. В эфире передача «Момент творения» с ведущим Виктором Лехом.
1: Тараканьи бега. Ученые с давних пор исследуют способы движения насекомых с целью совершенствования робототехники. Тем самым они, сами того не ведая, признают мудрость и изобретательность Всевышнего, хотя и не признают его существования. Разнообразие способов, какими насекомые и пауки передвигаются по земле, поистине поражает. Пауки и мухи запросто ходят по стенам и потолку. Некоторые насекомые бегают по поверхности воды. Коловратки перемещаются, свертываясь в клубок и развертываясь. Ученые, к их собственному изумлению, обнаружили, что сколько бы ног ни было у живого существа, 2, 4, 6, 8 или больше, ноги эти всегда соединяются с телом таким образом, чтобы приходящаяся на них нагрузка была минимальной. Многие насекомые меняют способ передвижения в зависимости от ситуации. Высокоскоростная съемка показала, что тараканы, спасаясь от опасности, убегают только на двух задних ногах и при этом развивают скорость более 3 миль в час. Ученые находят в природе свидетельство мудрого замысла и учатся у нее решать инженерные задачи. Если бы все сущее возникло случайно, стали бы ученые учиться у слепого случая. Сами того не понимая, они, учась у природы, тем самым признают мудрость Создателя.
0: Вы прослушали передачу «Момент творения». Эта передача была подготовлена библейским радио BBN с разрешения миссии «Момент творения» и при содействии Христианского научно-апологетического центра. Если вы хотите побольше узнать об этой передаче, то приглашаем вас посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org. И не забудьте присоединиться к нашей следующей передаче «Момент творения», где будет провозглашаться Божья истина.

В эфире BBN, библейское вещание для славы Господа. «Возвышу глаз среди народа, прославлю Господа Отца за то, что Он моя свобода и жизнь святая без конца. Я возвеличу Бога славы и всем поведаю о Нем. Люблю, Господь, Твои уставы, хочу послушным быть во всем». Благословляю имя Бога, Его чудесные дела. Он — жизнь, Он — свет, и Он — дорога. Лишь в Боге смысла жизнь полна. Прими, Господь, от сердца славу, хвалу из уст моих прими. Имей меня себе во славу, на свои горы подними. Оставайтесь с нами, мы продолжаем нашу программу.

0: Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Памятный стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в книге пророка Исаии 40:31. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Исаия 40:31.
1: Слово благодати представляет проповедь «Достоверность Библии», часть 5. «Свидетельство действия Библии». Проповедует пастор Алексей Коломитин.

Мы говорим сегодня о пятой уже части. У нас на одну часть увеличилась. Мы планировали, что будет только 6, получается 7 уже. Мы сегодня будем говорить об исторической точности библейских фактов. Апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе чрезвычайно важные слова. Он говорит в 10 главе по отношению к Израилю. Он объясняет проблему, почему Израиль, который имел слово, Израиль, который был близок к Богу, который был свидетелем того, что происходило на горе Синай, когда Моисей получал закон, почему Израиль, тем не менее, когда Мессия пришел, не узнал его? Он объясняет и показывает одну из причин. Он говорит, что проблема заключается в том, что у этих людей не было веры. Они спасались своей праведностью, а не праведностью по вере. Дальше объясняет механизм. Слово Божие всегда говорит нам о деталях. Оно никогда нас не оставляет просто так в растерянности, в тумане. Оно всегда показывает нам путь. И апостол Павел показывает нам детали. Он говорит, ибо вера от слышания... А слышание от Слова Божьего. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Некоторые люди говорят о том, что можно ли верить, ну, просто так. Я как-то рассказывал вам, наверное, с год или полтора тому назад, я встречался с одним человеком, который приехал из другого города для того, чтобы поинтересоваться, чем мы занимаемся и как наша церковь функционирует. Вот, и когда я ему стал объяснять о важности, о значении слова, о том, что слово нужно изучать, его нужно понимать, им нужно пропитаться, им нужно жить и так далее. И когда мы с ним говорили об этом, он слушал и говорит, ну я понимаю, да, действительно для проповедников, для руководителей это надо. А как вот простые все верующие, которые, ну, верят, ну, просто так верят. Я задал ему вопрос, а верят во что? Вера не может быть просто так. Если это просто так, тогда это суеверие. То есть, если вы верите во что-то и не знаете, почему, это не вера, это суеверие. И оно ничем не отличается от того суеверия, когда кошка дорогу перебежала, нужно там через плечо 3 раза плюнуть или еще что-нибудь сделать. То есть всякие разные суеверия, которые построены ни на чем. Одна бабушка сказала, информационное агентство есть такое. Просто кто-то где-то сказал, кто-то как-то передал. Эти суеверия в народе, вот так, знаете,

0: из поколения в поколение передаются. Так вот, вера, настоящая вера, она всегда обоснована на чем-то непоколебимом. И у нас есть только один непоколебимый фактор здесь на земле, это Слово Божие. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. Вот почему мы говорим очень тщательно и подробно о истинности Священного Писания. Мы говорили уже о свидетельстве природы Библии, мы говорили о свидетельстве Духа Библии, о том, что человек, который рожден свыше, человек, который имеет Духа Святого, он понимает написанное Духом Святым, он откликается на то, что написано Духом Святым, он подчиняется или является послушным тому, что говорит Дух Святой. Кроме того, мы говорили о свидетельстве текста Библии, о чрезвычайной точности, сохранности текста, сохранности манускриптов Библии, Ветхого и Нового Завета. В прошлый раз мы говорили о свидетельстве пророчеств Библии. Сегодня будем говорить о свидетельстве исторических фактов, представленных в Библии. В следующий раз мы будем говорить о свидетельстве действий Библии. И самая последняя будет часть – это Библия и ее соперники. Кто конкурирует с Библией? Кто претендует на место Библии? Мы коснемся этих вопросов. Я хотел бы сейчас несколько слов сказать о том, на чем мы закончили в прошлый раз. Когда мы говорили о свидетельстве пророчеств библейских, мы говорили о том, что в Библии содержится 6408 пророчеств, по некоторым оценкам. Ну, плюс-минус там 500, может быть, разные люди считают, немножечко расходятся, что считать конкретно пророчеством. Ну, где-то 6000 пророчеств примерно, это минимум, который в Библии есть. Из этих 6000, 3268 уже исполнились. Остальные 3000 еще исполнятся. Как мы говорили, помните пророчество у пророка Захарии? Ясно сказано в 9 главе о том, как Иисус Христос будет входить в Иерусалим. Ослица молодой, осленок, все буквально детально расписано. В 12 главе книги пророка Захарии описано покаяние Израиля. И написано, интересно, «узрят того, которого пронзили». Заметьте, сказано еще до того, за много лет, за 400 лет или за 500 лет до того, как пронзили, до того, как Христос пришел. И сказано о том, что будет время, когда эти люди узрят того, которого пронзили, и написано, и будут рыдать о нем. Дух Святой сойдет и коснется этих сердец. И написано, каждое колено перечисляется отдельно. То есть сказано о покаянии Израиля. То есть речь идет вот о чем, что вот исполнение первых пророчеств ясно показывает нам не только достоверность Священного Писания, не только точность Библии, но ясно показывает нам и то, что будущее пророчество точно с такой же точностью будет исполняться. То есть мы можем смело уповать на эти пророчества, мы точно можем быть уверены в том, что действительно Божье Слово не бывает напрасным. Когда мы говорили в самый последний эпизод прошлого собрания, мы говорили о том, что если взять вот эти 3200 с лишним пророчеств, которые исполнились, и представить математически, какой шанс, чтобы вот эти пророчества исполнились сами по себе. Ну, некоторые из них, конечно, абсолютно никакого шанса. Например, рождение Иисуса Христа от девы. То есть никогда до Христа это невозможно было, и после Христа это невозможно, и теоретически это невозможно. Это возможно только при специальном действии Бога, при специальном действии Духа Святого. Но если взять и просчитать, как люди пытаются просчитать математически эти вещи, то мы говорили о том, что получается очень большая цифра. Кто-то посчитал и говорят, что там 7.7 и дальше 116 нолей. Я объясню, что это такое. Представьте себе, если у вас 10 монет. Вы положили 10 монет в карман, одинаковых монет. Шанс того, что вы полезли в карман и вытащили одну монету, которая отличается от других, одну монету, на которую вы там шкаребнули или написали что-нибудь, шанс 1 из 10. Понимаете, да? Если вы положите 100 монет, будет шанс 1 из 100. Представьте себе, какой шанс есть, что вы потянулись и взяли именно ту монету, которую хотели. 1 из 100. Если вы положите 1 000 000 монет, 1 из 1 000 000, представляете себе, да? Если 1 000 000 000 монет, тогда 1 из 1 000 000000. То есть вот вы взяли, я не знаю, сколько это будет 1 000 000000 монет, ну, наверное, какой-то ящик огромный такой, да? И представьте себе, что вы с первого раза потянулись и взяли именно одну монетку, которая отличается от всех. Минимальный, да? Так вот, представьте себе теперь вот этот шанс, для которого нет названия. То есть это 7.7 и дальше 116 нолей. Я не знаю, математику до такой степени не изучал, чтобы знать название такого числа. То есть это шанс, что это случилось. Этот шанс примерно равен, если вы возьмете и засыпите землю примерно в метр монетами. И шанс то, что вы подтянетесь и возьмете именно одну единственную монету, которая отличается от всех. Вы понимаете, да, что это невероятно, это абсолютно невероятно. Таким образом, вот эти цифры большие говорят о том, что пророчества Библии, которые исполнились, они могли исполниться только по одной причине. Только потому, что Бог ими руководил. И мы в прошлый раз читали текст из пророка Исаии, где он говорит о том, что «я повелел, и сделалось». Это не просто Бог увидел наперед, а Бог организовал эти события, и он сообщил людям о том, как они будут организованы. Итак, сегодня мы говорим о следующей теме, которая не менее важна – это историческая точность библейских фактов. Речь идет вот о чем. Некоторые люди склонны, особенно, знаете, 18-19, начало 20 века, в теологических кругах очень популярно было, огромное влияние имело либеральное богословие, которое, в принципе, отрицало божественность Библии. Что они говорили? Наука не подтверждала многие-многие части Библии, и поэтому те люди, которые хотели спасти Библию, они говорили, что Библию нужно понимать просто как сборник мифов. Ну просто, помните, Пушкин когда-то писал: «Сказка ложь, давней намек, добрым молодцам урок». То есть это, в общем-то, никогда не происходило. Так говорили либеральные богословы. Шлеймахер, Болтман известный был, которые, ну так скажем, уже немножко позже жили. Вот. Они говорили о том, что Библию нужно воспринимать только как носитель духовного урока. То есть под ним сам факт его никогда не было. Но истина или урок духовный, который она доносит, он действительно правильный, так они говорили. На самом деле, причина, единственная причина, почему эти люди так говорили, заключалась только в том, что они хотели, они пытались быть популярными в кругах мира сего. Сегодня мы с вами увидим, братья и сестры, что Библия не содержит в себе ошибок вообще. И абсолютно все, что написано в Библии, это является истиной с точностью до иоты. То есть, когда мы говорим о Библии, мы говорим не о чем-то таком гибком, что можно перемещать с одного бока в другой. Когда мы говорим о Библии, мы говорим о фактах, которые обладают потрясающей точностью. Я вам хочу предложить вначале один из текстов. 1 Иоанна, 1 глава, с 1 по 4 стихи. Апостол Иоанн пишет послание. И он обращается к своим братьям и сестрам, обращается к верующим людям, которые его слушали, которые его воспринимали. И он начинает свое послание с одного очень важного факта. Сразу с самого начала он закладывает основание. И слушайте, что он говорит. О том, что было от начала, что мы слышали, первое, то есть он сам это слышал. Второе, что видели своими очами, То есть они не только слышали, они еще и подтвердили то, о чем он пишет, своим зрением. То есть они слышали, они видели. Смотрите, он продолжает дальше и говорит, что рассматривали. То есть они не просто увидели, а что они пристально наблюдали, изучая. Дальше он пишет следующее, что осязали руки наши. Еще один элемент человеческих чувств. То есть Иоанн пишет и говорит, что то, о чем я буду писать вам, или то, что мы пишем, то, что мы передаем вам сегодня, это та истина, которая подтверждена объективными данными. Он не говорит, что это мне приснилось во сне. Он не говорит о том, что это каким-то образом преломилось в моем сознании, и вот я чувствую, что Бог хочет, чтобы это было сказано. Он говорит, я говорю о фактах. Я говорю о исторической реальности. Я говорю о том, что действительно имело место в определенный период времени, в определенном месте здесь на земле, с определенными людьми. То есть, когда мы говорим о Священном Писании, мы видим свидетельство, очень ясное свидетельство, что наша вера основывается на реальных фактах. Он продолжает. «Ибо жизнь явилась», второй стих. «И мы видели и свидетельствуем и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, и сие пишем, чтобы радость ваша была совершенна. Это очень важный текст, друзья, очень интересный и чрезвычайно важный. Посмотрите, он, во-первых, говорит нам о том, что наша вера базируется на объективных фактах, которые имели место в определенный отрезок времени здесь на земле. Во-вторых, эти факты открыты нам Богом не для того, чтобы мы просто пополняли базу данных в нашем мозгу. Эти факты даны нам не для спекулятивных рассуждений о том, чтобы мы сидели и, вы знаете, как люди сейчас изучают Сократа и Аристотеля. Люди теоретизируют о том, какой фараон какого сверх. Они задаются себе вопросом, а кто и когда изобрел колесо и так далее. То есть самые разные рассуждения, в которые вдаются люди сегодня. Иоанн пишет и говорит, посмотрите, наша вера основана на определенных фактах. Для чего? Потому что ими передана жизнь. И на сегодняшний день мы восприняли эту жизнь, передаем ее вам. Для чего? Для того, чтобы ваша радость была совершенная. То есть речь идет о следующем. Достоверность Священного Писания необходима нам с вами для того, чтобы мы могли иметь настоящую удовлетворенность в жизни здесь на земле, друзья. Чтобы ваша и моя радость была совершенная. Вы знаете, в чем проблема? Проблема в том, что у людей в подавляющем их большинстве их радость базируется на чем-то ином, кроме фактов Священного Писания. На чем-то другом, кроме истины Божьей. Разные вещи. На чем-то приходящем сегодня люди ищут удовлетворенности в каких-то, знаете, возбудителях радости, каких-то искусственных, так скажем, инструментах, которые дают радость. Люди ищут радости даже в религии, в каких-то переживаниях, в ощущениях, в чьих-то пророчествах. Иногда они ищут радости, знаете, в авторитете церкви или братства. Или сейчас вот католическая церковь, новый папа римский там у них появился. И они начинают, когда представляют папу римского, объявляют всем первую фразу: «Радуйтесь, у нас есть папа». Вы знаете, очень недолговечная радость. Папы имеют особенность умирать. Уже 256-й. Кроме того, эти папы имеют способность ошибаться. Они люди. Апостол Иоанн обращается к нам и говорит: радуйтесь, у нас есть жизнь в Слове. Это настоящая радость. И для папы, и для мамы, и для детей, и для всех остальных. Радуйтесь, потому что у нас есть истина Священного Писания. Если мы научимся жить, радуясь в Священном Писании, вы знаете, любые обстоятельства нашей жизни, они не смогут поколебать нашей радости. Итак, мы говорим о исторической точности библейских фактов. Некоторые детали я хотел бы рассмотреть. Вы знаете, как мы уже говорили о том, что в Библии, ну, очень много всяких данных, всяких фактов, о которых можно говорить снова и снова. Книги исписаны. Вот. Я хочу только в коротком формате сказать, может быть, о наиболее ярких событиях, наиболее ярких элементах. Когда-то Исаак Ньютон, знаменитый английский ученый-физик, писал: «В Библии я нахожу гораздо больше признаков достоверности, чем в каком бы то ни было труде по светской истории». То есть речь идет о том, что когда мы говорим о Священном Писании, и когда эти люди, ученые люди, сравнивают Библию с другими документами историческими, они говорят о том, что Библия исторически гораздо более точна. Например, вот те из нас, кто немножечко больше прожил, помнят, как переписывалась история. Большинство из нас жили в Советском Союзе когда-то. Вот. И в течение истории Советского Союза, ну, сначала Сталин был отцом нации. Все писали о том, что был отец нации. И когда он умер, половина нации была в страдании. Что дальше будет? Отец родной помер. Дальше после этого, как только Сталин умер, появился Хрущев, и Хрущев начал новую программу, и он определил, что, оказывается, там во время Сталина был культ личности. И историю переписали. Переписали под Хрущева. Как только Хрущева сместили, появился Леонид Ильич Брежнев, и историю опять переписали. Помните, Целина, Малая Земля, Возрождение, это три самых главных книги были в то время, и так далее. Умер Брежнев, пришел Горбачев, пришел другой, пришел третий. Сегодня мы живем так быстро, что те, кто издают учебники, не успевают их переписывать. Вот почему. Если мы возьмем одни и те же факты, одной и той же истории, вы найдете десяток разных учебников, которые оценивают эти факты и представляют их совершенно в разном свете. Когда мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что абсолютно не подвержено вот этим всем человеческим субъективным оценкам. Мы говорим о фактах, которые гораздо точнее, и ученые это подтверждает. Я хотел бы рассмотреть сначала факты Ветхого Завета, потом мы посмотрим на факт Нового Завета. Посмотрим еще на некоторые особые элементы Библии, которые подчеркивают или говорят нам о научной достоверности фактов или текстов Священного Писания. Кстати, когда мы говорим о достоверности Библии, чем дальше мы живем, тем больше и больше ученые, научный мир получает данных, которые заставляют их, неверующих людей, все больше и больше соглашаться с истиной Писания. Таким образом, смотрите, увеличение знания приводит к большей гармонии научного знания и Священного Писания. Заметьте, Священное Писание не менялось. Оно каким было 1000-2000 лет тому назад, таким осталось и сейчас. Что менялось? Менялись научные исследования или данные, которые фигурировали, которые были на данный момент. То есть, чем больше открывает мир, чем больше ученые понимают, тем больше они приходят к тому, что, ну, действительно Библия была права. У меня есть цитата из одного достаточно либерального источника, это журнал US News and World Report. 6 лет тому назад у них была такая цитата в статье об археологии. Послушайте, современная археология самыми различными способами снова и снова доказывает историчность сердцевины Ветхого Завета. подтверждая ключевые элементы истории израильских патриархов, исхода Давидовой монархии, а также жизни и времени Иисуса. Они не верят в том, что Он Христос, они пишут Иисус. То есть это неверующие люди, это либеральный источник, он абсолютно далек от того, чтобы защищать Библию. Это люди, которые просто в результате своих научных исследований все больше и больше приходят к факту, как они говорят, что историчность сердцевины Ветхого Завета. Заметьте это слово, сердцевина. Почему? Потому что они еще не готовы признать абсолютную достоверность всех деталей Библии. Но они говорят, уже говорят, но в сердцевине, в общем-то, Библия права. Это очень интересная вещь, вы знаете, потому что очень многие люди, которые признают Библию правильной в общем, только тогда, когда она касается их и касается их жизни, вот там они считают, что здесь Библия не совсем точна. То есть для них нужно исключение. Вот почему Библия может быть, и Библия есть точно, абсолютно, полностью. Если мы, допустим, 1% неточности в Библии, вы обязательно будете жить постоянно в этом 1%, ища для себя какие-то попытки улизнуть, попытки как-то... А вот этот как раз вот 1% и попался на меня. Несколько примеров из достоверности фактов Священного Писания. Например, достоверность книг Моисея. Многие из вас этого не знают, может быть, никогда не сталкивались с этими фактами. Тем не менее, они достаточно актуальны в мире. Долгие-долгие годы ученый мир отвергал вероятность того, что книги Моисея были написаны Моисеем в то время, когда жил Моисей, основываясь на том, что у евреев в то время, по их данным, не было письменности. Они говорили, ну как мог Моисей написать? Какой абсурд! Эти книги были написаны гораздо позже. Они были написаны там 500 лет до нашей эры, там 600-700 лет до нашей эры. Ну не 1500 лет, как это представлено в Ветхом Завете, как это представлено в Священном Писании. Ну конечно, для верующего человека это не проблема, да? Даже если бы вокруг ни одна душа не умела писать, то это ж не проблема, если Бог мог сотворить и Моисея, и Адама когда-то. Не проблема научить его писать. Наверное, нет, да? Ну, для неверующих людей это большая проблема, и поэтому, основываясь на этой проблеме, они отвергали вероятность того, что Пятикнижие было написано Моисеем. В 1964 году были сделаны так называемые находки Эбблы. Что это такое? Значит, два профессора из Римского университета начали археологические раскопки в Северной Сирии. Это местечко называлось Тел-Мардук, или Мардих его еще называют. В этом местечке откопали город. Город, который назывался Эбла. Это город-царство или город-княжество, город-государство. Был достаточно значительным, там жило, по разным данным, где-то примерно 250 тысяч людей. Там много, по тем временам, очень много. Большой город. Вот. Точно установлено, что этот город существовал примерно 2300 лет до рождения Иисуса Христа. Он был разрушен в 2250 году. И когда произвели раскопки, обнаружили там 17 тысяч глиняных табличек, все исписаны. То есть, оказывается, в этом регионе, где был Моисей, немножечко позже, Моисей был примерно, 800 лет позже, уже давным-давно люди писать умели. Заметьте, как ученые делают вывод. Они просто еще не откопали и говорят, нету. Потом, когда откопали, наверное, что-то, может быть, могло и быть там. Это очень интересно. Вы знаете, на протяжении столетий утверждалось, невозможно, чтобы Моисей написал, потому что не было письменности. Потом археологические исследования доказывают, что, оказывается, это могло быть, и даже очень могло быть. В этом городе на этих табличках были записаны законы государства, были записаны исторические факты из жизни царей этого государства, были записаны деловые письма, различные договора и так далее. 17 тысяч таких табличек глиняных. Кроме того, вместе с этим Библию атаковали с разных сторон. И то же самое, говоря о том, что нет фактов, нет тут нигде в истории, нигде мы сколько там городов раскопали, мы нигде не видели упоминания чего-то. Например, упоминание древних городов. Когда мы читаем книгу «Бытие», то там упоминается, помните, Содом, Гоморра, Адма, Сиваим и Сигор. Пять городов, помните, которые Авраам освобождал, вот эти царей, которые были уведены в плен. Нету, говорят, свидетельств. Должно было что-то остаться о них.
1: Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!

Надеюсь, что передача, которая только что прозвучала в эфире, была благословением для вас. Если это действительно так, то вы можете пригласить к прослушиванию этой передачи своих друзей, родственников и знакомых. Для кого-то эта передача будет утешением, для кого-то назиданием, ну а кому-то она может послужить во спасение. С вопросами пишите нам по адресу russiansobachka@bbnradio.org.

Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org.

Вы слушаете библейское вещание на интернете на русском языке, которое звучит круглосуточно, 24 часа в сутки. Мы с вами, чтобы вас ободрить в Господе. Часто Бог не открывает нам своих соображений. Он может делать что-то, чего нам не понять, и что объяснить нам просто не под силу. И делает Он это для того, чтобы взрастить нашу веру. Будьте послушны Богу, что бы ни случилось, даже когда вы не понимаете, что Он делает. А в будущем для вас все станет ясно. Только имейте терпение Божие. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на интернете. Не забудь с души смахнуть обиды перед тем, как вечность уходить. Ты седой уже, усталый видом, жизнь твоя истерзанная нить. И она закончится нежданно, все исчезнет, как на море след. Каждому по мере веры дано испытать дни радости и бед. То, что для тебя невыносимо, Иисус на древо пригвоздил. На Голгофе проявилась сила, та, что движет нами до могил. А потом всей мощью той же силы мы воскреснем, жили мы не зря. Все смахни с себя, страдалец милый, Иисус за нас отдал себя.

круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в первом.

0: поудобнее, и впереди вас ждут библейские передачи, музыка и пение. Мы уверены, что это время будет благословением для вас и поможет вам становиться похожими на нашего Господа Иисуса Христа.
1: Дорогие юные друзья, мы благодарим вас за то, что вы остаетесь с нами. В нашем эфире передача «Время слушать Слово Божие» с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Надеемся, что эта передача будет благословением для вас. Так что располагайтесь поудобнее. Для вас пришло время слушать Слово Божие.
2: Здравствуй, дорогой друг! Вместо того, чтобы быть благодарным отцу за прощение, Авессалом решает свергнуть Давида. Этот сын царя был очень гордым и самодовольным человеком и хотел во что бы то ни стало стать царем израильским. Таких людей еще называют тщеславными, и Бог таких не благословляет. Удастся ли Авессалому стать царем? Ведь многие израильтяне теперь на его стороне. Давид покидает Иерусалим. Библия, 2 книга Царств, глава 15. Царь Давид о заговоре Авессалома узнал последним. Кто-то, наконец, осмелился и сказал ему: «Весь народ Израиля обратился к Авессалому, который собирается провозгласить себя царем». Давид спросил, кто еще встал на сторону Авессалома. К своему ужасу он узнал, что даже его верный друг и советник Ахитофел присоединился к заговору. «Мы должны немедленно оставить Иерусалим», — сказал Давид своим приближенным. «Если мы останемся, Авессалом придет сюда со своим войском и потопит город в крови». Давид и его люди пешком вышли из города, перебрались через поток Кедрон и поспешили прочь от Иерусалима. Казалось, что все покинули царя в беде, но сердце Давида радовалось тому, что его истинные друзья по-прежнему были с ним. Его не оставили священники Авиафар и Садок. Садок же и с ним все левиты вынесли из Иерусалима и понесли вслед за царем золотой ковчег Завета Господнего. «Возврати ковчег Божий в город, там его место», — сказал царь Садоку. «Если Господь будет милостив ко мне, то Он возвратит в Иерусалим и меня». И еще царь велел Авиафару и его сыну Иоанафану и Садоку с его сыном Ахимаасом вернуться в Иерусалим. «Возвращайтесь назад», — сказал он. «Вы будете сообщать мне о том, что происходит в городе». Священники и левиты медленно двинулись со своим драгоценным грузом назад в Иерусалим. А Давид со слезами на глазах пошел своей дорогой. На пути беглецов возвышалась гора Елеонская, на которой Давид любил в одиночестве молиться Богу. И сейчас он решил взойти на ее вершину. Там его ждал его верный друг и советник Хусий. В отличие от другого советника Ахитофела, Хусий не изменил Давиду и был готов повсюду следовать за своим царем. «Хусий, — сказал Давид, — ты больше поможешь мне, если возвратишься в Иерусалим, чем если пойдешь со мной. Притворись, будто ты принял сторону Авессалома. Внимательно выслушивай советы, которые будет давать ему Ахитофел. Наверняка это будут хорошие советы. А затем старайся убедить Авессалома не следовать им, а поступать наперекор. Рассказывай обо всех замыслах Авессалома и Ахитофела священникам Садоку и Авиафару. Их сыновья будут передавать мне все новости». Вот такая история. Больнее всего могут сделать самые близкие люди. Врагом Давида стал его собственный сын Авессалом, жаждущий власти. Но Бог благословил Давида друзьями, которые готовы были быть с ним в беде и помогать ему, даже рискуя своей жизнью. Урок для нас сегодня

0: Очень важно дорожить друзьями, иметь преданных друзей, и самому быть преданным другом очень важно. Что у Вессалома ничего не получится, это ясно. Бог не благословит человека, поднявшего руку на собственного отца. Помнишь заповедь «Почитай отца и мать твою»? Это сам Бог велел. Нам пора прощаться. До свидания. До следующей встречи, когда снова наступит время слушать Слово Божие.
1: В нашем эфире прозвучала передача «Время слушать Слово Божие». Надеемся, что она была благословением для вас. И будем рады, если вы присоединитесь к нам в следующий раз, когда эта передача снова будет звучать в эфире. Божьих вам благословений!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: День 23. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, и более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Вот какую оценку дает Бог сердцу человека. Но, может быть, ты не знаешь, что означает слово «лукавство»? Лукавство – это хитрость, кривизна души. Это значит, что человек говорит красиво и ласково, но в душе уже решил обмануть вас. И если даже никто не догадывается, о чем такой человек помышляет, то для Бога это не является тайной. «Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Книга пророка Иеремии, 17 глава, 10 стих. Ядовитые грибы. Сначала грибы я видел только на картинках. В толстой книге маминого домоводства я находил страницы с рисунками грибов и долго любовался ими. Найти когда-нибудь эти грибы я не надеялся, потому что в нашей местности они не росли. А может быть и росли, но очень-очень далеко. Правда, иногда мы находили шампиньоны даже в нашем саду. Жареные они были особенно вкусны, но их всегда было очень мало. Однажды мы отправились за грибами в горы. Знающие люди говорили, что там можно было напасть на такие места, где много шампиньонов и других грибов. Ранним утром, в выходной день, мы поехали на автобусе в горы. Мы – это мама со своей подругой по работе и я. В горах было красиво, повсюду цвели тюльпаны. В другое время мы, наверное, насобирали бы букеты желтых, оранжевых и красных цветов, но мы ведь отправились на поиски грибов. Мы не знали никаких грибных мест, но нам повезло. Сначала мы нашли шампиньоны, а потом на горной поляне среди цветущих тюльпанов набрали полные сумки грибов, внешне очень похожих на шампиньоны. Как они называются, мы не знали, но решили, что грибы эти съедобные, потому что очень хорошо пахнут. Никогда не определяйте по запаху, съедобные грибы или нет, это неверный способ. Жалко было оставлять такое богатство. И еще мы надеялись узнать по справочнику название этих грибов и можно ли их есть. Вскоре мы встретились с одной бабушкой, тоже собиравшей грибы. У нее их было мало, но она охотно помогла нам разобраться в тех грибах, которые насобирали мы. Вскоре в наших сумках остались только известные нам шампиньоны. А остальные она посоветовала нам выбросить, потому что эти грибы были ядовитыми. Мы поблагодарили ее и пошли, надеясь, что нам еще повезет, и мы наберем шампиньонов. Не знаю, что заставило нас оглянуться назад, когда мы отошли метров на 30. Но оглянувшись, мы увидели, как добрая бабушка поспешно складывает наши ядовитые грибы в свою сумку, а потом также поспешно уходит прочь. Наверное, боялась, что мы бросимся ее догонять. 17 Псалом, 26-27 стихи. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, с лукавым – по лукавству его». Так же, как и царь Давид, в жизни мы встречаем много разных людей. Нам надолго запоминаются те, кто нас обманул или поступил нечестно, с лукавством. Но утешением для нас – должно быть то, что Господь знает нашу честность и искренность. Наверное, и мы могли бы поступать с людьми лукаво, если бы не Господь, который освободил наше сердце от греха. Знаете, когда Он это сделал? Тогда, когда покаялись в грехах и уверовали в Господа Иисуса Христа. С тех пор в наших сердцах нет места греху, а лукавство – это грех. Бог каждому воздает по его делам, но дела его детей должны быть милостивы, чисты и искренни. Откровение, 14 глава, 4-5 стихи. «Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. В их устах нет лукавства, они непорочны перед престолом Божьим».
0: Вы послушали передачу «Каждый день начинаю с тобой» с автором и ведущим Владимиром Антоновым. Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Смотрите! Радио!

0: Белочка! Белочка! И дома ее нет. Куда же она подевалась-то? Вчера обещала в гости ко мне зайти, а сама не явилась. Это на нее не похоже. Что-то здесь не так.
1: А неужели она потерялась?
0: Ой, что делать-то? Ой, и дядюшка Лось, как назло, на какой-то симпозиум в соседний заповедник уехал. Кому же мне за мудрым советом обратиться?
1: Так я объявление повешу.
0: Так, мол, и так, пропала белочка. Ну, такая рыженькая, хвостик такой пушистенький. Не то, что мой серый облезлый. Глазки там такие вот черненькие. Или нет? Слушайте, что-то я и не запомнил, какого они у нее цвета. Вот про хвост-то я точно помню. Ну, я же его со своим частенько сравниваю.
2: Привет, кабанчик. О чем это ты тут рассуждаешь?
0: Да, я про белочку пропащую объявление придумываю, понимаешь? Ну, чтоб там приметы всякие. Ну, чтобы кто ее найдет, сразу же к нам обращался. Ну, к ее друзьям, значит.
2: Как? Разве наша белочка пропала?
0: Ну, конечно. Ну, по пятницам она ко мне вечером заходит, и мы с ней в гости к госпоже Сойке идем. А вчера не пришла. Я утром захожу ее проведать, а ее и дома нет. Пропала. Пропала наша белочка, Бобрик.
2: Ну тогда все в порядке. Я ее минут 5 назад видел. Она тут неподалеку, на лесной поляне, ромашки да колокольчики в букет собирает. А вчера никакая не пятница была, а вторник. Так что объявление о пропаже белочки отменяется.
0: Ой, а значит сегодня среда, что ли? Слушайте, так у нас же по средам в 17:00 в эфире радиопередачки «Смотрите, радуга!» Вот только какая там по счету, уже не помню.
3: Привет, кабанчик! Привет, Бобрик!
0: Ну, привет, белочка! Ой, как хорошо, что ты нашлась!
3: Ну, разве я потерялась? Друзья, вы не забыли, что сегодня у нас время литературной гостиной? По книге Елены Микулы «Почему не летают лягушки».
0: Ой, и верно. И как же это я раньше-то не вспомнил про литературную гостиную? Дорогие мальчики и девочки, устраивайтесь поудобнее. Мы приглашаем вас в нашу литературную гостиную.
2: По рассказу «Он мой».
3: Ура! Сегодня мы идем покупать собаку. Целый год я ждал этого дня. В 7 часов утра я оделся, умылся и даже почистил ботинки. Мы едем на птичий рынок. Я стянул с папы одеяло, и минут через 40 мы были готовы. Наконец-то мы вышли из дома. Мы ехали в метро, потом на трамвае. Это было так долго. Я волновался, боясь, что пока мы доедем, всех собак на рынке разберут. И вот мы на рынке. Кого тут только нет! Хомячки, котята, длиннохвостые петушки, попугаи, канарейки. Все пищат, поют, шумят. Тут и птичий корм, и кактусы, и аквариумы с рыбками, и лягушки, и тритоны, и черепахи. Я бы, конечно, купил черепаху и несколько тритонов. И еще мне очень понравились белые мышки. У них были такие веселые глазки-бусинки. И они так смешно бегали по своему деревянному домику и высовывали мордочки из окошек. Но мне нужна собака. Только собака может быть настоящим другом. Я оттащил папу от мышиного домика. И вот мы возле собак. Колли, Ньюфаундленд, Чау-Чау. Какие красавцы! Аж дух захватывает! Но это слишком большие собаки. Мама нам категорически запретила покупать большую собаку. Мы пошли дальше. Таксы, пудели, черные, белые, королевские, карликовые. Это были очень породистые и очень дорогие собаки. И тут папа сказал:
2: да, денег у нас хватит только на хвост такой собаки.
3: И тут я увидел мою собаку. Это был необыкновенный щенок. Лохматый, коричневый комочек с огромными карими глазами и с носом, похожим на шоколадную конфету. Его хозяйка завязала ему синий капроновый бант на шею, наверное, для красоты. Щенок крутил головой, пытаясь снять это украшение. Он терял равновесие, падал, смешно затирая толстые лапы. Я подошел поближе. Он посмотрел на меня своими доверчивыми глазами, ткнулся мокрым носом мне в ладошку. «Кузя», — сказал я ему. Он смешно наклонил голову на бок, хотел, видно, тявкнуть, но у него не получилось. Он зевнул и снова начал бороться со своим бантом. Хозяйка назвала цену. Папа потянул меня за рукав и шепнул мне на ухо:
2: «У нас денег на 3 таких Кузи. Пойдем посмотрим других собак подороже».
3: Но это была моя собака, собака моей мечты. Никто мне больше не нужен, даже ротвейлер, даже сеттер. Мы купили Кузю. Я освободил его от банта, и он с благодарностью лизнул меня в нос. Я нес его под курточкой. Он был теплый и тяжеленький. Мой Кузя. На оставшиеся деньги папа купил арбуз и букет хризантем для мамы. Маме Кузя очень понравился. Она нас немного поругала за то, что мы не спросили, какой породы этот щенок.
2: Это точно не сенбернар и уж совсем не кавказская овчарка.
3: И мы решили, пусть он подрастет, а порода сама определится. Кузя рос очень смышленым и добрым псом. Он был веселым, необидчивым, ласковым и преданным щенком. Прошла осень, потом зима. К весне мама успокоилась. Она увидела, что Кузя не будет большой собакой. Правда, его породу мы так и не определили. У него в роду были, наверное, терьеры, болонки, а может еще кто-то. Но это было совсем не важно. Кузя был нашим любимцем и настоящим другом. Он гулял со мной во дворе, бегал за мячом, копался с малышами в песочнице. И вот однажды он потерялся. Я оставил его на площадке, а сам побежал на минуточку домой. Я только заправил водяной пистолет водой и сразу вернулся. Но Кузи уже не было. Я звал его, расспрашивал у всех, но никто его не видел. Я выбежал на улицу, побежал в соседний двор, его там не было. Ребята помогали мне его искать.
4: «Кузя!
2: Кузя!
4: Кузя, ну где ты?»
3: Мы бегали и к почте, и даже к школе.
4: Кузи нигде не было.
3: Папа пришел с работы. Мы с ним и братом Сережкой еще раз обошли все вокруг. Стемнело. Мы пошли домой. Мама успокаивала меня, говоря, что Кузя обязательно найдется. Он сам придет. Ведь это собака, у нее нюх. Она найдет дорогу домой. Кузя просто заигрался, заблудился, но он вернется. Мы пошли спать. Сережка вздыхал и ворочался на своей кровати, а я ревел в подушку. Я долго не мог уснуть. Все время вскакивал, подбегал к двери. Мне казалось, что Кузя скулит под дверью. Папа ночью еще 2 раза выходил на улицу. Кузи не было. Он не вернулся ни на второй день, ни на третий. Мы с Сережкой написали объявления и расклеили их везде. «Пропала собака, коричневая, зовут Кузя. Нашедший получит вознаграждение». Мы достали из копилки деньги, которые собирали на скейт. Но никто не пришел. Каждый раз, когда за окном лаяла собака, я выбегал на балкон. Но это был не Кузя. Папа даже сказал, что купит мне другого щенка. Я плакал. А мама только вздыхала.
5: Никто нам его не заменит.
3: Я уже привык, что Кузи нет. Мама спрятала его мисочку и коврик. Я остался без собаки. Вечером, когда все ложились спать, я думал про Кузю. Я думал, что он заблудился, что его подобрали хорошие люди. Я придумал Кузе доброго хозяина, который любит его, как я. Я придумал, что Кузя совершит какой-нибудь подвиг. Найдет преступника или спасет ребенка из огня. И Кузя покажет по телевизору и скажет его адрес. Я пойду к его новому хозяину, и Кузя опять будет со мной. А с новым хозяином мы будем дружить. Но это были мечты. Я был без собаки. В тот день мы с Сережкой были в ботаническом саду. Была осень. Мы долго бродили по его аллее. И вдруг между кустами мелькнула коричневая собачья спина. Мы с Сергеем побежали по аллее. Я закричал: «Кузя!» И в это время с другого конца аллеи какой-то мальчик крикнул:
4: «Кинг!»
3: Пес остановился. Я закричал: «Кузя!» А мальчик позвал:
4: «Кинг!»
3: Но это была моя собака. Это был Кузя. Он медлил какое-то мгновение. Однако он узнал меня, узнал мой голос. Он побежал по аллее навстречу мне. Он летел. Он лизал мне лицо, руки, шею. Я обнимала, целовала его. «Кузя, Кузя!» А чужой мальчик подошел к нам и еще раз позвал:
4: «Кинг!»
2: «Сам ты Кинг, это Кузя. Он потерялся 3 месяца назад, это наша собака».
3: Мальчик грустно посмотрел на собаку. Я опустил Кузю на землю. Он подбежал к мальчику, лизнул его в нос и опять вернулся ко мне.
5: «Но мы же нашли его. У него была лапка перебита, мы его лечили».
3: «Но я так искал его. Это моя собака».
5: «Да я не спорю. Он узнал твой голос. Эх, он не Кинг, он Кузя».
3: «Хочешь, мы будем дружить?»
5: «Я не против».
2: Когда пастух зовет своих овец, они узнают его голос и идут к нему. Маленький щенок узнает голос хозяина из 1000 других голосов. Ребенок знает голос своей мамы. «Мы хотим, чтобы ты знал голос Иисуса. Мы хотим, чтобы ты, когда Он позовет тебя, услышал Его голос и пришел к Нему. И Он скажет тебе: ты мой».
6: Ба! Ой, вот это рассказ! Хорошо, что наш Белочка тоже никуда не потерялась.
2: Дорогие ребята, пришло время попрощаться. Двери литературной гостиной всегда открыты для вас.
6: Пишите нам, ребята, по адресу: Христианская миссия «Свет на Востоке», радиопередача «Смотрите, радуга», литературная гостиная, абонентский ящик 201, Санкт-Петербург, 190-020.
3: Не забудьте про электронный адрес. Записывайте: radugasobaka.lilo.ru.
6: До свидания, ребята! До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга».
2: Передачи подготовлены миссией «Свет на Востоке» совместно с Санкт-Петербургской редакцией Трансмирового радио.
6: Белочка! Белочка!
3: Да, кабанчик.
6: Да, это ничего! Это я так просто! Ну, проверил, помнишь ли?

Вы настроены на волну BBN, библейского вещания в интернете. Говорите ли вы с другими об истинах Божьего Слова? Если нет, пора прекращать только учиться, и надо начинать учить других. Пока кому-то не расскажешь то, что знаешь, ты этого еще не понимаешь сам. Но если истину от Духа принимаешь, учись, уча других, дороги к небесам. Помните, что истина Божья хорошо усваивается, когда учишь ей других.